0: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Власти Октябрьского района откликнулись на запрос жителей. В Сургуте привлекли к ответственности любителя незаконных схем. Неравнодушных югорчан объединит программа подготовки волонтеров в сфере адаптивного спорта. Хорошие перемены в Октябрьском районе. При участии муниципальной и окружной думы и содействии Департамента дорожного хозяйства и транспорта удалось решить проблему с доступностью речного сообщения. Жителям больше не нужно переживать, что не удастся купить билет на утренний метеор до Приобья. Раньше в пиковые периоды места быстро выкупали онлайн жители Белоярского района. И местные не всегда могли уехать, а значит, рисковали опоздать на поезда и автобусы дальнего следования. Теперь расписание и маршрут теплохода скорректировали так, чтобы и белоярцы, и пассажиры Октябрьского района успевали на вечерние поезда в Приобье. Теперь путешественники из Нижних Нарыкор, Перегребного и Шеркал могут без пересадок добраться до Октябрьского. В итоге снизилась нагрузка на муниципальные маршруты. И главное, ушла социальная напряженность. Люди снова могут спокойно планировать поездки. Избирательная комиссия Югры зарегистрировала единые списки кандидатов в депутаты окружной думы 8-го созыва. Региональное отделение политической партии «Единая Россия» выдвинуло 65 человек. От ЛДПР заявлен 61 кандидат. Окружное отделение политической партии «Новые люди» представят 22 претендента. От югорского отделения партии пенсионеров на выборах будут участвовать 32 человека. Все они получили удостоверение зарегистрированных кандидатов. Отмечу, всего в думу Югры изберут 40 депутатов, из них 20 по одномандатным избирательным округам и столько же по партийным спискам. Напомню, голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. Сургутянин весомо поплатился за нарушение законодательства. Городской суд признал местного жителя виновным сразу по двум статьям. За фиктивную регистрацию граждан России и неправомерную постановку на учет иностранцев. По данным следствия, с мая 2024 года по август 2025 мужчина оформил в своем доме 12 соотечественников и двух выходцев из зарубежных стран. При этом никто из зарегистрированных в помещении фактически по адресу не проживал. В качестве наказания злоумышленнику назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы условно, с таким же по длительности испытательным сроком. Кроме того, по требованию гособвинителя у осужденного конфисковали в доход государства дом и земельный участок, где и проводилась незаконная регистрация. Приговор пока не вступил в законную силу. И последнее. В Ханты-Мансийске готовят особую команду волонтеров, тех, кто помогает делать спорт по-настоящему доступным. 8 сентября стартует программа подготовки волонтеров в сфере адаптивного спорта. Это часть большого праздника 28-й открытой спартакиады Югры среди людей с инвалидностью. Сейчас идет прием заявок от муниципалитетов и доброцентров округа. А уже 9 и 10 сентября участников ждут практические занятия и встречи с ведущими экспертами России в области инклюзивного взаимодействия. На уроках разберут самое важное – как правильно и уважительно общаться с людьми с инвалидностью, какие навыки нужны волонтеру на спортивных мероприятиях и как сделать так, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и уверенно. Отмечу, Центр адаптивного спорта Югры уже 10 лет работает как ресурсный центр по развитию волонтерства в этой сфере. За данный период удалось собрать команду из более чем 800 добровольцев из 22 территорий округа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Каждый день, утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Власти Октябрьского района откликнулись на запрос жителей. В Сургуте привлекли к ответственности любителя незаконных схем. Неравнодушных югорчан объединит программа подготовки волонтеров в сфере адаптивного спорта. Хорошие перемены в Октябрьском районе. При участии муниципальной окружной думы и содействии Департамента дорожного хозяйства и транспорта удалось решить проблему с доступностью речного сообщения. Жителям больше не нужно переживать, что не удастся купить билет на утренний метеор до Приобья. Раньше в пиковые периоды места быстро выкупали онлайн жители Белоярского района. И местные не всегда могли уехать, а значит, рисковали опоздать на поезда и автобусы дальнего следования. Теперь расписание и маршрут теплохода скорректировали так, чтобы и белоярцы, и пассажиры Октябрьского района успевали на вечерние поезда в Приобье. Теперь путешественники из Нижних Нарыкор, Перегребного и Шеркал могут без пересадок добраться до Октябрьского. В итоге снизилась нагрузка на муниципальные маршруты. И главное, ушла социальная напряженность. Люди снова могут спокойно планировать поездки. Избирательная комиссия Югры зарегистрировала единые списки кандидатов в депутаты окружной думы 8-го созыва. Региональное отделение политической партии «Единая Россия» выдвинуло 65 человек. От ЛДПР заявлен 61 кандидат. Окружное отделение политической партии «Новые люди» представят 22 претендента. От югорского отделения партии пенсионеров на выборах будут участвовать 32 человека. Все они получили удостоверение зарегистрированных кандидатов. Отмечу, всего в думу Югры изберут 40 депутатов, из них 20 по одномандатным избирательным округам и столько же по партийным спискам. Напомню, голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. Сургутянин весомо поплатился за нарушение законодательства. Городской суд признал местного жителя виновным сразу по двум статьям. За фиктивную регистрацию граждан России и неправомерную постановку на учет иностранцев. По данным следствия, с мая 2024 года по август 2025 мужчина оформил в своем доме 12 соотечественников и двух выходцев из зарубежных стран. При этом никто из зарегистрированных в помещении фактически по адресу не проживал. В качестве наказания злоумышленнику назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы условно, с таким же по длительности испытательным сроком. Кроме того, по требованию гособвинителя у осужденного конфисковали в доход государства дом и земельный участок, где и проводилась незаконная регистрация. Приговор пока не вступил в законную силу. И последнее. В Ханты-Мансийске готовят особую команду волонтеров, тех, кто помогает делать спорт по-настоящему доступным. 8 сентября стартует программа подготовки волонтеров в сфере адаптивного спорта. Это часть большого праздника 28-й открытой спартакиады Югры среди людей с инвалидностью. Сейчас идет прием заявок от муниципалитетов и доброцентров округа. А уже 9 и 10 сентября участников ждут практические занятия и встречи с ведущими экспертами России в области инклюзивного взаимодействия. На уроках разберут самое важное – как правильно и уважительно общаться с людьми с инвалидностью, какие навыки нужны волонтеру на спортивных мероприятиях и как сделать так, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и уверенно. Отмечу, Центр адаптивного спорта Югры уже 10 лет работает как ресурсный центр по развитию волонтерства в этой сфере. За данный период удалось собрать команду из более чем 800 добровольцев из 22 территорий окружного.

0: радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

0: Рекламно-информационного.
1: Реклама.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы,

0: Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Власти Октябрьского района откликнулись на запрос жителей. В Сургуте привлекли к ответственности любителей незаконных схем. В Пионерской районной больнице за полгода обследовали более 2500 человек. Хорошие перемены в Октябрьском районе. При участии муниципальной и окружной думы и содействии Департамента дорожного хозяйства и транспорта удалось решить проблему с доступностью речного сообщения. Жителям больше не нужно переживать, что не удастся купить билет на утренний метеор до Приобья. Раньше в пиковые периоды места быстро выкупали онлайн жители Белоярского района. И местные не всегда могли уехать, а значит, рисковали опоздать на поезда и автобусы дальнего следования. Теперь расписание и маршрут теплохода скорректировали так, чтобы и белоярцы, и пассажиры Октябрьского района успевали на вечерние поезда в Приобье. Теперь путешественники из Нижних Нарыкор, Перегребного и Шеркал могут без пересадок добраться до Октябрьского. В итоге снизилась нагрузка на муниципальные маршруты. И главное, ушла социальная напряженность. Люди снова могут спокойно планировать поездки. Сургутянин весомо поплатился за нарушение законодательства. Городской суд признал местного жителя виновным сразу по двум статьям – за фиктивную регистрацию граждан России и неправомерную постановку на учет иностранцев. По данным следствия, с мая 2024 года по август 2025 мужчина оформил в своем доме 12 соотечественников и двух выходцев из зарубежных стран. При этом никто из зарегистрированных в помещении фактически по адресу не проживал. В качестве наказания злоумышленнику назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы условно, с таким же по длительности испытательным сроком. Кроме того, по требованию гособвинителя у осужденного конфисковали в доход государства дом и земельный участок, где и проводилась незаконная регистрация. Приговор пока не вступил в законную силу. Егорские врачи напоминают, что профилактика – это лучшая защита здоровья. Итоги работы за первое полугодие подвели в Пионерской районной больнице. За данный период диспансеризацию прошли 2570 жителей Советского района. И для многих это оказалось по-настоящему важным шагом. У более чем 1000 человек выявили отклонения, требующие дополнительного внимания. Благодаря современной диагностике доктора впервые обнаружили 6 случаев онкологии, 9 фактов сахарного диабета, 69 проблем сердечно-сосудистой системы и 2 заболевания органов дыхания. При этом медики стараются сделать обследование доступным каждому. Более 15 маломобильных пациентов привезли в больницу на спецтранспорте. Еще 20 человек осмотрели прямо на дому. Отмечу, что все процедуры выполняются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. У югорчан стало больше возможностей при использовании мессенджера Макс. В приложении появились дополнительные функции для общения и создания истории. Теперь можно еще ярче и оперативнее делиться контентом. Как сообщает Департамент информтехнологий и цифрового развития Югры, на онлайн-площадке стала доступна публикация фото и видео в любом удобном формате. При этом автор полностью контролирует процесс, сам настраивает, сколько изображений или ролик будут видны и кому их показывать, например, сделать доступными только подписчикам. Еще одна удобная фишка – прямой диалог с аудиторией. Зрители могут реагировать и отвечать так, что общение получается живым и по-настоящему двусторонним. А чтобы понимать, как заходит контент, в интерфейсе есть удобная статистика. Сразу видно количество просмотров и реакций. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Власти Октябрьского района откликнулись на запрос жителей. В Сургуте привлекли к ответственности любителей незаконных схем. В Пионерской районной больнице за полгода обследовали более 2500 человек. Хорошие перемены в Октябрьском районе. При участии муниципальной и окружной думы и содействии Департамента дорожного хозяйства и транспорта удалось решить проблему с доступностью речного сообщения. Жителям больше не нужно переживать, что не удастся купить билет на утренний метеор до Приобья. Раньше в пиковые периоды места быстро выкупали онлайн жители Белоярского района. И местные не всегда могли уехать, а значит, рисковали опоздать на поезда и автобусы дальнего следования. Теперь расписание и маршрут теплохода скорректировали так, чтобы и белоярцы, и пассажиры Октябрьского района успевали на вечерние поезда в Приобье. Теперь путешественники из Нижних Нарыкор, Перегребного и Шеркал могут без пересадок добраться до Октябрьского. В итоге снизилась нагрузка на муниципальные маршруты. И главное, ушла социальная напряженность. Люди снова могут спокойно планировать поездки. Сургутянин весомо поплатился за нарушение законодательства. Городской суд признал местного жителя виновным сразу по двум статьям – за фиктивную регистрацию граждан России и неправомерную постановку на учет иностранцев. По данным следствия, с мая 2024 года по август 2025 мужчина оформил в своем доме 12 соотечественников и двух выходцев из зарубежных стран. При этом никто из зарегистрированных в помещении фактически по адресу не проживал. В качестве наказания злоумышленнику назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы условно, с таким же по длительности испытательным сроком. Кроме того, по требованию гособвинителя у осужденного конфисковали в доход государства дом и земельный участок, где и проводилась незаконная регистрация. Приговор пока не вступил в законную силу. Егорские врачи напоминают, что профилактика – это лучшая защита здоровья. Итоги работы за первое полугодие подвели в Пионерской районной больнице. За данный период диспансеризацию прошли 2570 жителей Советского района. И для многих это оказалось по-настоящему важным шагом. У более чем 1000 человек выявили отклонения, требующие дополнительного внимания. Благодаря современной диагностике доктора впервые обнаружили 6 случаев онкологии, 9 фактов сахарного диабета, 69 проблем сердечно-сосудистой системы и 2 заболевания органов дыхания. При этом медики стараются сделать обследование доступным каждому. Более 15 маломобильных пациентов привезли в больницу на спецтранспорте. Еще 20 человек осмотрели прямо на дому. Отмечу, что все процедуры выполняются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. У югорчан стало больше возможностей при использовании мессенджера Макс. В приложении появились дополнительные функции для общения и создания истории. Теперь можно еще ярче и оперативнее делиться контентом. Как сообщает Департамент информтехнологий и цифрового развития Югры, на онлайн-площадке стала доступна публикация фото и видео в любом удобном формате. При этом автор полностью контролирует процесс, сам настраивает, сколько изображений или ролик будут видны и кому их показывать, например, сделать доступными только подписчикам. Еще одна удобная фишка – прямой диалог с аудиторией. Зрители могут реагировать и отвечать так, что общение получается живым и по-настоящему двусторонним. А чтобы понимать, как заходит контент, в интерфейсе есть удобная статистика. Сразу видно количество просмотров и реакций. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама? Лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Пытьяхе студенту из категории детей-сирот вручили ключи от квартиры. В Пионерской районной больнице за полгода обследовали более 2500 человек. Югорчанам стали доступны новые функции мессенджера «Макс». Пытьях поделился доброй историей. Молодой человек из категории детей-сирот отметит новоселье в собственной квартире. Ключи от нового жилья совершеннолетнему студенту из Санкт-Петербурга вручил градоначальник Сергей Елишев. Теперь у юноши есть просторная однокомнатная квартира в капитальном доме общей площадью почти 38 квадратных метров и с ремонтом. Поздравить парня пришли не только представители администрации, но и его родная бабушка. Отмечу, жилье от государства приобретается регионом и передается на условиях специализации фонда на 5 лет. Такая процедура защищает детей-сирот от посягательств на имущество. После этого заключается договор социального найма, и квартиру можно приватизировать. Только в прошлом году в Пытьяхе обладателями собственных квадратных метров стали 5 человек из этой категории. А в нынешнем новоселье отпразднуют еще 10. Госавтоинспекторы Когалыма задержали злостного нарушителя правил дорожного движения. Во время патрулирования улиц инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser, который двигался по внутридворовой территории. Машину остановили для проверки. Выяснилось, что ранее водителя лишили права на управление транспортом на 1.5 года. Мужчина объяснил, что хотел просто переставить авто поближе к подъезду для супруги. Однако у него заметили явные признаки опьянения. Освидетельствование показало концентрацию этилового спирта, намного превышающего допустимую норму. Автомобилист признал вину и раскаялся. При этом он подтвердил, что знал, срок административного наказания за предыдущее нарушение еще не истек. На месте составили административные протоколы, а отдел дознания возбудил уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Его машину отправили на спецстоянку. Егорские врачи напоминают, что профилактика – это лучшая защита здоровья. Итоги работы за первое полугодие подвели в Пионерской районной больнице. За данный период диспансеризацию прошли 2570 жителей Советского района. И для многих это оказалось по-настоящему важным шагом. У более чем 1000 человек выявили отклонения, требующие дополнительного внимания. Благодаря современной диагностике доктора впервые обнаружили 6 случаев онкологии, 9 фактов сахарного диабета, 69 проблем сердечно-сосудистой системы и 2 заболевания органов дыхания. При этом медики стараются сделать обследование доступным каждому. Более 15 маломобильных пациентов привезли в больницу на спецтранспорте. Еще 20 человек осмотрели прямо на дому. Отмечу, что все процедуры выполняются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. У югорчан стало больше возможностей при использовании мессенджера «Макс». В приложении появились дополнительные функции для общения и создания истории. Теперь можно еще ярче и оперативнее делиться контентом. Как сообщает Департамент информтехнологий и цифрового развития Югры, на онлайн-площадке стала доступна публикация фото и видео в любом удобном формате. При этом автор полностью контролирует процесс, сам настраивает, сколько изображений или ролик будут видны и кому их показывать, например, сделать доступными только подписчикам. Еще одна удобная фишка – прямой диалог с аудиторией. Зрители могут реагировать и отвечать так, что общение получается живым и по-настоящему двусторонним. А чтобы понимать, как заходит контент, в интерфейсе есть удобная статистика. Сразу видно количество просмотров и реакций. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина! Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Пытьяхе студенту из категории детей-сирот вручили ключи от квартиры. В Пионерской районной больнице за полгода обследовали более 2500 человек. Югорчанам стали доступны новые функции мессенджера «Макс». Пытьях поделился доброй историей. Молодой человек из категории детей-сирот отметит новоселье в собственной квартире. Ключи от нового жилья совершеннолетнему студенту из Санкт-Петербурга вручил градоначальник Сергей Елишев. Теперь у юноши есть просторная однокомнатная квартира в капитальном доме общей площадью почти 38 квадратных метров и с ремонтом. Поздравить парня пришли не только представители администрации, но и его родная бабушка. Отмечу, жилье от государства приобретается регионом и передается на условиях специализированного фонда на 5 лет. Такая процедура защищает детей-сирот от посягательств на имущество. После этого заключается договор социального найма, и квартиру можно приватизировать. Только в прошлом году в Пытьяхе обладателями собственных квадратных метров стали 5 человек из этой категории, а в нынешнем новоселье отпразднуют еще 10. Госавтоинспекторы Когалыма задержали злостного нарушителя правил дорожного движения. Во время патрулирования улиц инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser, который двигался по внутридворовой территории. Машину остановили для проверки. Выяснилось, что ранее водителя лишили права на управление транспортом на 1.5 года. Мужчина объяснил, что хотел просто переставить авто поближе к подъезду для супруги. Однако у него заметили явные признаки опьянения. Освидетельствование показало концентрацию этилового спирта, намного превышающего допустимую норму. Автомобилист признал вину и раскаялся. При этом он подтвердил, что знал, срок административного наказания за предыдущее нарушение еще не истек. На месте составили административные протоколы, а отдел дознания возбудил уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Его машину отправили на спецстоянку. Егорские врачи напоминают, что профилактика – это лучшая защита здоровья. Итоги работы за первое полугодие подвели в Пионерской районной больнице. За данный период диспансеризацию прошли 2570 жителей Советского района. И для многих это оказалось по-настоящему важным шагом. У более чем 1000 человек выявили отклонения, требующие дополнительного внимания. Благодаря современной диагностике доктора впервые обнаружили 6 случаев онкологии, 9 фактов сахарного диабета, 69 проблем сердечно-сосудистой системы и 2 заболевания органов дыхания. При этом медики стараются сделать обследование доступным каждому. Более 15 маломобильных пациентов привезли в больницу на спецтранспорте. Еще 20 человек осмотрели прямо на дому. Отмечу, что все процедуры выполняются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. У югорчан стало больше возможностей при использовании мессенджера «Макс». В приложении появились дополнительные функции для общения и создания истории. Теперь можно еще ярче и оперативнее делиться контентом. Как сообщает Департамент информтехнологий и цифрового развития Югры, на онлайн-площадке стала доступна публикация фото и видео в любом удобном формате. При этом автор полностью контролирует процесс, сам настраивает, сколько изображений или ролик будут видны и кому их показывать на например, сделать доступными только подписчикам. Еще одна удобная фишка – прямой диалог с аудиторией. Зрители могут реагировать и отвечать так, что общение получается живым и по-настоящему двусторонним. А чтобы понимать, как заходит контент, в интерфейсе есть удобная статистика. Сразу видно количество просмотров и реакций. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Пытьяхе студенту из категории детей-сирот вручили ключи от квартиры. В Пионерской районной больнице за полгода обследовали более 2500 человек. Югорчанам стали доступны новые функции мессенджера «Макс». Пытьях поделился доброй историей. Молодой человек из категории детей-сирот отметит новоселье в собственной квартире. Ключи от нового жилья совершеннолетнему студенту из Санкт-Петербурга вручил градоначальник Сергей Елишев. Теперь у юноши есть просторная однокомнатная квартира в капитальном доме общей площадью почти 38 квадратных метров и с ремонтом. Поздравить парня пришли не только представители администрации, но и его родная бабушка. Отмечу, жилье от государства приобретается регионом и передается на условиях специализации фонда на 5 лет. Такая процедура защищает детей-сирот от посягательств на имущество. После этого заключается

0: Договор социального найма и квартиру можно приватизировать. Только в прошлом году в Пытьяхе обладателями собственных квадратных метров стали 5 человек из этой категории. А в нынешнем новоселье отпразднуют еще 10. Госавтоинспекторы Когалыма задержали злостного нарушителя правил дорожного движения. Во время патрулирования улиц инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser, который двигался по внутридворовой территории. Машину остановили для проверки. Выяснилось, что ранее водителя лишили права на управление транспортом на 1.5 года. Мужчина объяснил, что хотел просто переставить авто поближе к подъезду для супруги. Однако у него заметили явные признаки опьянения. Освидетельствование показало концентрацию этилового спирта, намного превышающего допустимую норму. Автомобилист признал вину и раскаялся. При этом он подтвердил, что знал, срок административного наказания за предыдущее нарушение еще не истек. На месте составили административные протоколы, а отдел дознания возбудил уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Его машину отправили на спецстоянку. Егорские врачи напоминают, что профилактика – это лучшая защита здоровья. Итоги работы за первое полугодие подвели в Пионерской районной больнице. За данный период диспансеризацию прошли 2570 жителей Советского района. И для многих это оказалось по-настоящему важным шагом. У более чем 1000 человек выявили отклонения, требующие дополнительного внимания. Благодаря современной диагностике доктора впервые обнаружили 6 случаев онкологии, 9 фактов сахарного диабета, 69 проблем сердечно-сосудистой системы и 2 заболевания органов дыхания. При этом медики стараются сделать обследование доступным каждому. Более 15 маломобильных пациентов привезли в больницу на спецтранспорте. Еще 20 человек осмотрели прямо на дому. Отмечу, что все процедуры выполняются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. У югорчан стало больше возможностей при использовании мессенджера Max. В приложении появились дополнительные функции для общения и создания истории. Теперь можно еще ярче и оперативнее делиться контентом. Как сообщает Департамент информтехнологий и цифрового развития Югры, на онлайн-площадке стала доступна публикация фото и видео в любом удобном формате. При этом автор полностью контролирует процесс, сам настраивает, сколько изображений или ролик будут видны и кому их показывать на например, сделать доступными только подписчикам. Еще одна удобная фишка – прямой диалог с аудиторией. Зрители могут реагировать и отвечать так, что общение получается живым и по-настоящему двусторонним. А чтобы понимать, как заходит контент, в интерфейсе есть удобная статистика. Сразу видно количество просмотров и реакций. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама. Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югра усиливает поддержку пожилых людей и граждан с инвалидностью. Фельдшер Нижневартовской городской поликлиники отправляется помогать в военный госпиталь. Югорчанам стали доступны новые функции мессенджера «Макс». Югра делает еще один шаг к заботе о тех, кто особенно в ней нуждается. Окружное правительство усиливает поддержку пожилых людей и граждан с инвалидностью. На последнем заседании утвердили план мероприятий, цель которого – увеличить количество получателей социальной помощи среди жителей данных категорий, в том числе прямо на дому. Комплекс мер призван сделать услуги доступнее, а жизнь уязвимых категорий населения лучше и комфортнее. Одно из ключевых направлений – развитие системы профессионального и долговременного надомного ухода. Отдельно продумана часть медико-социального сопровождения для югорчан с паллиативным статусом. На сегодняшний день в округе уже работают стационар, замещающие форматы поддержки. Например, проект «Приемная семья» и отделение дневного пребывания. Такой подход позволяет людям оставаться в привычной обстановке, получать нужную помощь и при этом не терять связи с обществом. Еще одна важная опора – мобильные бригады. Их специалисты, в том числе медики, выезжают адресно к одиноким пенсионерам, недееспособным гражданам, тем, кто восстанавливается после инсульта, инфаркта или травмы. Сейчас в муниципалитетах Югры работают 9 таких бригад, и по плану их деятельность не просто продолжат, а масштабируют. Госавтоинспекторы Когалыма задержали злостного нарушителя правил дорожного движения. Во время патрулирования улиц инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser, который двигался по внутридворовой территории. Машину остановили для проверки. Выяснилось, что ранее водителя лишили права на управление транспортом на 1.5 года. Мужчина объяснил, что хотел просто переставить автомобиль ближе к подъезду для супруги. Однако у него заметили явные признаки опьянения. Освидетельствование показало концентрацию этилового спирта, намного превышающую допустимую норму. Автомобилист признал вину и раскаялся. При этом он подтвердил, что знал о том, что срок административного наказания за предыдущее нарушение еще не истек. На месте были составлены административные протоколы, а отдел дознания возбудил уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Его машину отправили на спецстоянку. Фельдшер из Нижневартовской городской поликлиники отправился помогать в военный госпиталь. Вера Луценко заключила добровольческий контракт на 6 месяцев. Сейчас она в Екатеринбурге, где проходит 3-недельную подготовку перед распределением в госпиталь. Медик много лет работала с пациентами в своем городе, но решила, что ее профессиональные навыки сейчас нужнее за ленточкой. Семья в итоге приняла это решение. С собой в дорогу Вера Луценко взяла маленький, но очень важный оберег – плюшевого мишку доктора, которого подарили коллеги. И последнее. У югорчан стало больше возможностей при использовании мессенджера «Макс». В приложении появились дополнительные функции для общения и создания истории. Теперь можно еще ярче и оперативнее делиться контентом. Как сообщает Департамент информтехнологий и цифрового развития Югры, на онлайн-площадке стала доступна публикация фото и видео в любом удобном формате. При этом автор полностью контролирует процесс. Сам настраивает, сколько изображения или ролик будут видны и кому их показывать, например, сделать доступными только для подписчиков. Еще одна удобная фишка – прямой диалог с аудиторией. Зрители могут реагировать и отвечать так, что общение получается живым и по-настоящему двусторонним. А чтобы понимать, как заходит контент, в интерфейсе есть удобная статистика. Сразу видно количество просмотров и реакций. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Окружное радио.

0: реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра усиливает поддержку пожилых людей и граждан с инвалидностью. Фельдшер Нижневартовской городской поликлиники отправляется помогать в военный госпиталь. Ханты-Мансийск встречает участников всероссийского проекта «Школа безопасности». Югра делает еще один шаг к заботе о тех, кто особенно в ней нуждается. Окружное правительство усиливает поддержку пожилых людей и граждан с инвалидностью. На последнем заседании утвердили план мероприятий, цель которого – увеличить количество получателей социальной помощи среди жителей данных категорий, в том числе прямо на дому. Комплекс мер призван сделать услуги доступнее, а жизнь уязвимых категорий населения лучше и комфортнее. Одно из ключевых направлений – развитие системы профессионального и долговременного надомного ухода. Отдельно продумана часть медико-социального сопровождения для югорчан с паллиативным статусом. На сегодняшний день в округе уже работают стационар, замещающие форматы поддержки. Например, проект «Приемная семья» и отделение дневного пребывания. Такой подход позволяет людям оставаться в привычной обстановке, получать нужную помощь и при этом не терять связи с обществом. Еще одна важная опора – мобильные бригады. Их специалисты, в том числе медики, выезжают адресно к одиноким пенсионерам, недееспособным гражданам, тем, кто восстанавливается

0: после инсульта, инфаркта или травмы. Сейчас в муниципалитетах Югры работают 9 таких бригад, и по плану их деятельность не просто продолжат, а масштабируют. Невнимательность на дороге привела к серьезному ДТП в Нижневартовском районе. Все случилось накануне на 206-м километре трассы Сургут-Нижневартовск. Мужчина за рулем ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди УАЗом. В результате травмы получил сам виновник происшествия. Что касается общей дорожной обстановки, это было единственное происшествие с пострадавшим, зарегистрированное за последние сутки. Также на югорских трассах задержали 11 нетрезвых автомобилистов. Еще 87 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 33 за нарушение правил перевозки детей. Фельдшер из Нижневартовской городской поликлиники отправился помогать в военный госпиталь. Вера Луценко заключила добровольческий контракт на 6 месяцев. Сейчас она в Екатеринбурге, где проходит 3-недельную подготовку перед распределением в госпиталь. Медик много лет работала с пациентами в своем городе, но решила, что ее профессиональные навыки сейчас нужнее за ленточкой. Семья в итоге приняла это решение. С собой в дорогу Вера Луценко взяла маленький, но очень важный оберег – плюшевого мишку доктора, которого подарили коллеги. И последнее. Югра готовится к большому и очень важному событию. В Ханты-Мансийске впервые пройдет всероссийский проект «Школа безопасности». Юбилейные 20-е соревнования стартуют завтра и соберут около 180 школьников в составе 18 команд из 8 федеральных округов, а также югорский коллектив от принимающего региона. Все ребята уже доказали свой уровень. Они прошли межрегиональные этапы и показали там лучшие результаты. Теперь им предстоят новые испытания. В программе «Полоса препятствий», «Кросс-эстафет», плавание и практические задания, максимально приближенные к реальным условиям. А еще мастер-классы от профессиональных спасателей, экскурсии и культурно-развлекательные мероприятия. Главная идея – дать подросткам реальный практический опыт, который в критической ситуации может спасти жизнь. Отмечу, торжественное открытие школы безопасности состоится 2 августа на базе Югорского физико-математического лицея-интерната. А сами состязания будут проходить по 10 число сразу на нескольких площадках. В центре зимних видов спорта имени Филипенко, на стадионе «Югра Атлетикс», в горнолыжном комплексе «Хвойный Урман» и в бассейне аквапарка «Ледовый дворец». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорские следователи помогли вернуть в федеральный бюджет крупную недоимку. В Нижневартовском районе водитель не поделил дорогу с попуткой. Ханты-Мансийск встречает участников всероссийского проекта «Школа безопасности». Югорские исследователи помогли вернуть в бюджет страны 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Добиться такого результата удалось благодаря кропотливой работе по раскрытию налоговых преступлений, взысканию начислений штрафов и пени, выявлению фактов преднамеренного банкротства. Подобными расследованиями занимается второй отдел по особо важным делам. Также работают следователи, которые специализируются именно на экономических преступлениях. Они выполняют детальный анализ документов, выстраивание цепочек нарушений и сбор доказательной базы. Комментируют старший помощник руководителя следственного управления СКР по Югре Алина Еремеевская.
2: За 6 месяцев завершено расследование 25 уголовных дел этой категории, а для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество фигурантов и организаций по уголовным делам, направленным в суд, наложен арест на сумму более 644 миллионов рублей. В настоящее время в производстве следователей находится еще 28 уголовных дел о налоговых преступлениях, в том числе по фактам уклонения от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах.
1: Невнимательность на дороге привела к серьезному ДТП в Нижневартовском районе. Все случилось накануне на 206-м километре трассы Сургут-Нижневартовск. Мужчина за рулем ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди УАЗом. В результате травмы получил сам виновник происшествия. Что касается общей дорожной обстановки, это было единственное происшествие с пострадавшим, зарегистрированное за последние сутки. Также на югорских трассах задержали 11 нетрезвых автомобилистов. Еще 87 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 33 за нарушение правил перевозки детей. И последнее. Югра готовится к большому и очень важному событию. В Ханты-Мансийске впервые пройдет всероссийский проект «Школа безопасности». Юбилейные 20-е соревнования стартуют завтра и соберут около 180 школьников в составе 18 команд из 8 федеральных округов, а также югорский коллектив от принимающего региона. Все ребята уже доказали свой уровень. Они прошли межрегиональные этапы и показали там лучшие результаты. Теперь им предстоят новые испытания. В программе «Полоса препятствий», «Кросс-эстафета», плавание и практические задания, максимально приближенные к реальным условиям.

0: А еще мастер-классы от профессиональных спасателей, экскурсии и культурно-развлекательные мероприятия. Главная идея – дать подросткам реальный практический опыт, который в критической ситуации может спасти жизнь. Отмечу, торжественное открытие школы безопасности состоится 2 августа на базе Югорского физико-математического лицея-интерната. А сами состязания будут проходить по 10 число сразу на нескольких площадках. В Центре зимних видов спорта имени Филипенко, на стадионе «Югра Атлетикс», в горнолыжном комплексе «Хвойный Урман» и в бассейне аквапарка «Ледовый дворец». И последнее. В Ханты-Мансийске побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Синоптики зафиксировали абсолютный максимум. 30 июля воздух прогрелся до 34,9 градуса. Такой показатель – новый уровень для этой даты. Предыдущий держался 38 лет. Еще в 1988 году температура поднялась до 32,2 градуса. В результате разница составила 2,7 градуса. К слову, жара в городе не собирается отступать. По прогнозам, она продержится как минимум до конца недели. Но есть и хороший прогноз. Метеорологи обещают, что в начале августа придут дожди и заметно похолодает. Но до комфортных границ температура опустится до 22-25 градусов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама. «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
2: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: celebration.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы радио «Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорские исследователи помогли вернуть в федеральный бюджет крупную недоимку. В Югре сухие грозы провоцируют новые лесные пожары. В Нефтеюганске активно обустраивают площадь Юбилейную. Югорские исследователи помогли вернуть в бюджет страны 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Добиться такого результата удалось благодаря кропотливой работе по раскрытию налоговых преступлений, взысканию начислений штрафов и пени, выявлению фактов преднамеренного банкротства. Подобными расследованиями занимается второй отдел по особо важным делам. Также работают следователи, которые специализируются именно на экономических преступлениях. Они выполняют детальный анализ документов, выстраивание цепочек нарушений и сбор доказательной базы. Комментируют старший помощник руководителя следственного управления СКР по Югре Алина Еремеевская.
2: За 6 месяцев завершено расследование 25 уголовных дел этой категории, а для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество фигурантов и организаций по уголовным делам, направленным в суд, наложен арест на сумму более 644 миллионов рублей. В настоящее время в производстве следователей находится еще 28 уголовных дел о налоговых преступлениях, в том числе по фактам уклонения от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах.
1: Ситуация с лесными пожарами в Югре остается напряженной. Негативное влияние оказывают сухие грозы. Их назвали основной причиной возгораний. Огнеборцы наглядно показали, как один удар молнии может обернуться большой бедой. При температуре выше 30 градусов грозовой разряд буквально разнес дерево в щепки и тут же поджег сухую тайгу, которая вспыхнула мгновенно. Все это удалось запечатлеть на видеокамеру. Пожарные прибыли вовремя, окопали очаг, спилили опасное дерево и залили место водой. Но так бывает не всегда. Что касается актуального положения дел, за последние сутки в округе зафиксировали 25 новых возгораний. На утро сегодняшнего дня действует 41 лесной пожар. Очаги отмечены в Нижневартовском, Октябрьском, Нефтеюганском, Кандинском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Белоярском и Березовском районах. Общая площадь охваченной стихией больше 3000 гектаров. При этом 15 термоточек удалось локализовать на площади свыше 2 гектаров. На ликвидации природных пожаров задействовано 756 человек. Специалисты делают все возможное, чтобы не дать огню

0: страница дальше. Площадь Юбилейная заметно преображается в Нефтеюганске. Строители уже выполнили большой объем подготовительных работ, обустроили площадки для малых архитектурных форум и сцены. Как сообщил градоначальник Юрий Чекунов, готовность объекта достигла 30%. Сейчас основные силы сосредоточены на двух ключевых направлениях – укладке брусчатки и устройстве инженерных сетей. По задумке площадь разделят на функциональные зоны. Появятся территории для мероприятий и ярмарок, многофункциональные теплые павильоны, зоны для отдыха рядом с библиотекой. Кроме того, здесь обновят освещение, проведут озеленение и установят малые архитектурные формы. Работы идут строго по графику. Завершить все планируют в октябре. И последнее. В Ханты-Мансийске побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Синоптики зафиксировали абсолютный максимум. 30 июля воздух прогрелся до 34,9 градуса. Такой показатель – новый уровень для этой даты. Предыдущий держался 38 лет. Еще в 1988 году температура поднялась до 32,2 градуса. В результате разница составила 2,7 градуса. К слову, жара в городе не собирается отступать. По прогнозам, она продержится как минимум до конца недели. Но есть и хороший прогноз. Метеорологи обещают, что в начале августа придут дожди и заметно похолодает. Но до комфортных границ температура опустится до 22-25 градусов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре сухие грозы провоцируют новые лесные пожары. Югорчанка вошла в полуфинал 5-го сезона телешоу «Классная тема». В Нефтеюганске активно обустраивают площадь юбилейную. Ситуация с лесными пожарами в Югре остается напряженной. Негативное влияние оказывают сухие грозы. Их назвали основной причиной возгораний. Огнеборцы наглядно показали, как один удар молнии может обернуться большой бедой. При температуре выше 30 градусов грозовой разряд буквально разнес дерево в щепки и тут же поджег сухую тайгу, которая вспыхнула мгновенно. Все это удалось запечатлеть на видеокамеру. Пожарные прибыли вовремя, окопали очаг, спилили опасное дерево и залили место водой. Но так бывает не всегда. Что касается актуального положения дел, за последние сутки в округе зафиксировали 25 новых возгораний. На утро сегодняшнего дня действует 41 лесной пожар. Очаги отмечены в Нижневартовском, Октябрьском, Нефтеюганском, Кандинском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Белоярском и Березовском районах. Общая площадь охваченной стихией больше 3000 гектаров. При этом 15 термоточек удалось локализовать на площади свыше 2 гектаров. На ликвидации природных пожаров задействованы 756 человек. Специалисты делают все возможное, чтобы не дать огню распространиться дальше. Отличные новости для педагогического сообщества Уральского федерального округа. Сразу три учителя стали полуфиналистами 5-го юбилейного сезона телешоу «Классная тема». Среди них и представители Югры. Об итогах конкурсного отбора, проведенного Министерством просвещения и телеканалом «Россия», в своих соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук. Так, в следующем году на проект заявились педагоги со всей страны. Самому молодому участнику 18 лет, а самому опытному 76. В полуфинал вышли 35 претендентов. В их числе преподаватель русского языка и литературы из школы номер 6 Югорска Марина Кузнецова, учитель физики из образовательного учреждения номер 30 Нижнего Тагила Елена Скютте и педагог по истории академического лицея номер 95 Челябинска Глеб Фомин. Отмечу главный приз для финалистов — цикл познавательных передач, которые покажут на телеканале «Россия Культура» и в сообществе «Классная тема». Кроме того, участников ждут специальные подарки и номинации от партнеров проекта, научно-просветительские путешествия, стажировки и другие памятные призы. Площадь юбилейная заметно преображается в Нефтеюганске. Строители уже выполнили большой объем подготовительных работ, обустроили площадки для малых архитектурных форум и сцены. Как сообщил градоначальник Юрий Чекунов, готовность объекта достигла 30%. Сейчас основные силы сосредоточены на двух ключевых направлениях – укладке брусчатки и устройстве инженерных.

0: инженерных сетей. По задумке площадь разделят на функциональные зоны. Появятся территории для мероприятий и ярмарок, многофункциональные теплые павильоны, зона для отдыха рядом с библиотекой. Кроме того, здесь обновят освещение, проведут озеленение и установят малые архитектурные формы. Работы идут строго по графику, завершить все планируют в октябре. И последнее. Важное изменение для югорчан. С 1 августа налоговые уведомления будут приходить по-новому. Согласно изменениям, граждане, у которых есть подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуги, получат сведения автоматически в личный кабинет. Исключение составят лишь те жители, которые ранее отказались от этой услуги и официально сообщили об этом. Кроме того, налоговая служба Югры напоминает, что пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц будут получать уведомления в электронном виде без дублирования по почте. Если потребуются данные на бумаге, их можно запросить лично в налоговом органе или в МФЦ. Имеются и случаи, когда уведомления вообще не направляют, например, если налог полностью покрывается льготой или вычетом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Радужном студент поплатился за обман при поступлении в учебное заведение. Югорчанка вошла в полуфинал 5-го сезона телешоу «Классная тема». В Ханты-Мансийске вновь пройдет фестиваль «Сибирское здоровье». Городской суд Радужного взыскал убытки за обучение по поддельному аттестату. Следствием установлено, что отец одного из абитуриентов хранил у себя не настоящий документ о среднем общем образовании и табель с завышенными итоговыми оценками на имя сына. На основании этих махинаций молодой человек поступил в местный политехнический колледж на бюджетную очную форму. Он учился с сентября 2024 года по март 2026. Завышенный средний балл дал парню преимущество при зачислении. Место было получено обманным путем. В результате учебное заведение понесло убытки. В сумму вошли как затраты на саму образовательную программу, так и стипендию, которую студент получал все это время. Общий размер ущерба превысил 450 тысяч рублей. В итоге суд обязал отца и сына вернуть эту сумму истцу. Кроме того, ответчики должны выплатить государственную пошлину в доход муниципального образования в размере около 14 тысяч рублей. Отличные новости для педагогического сообщества Уральского федерального округа. Сразу три учителя стали полуфиналистами 5-го юбилейного сезона телешоу «Классная тема». Среди них и представители Югры. Об итогах конкурсного отбора, проведенного Министерством просвещения и телеканалом «Россия», в своих соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук. Так, в следующем году на проект заявились педагоги со всей страны. Самому молодому участнику 18 лет, а самому опытному 76. В полуфинал вышли 35 претендентов, в их числе преподаватель русского языка и литературы из школы номер 6 Югорска Марина Кузнецова, учитель физики из образовательного учреждения номер 30 Нижнего Тагила Елена Скютте и педагог по истории академического лицея номер 95 Челябинска Глеб Фомин. Отмечу главный приз для финалистов – цикл познавательных передач, которые покажут на телеканале «Россия. Культура» и в сообществе «Классная тема». Кроме того, участников ждут специальные подарки и номинации от партнеров проекта, научно-просветительские путешествия, стажировки и другие памятные призы. Важное изменение для югорчан. С 1 августа налоговые уведомления будут приходить по-новому. Согласно изменениям, граждане, у которых есть подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуги, получат сведения автоматически в личный кабинет. Исключение составят лишь те жители, которые ранее отказались от этой услуги и официально сообщили об этом. Кроме того, налоговая служба Югры напоминает, что пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц будут получать уведомления в электронном виде без дублирования по почте. Если потребуются данные на бумаге, их можно запросить лично в налоговом органе или в МФЦ. Имеются и случаи, когда уведомления вообще не направляют, например, если налог полностью покрывается льготой или вычетом. И последнее. Ханты-Мансийск вновь станет центром яркого спортивного события. 8 августа в рамках празднования Дня физкультурника пройдет традиционный фестиваль «Сибирское здоровье». Это ежегодное мероприятие организуют в окружном центре с 2013 года. Нынешней его площадкой станет территория Югра Атлетикс, где участников ждут более 40 спортивных зон для семей, любителей здорового образа жизни и корпоративных команд. В программе соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, дартсу и другим дисциплинам. Кроме того, предусмотрены эстафеты и мастер-классы от спортсменов тестирования ГТО. Не придется скучать и детям. Для них развернутся площадки с большими шахматами, танковыми боями и другими активностями. Как отмечают организаторы, каждый раз фестиваль собирает свыше 2000 человек. Свои команды выставляют крупнейшие организации округа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру»
0: Радио «Югра». Главное – окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Пятничный вам привет. Здравствуйте, дорогие наши. Судя по вашим сообщениям, которые уже до эфира к нам приходят, наши мессенджеры, пятница сегодня у всех.

0: Эх, забавная, да, как минимум, такая какая-то странненькая. Но есть и хорошие поводы у наших слушателей, об этом сейчас чуть позже расскажу, но меня очень позабавил сейчас комментарий от нашего слушателя Сергея, который написал нам в 14.45 за 15 минут до официального начала часа, в котором мы появляемся, пишет: Сергей, здравствуйте, Тимур, Марина, ну давайте уже начнем, ну скучно же ехать.
1: Мы бы рады, но нас здесь не было.
0: Да, мы бы прочитали, знаете, но даже если бы мы прочитали в 14.45, вряд ли бы мы прям в эту секунду вышли в эфир.
1: Кричим редактору: так, все, убирай музыку, убирай рекламу, новости тоже убирай.
0: Потому что слушателю скучно ехать без нас. На самом деле, если бы...
1: Это было бы душевно, кстати.
0: Это было бы шикарно. Потом просто, знаешь, я не знаю, выставлять как образец просто радиоведения.
1: Не, любви.
0: Ну, конечно, любви к слушателям, чтобы все коллеги из других регионов говорили: ё-моё, ну у нас, конечно, такой любви нету.
1: Если мы когда-нибудь с Мариной свою радиостанцию заведем, где можно делать, что хочешь, вот тогда и будем начинать.
0: Да.
1: 14.45.
0: Да, можем и в 4.45 утра. Там, знаешь,
1: можем
0: когда...
1: вообще не приходить. Зачем?
0: Когда захочешь, тогда и вышел в эфир. Да. Так что, Сергей, я очень надеюсь, что как минимум вы сейчас рады, что мы появились, раз у нас 20 минут назад еще ждали и звали. Всех остальных слушателей, не знаю, то ли поздравить с нашим появлением, то ли посочувствовать, смотря, наверное, какой сегодня будет эфир. Эфир будет разный на самом деле, потому что новостей хороших масса, как ни странно. Хотя что странного? Пятницу всегда, мне кажется, даже федеральные журналисты такие: ой, давай что-нибудь полегче, ну пятница же. И как-то оно в пятницу набирается, вот эта копилочка хороших новостей. А серьезные поводы, важные, тоже обязательно сегодня обсудим. В общем, пятница у нас разная. И есть, кстати, праздничные поводы. Ну, во-первых, я сейчас заглянула в календарь праздников и подумала, как у нас в тему сегодня будет гостья из Государственной библиотеки Югры. Не просто гостья, а директор библиотеки. Сегодня, оказывается, отмечается день вспоминания любимых книжек. Вспомните, пожалуйста, ваши любимые книжки, авторы, произведения. Может быть, есть даже повод их перечитать. Потому что по своей практике знаю, одно и то же произведение, прочитанное в разные периоды жизни, ну так по-разному вообще воспринимается. А еще, знаете, бывает, читаешь книжку, которую там несколько лет назад в первый раз прочитала, думаешь, а это вообще, это здесь было всегда? Вот эти вот моменты, вот эта глава всегда тут была? Что-то вообще этого не помню. Ну и действительно переосмысляются эти книги со временем. Поэтому вот, а учитывая, что у нас сегодня в гостях будут представители библиотеки, ну как будто бы вообще все идеально сошлось. При том, что это мы не специально так сделали, а просто в выходные будет повод прекрасный, фестиваль одной книги, мы про него обязательно поговорим. И кстати...
2: Я даже тему знаю уже.
0: Да, конечно, все про это уже, мне кажется. Я все уже... соцсети, все СМИ про это говорили.
2: Вычислил
0: ты
2: я.
0: Ты вычислил? Тебе даже пришлось...
2: Изумрудный город.
0: Да. Будем произведение Волкова в этом году разбирать. Ну, это мы попозже обсудим. Вообще очень жду сегодня и гостей из библиотеки, и гостей, точнее, коллег.
1: Я им книжку отдам.
0: Тимур вернет книгу, которую год назад взял, никак не может вернуть. Поспрашиваем, как вообще можно там вот эти все штрафные санкции, если уж и не обойти, то как-то минимизировать хотя бы. Но в целом у нас сегодня еще коллеги из газеты придут. И вот все эти гости безумно приятные. Я так хочу их сегодня увидеть, потому что ну так не хочется ничего прям какого-то неприятного обсуждать.
1: Я тебя поздравляю.
0: С чем?
1: С днем необычных музыкальных инструментов.
0: А я... Почему меня?
1: Потому что ты играешь у меня на нервах.
0: Это не музыкальный
1: инструмент. И у меня периодически фляга свистит.
0: Так это к тебе.
1: А свист художественный.
0: Ну все сошлось.
1: Я просто инструмент в твоих руках, а ты виртуоз.
0: Виртуоз.
1: Ну и ладно, сегодня день системного администратора. На самом деле вот с этим событием нужно поздравить всех, кто как-нибудь связан с IT-отраслью.
0: Ой, на самом деле сисадминов у нас много сейчас. Практически на каждом более-менее крупном предприятии есть свой сисадмин.
1: Да мы каждый, знаете, с, наверное, 24-го года в душе сисадмины.
0: Да.
1: Как начали замедляться ютубы. Мы тут с вами в сисадминстве лучше разбираемся теперь, чем в готовке еды дома.
0: Ну, кто-то точно. Так, по поводу...
1: Я сейчас уверен, что количество девушек до 25 лет, которые умеют настраивать себе таким образом устройства электронные, чтобы обходить блокировки, гораздо выше, чем количество тех же девушек, которые умеют варить борщ.
0: Угу. Да, наверное, так оно и есть. У нас есть и личные поводы, по крайней мере, у наших слушателей. Вот написал нам очень такое теплое сообщение Серик. Говорит, что у него сегодня не просто пятница, а день рождения его прекрасной супруги. Супругу зовут Анечка. И, кстати, Анечка тоже наша слушательница, Тимур.
1: Видишь, здрасте.
0: У нас целыми семьями радио слушают. И мне еще любопытно, а вы вместе прям слушаете или каждый в своем там офисе на работе? Но мы, конечно, всегда присоединяемся к поздравлениям наших слушателей. Анечка, знаете, тут такое длинное сообщение от Серика, я его, конечно, все зачитывать не буду. Единственное, что могу сказать вам, что он вам прям, ну вот, прям до луны и обратно вас любит. Ну, прям сильно. Там столько всего хорошего. И, кстати, желает, чтобы у вас каждый день сюрпризы были. Серик, а мне кажется, это от вас зависит вообще. Вот чтобы каждый день у Анечки были сюрпризы, вы их обеспечьте, пожалуйста. Да?
1: Сюрпризы разные бывают. Давайте хорошие.
0: Приятные, конечно, только приятные. Вот. Ну и всем понятно, что у Серика и Анны сегодня планы на вечер застолье и праздник наверняка, да? У нас с Тимуром планы чуть попроще, дожить до вечера. Да? А там уже что видно
1: меня,
0: будет.
1: Знаете, иной раз вот эта Марина тоже говорит, у меня сюрприз для тебя. Я договорилась с родителями. Мы в конце сентября, у нас неделя отпуска, мы поедем в деревню. Ты рад? Я говорю, да конечно, конечно. Я жду, не дождусь уже, когда поехать картошку копать. Ты чего? Конечно, рад.
0: Она уже выкопана будет, не переживай. У меня, кстати...
1: Я уверен, что мне оставят грядочку, Марина. И вот уверен, почему-то. Ту самую, которую я сажал, вот ее же оставят.
0: Не, на самом деле, уже выкопали даже несколько ведер свежей картошки родители. Уже она прям вот просто потрясающая фотография. Я видела, так хочется этой уже домашней картошки. Так что она уже выкапывается потихонечку, не переживай. Ну и, кстати, вот завершая всю эту историю с поздравлением нашей слушательницы, могу сказать, что очень сильная женщина вам досталась, Серик. Ну, опять же, по энергиям по дню рождения сужу. Такая целеустремленная очень.
1: 31 июля?
0: Повезло. Да, 31 июля. Там и четверка, семерка. Очень сильная энергия. Для женщин уж точно.
1: Доброй пятницы, Марина и Тимур. От Ивана. Здравствуйте.
0: Спасибо.
1: Всем привет от Ольги из Нижнесартымского. Здравствуйте. Пишет, август уже на носу. А я не поняла, был ли июль.
0: Да, мы тоже. Как-то, ну, если честно, я июнь не особо помню. Правда. Для меня самое яркое впечатление в июне было, это то, что мы вернулись с отпуска, после вот целый месяц отсутствовали в эфире, в начале июня появились, и вот эта вот встреча с вами, это было, наверное, самое яркое впечатление за июнь. А так вполне себе стабильный рабочий июнь выдался. А
1: Иван пишет, что моя супруга не входит в эту статистику, она электронные штучки настраивает тяжело, нервничает постоянно, а вот борщ очень вкусно делает. Знаете, почему нервничает? Потому что у нее вы есть. Вот это по-любому. То есть она такая, я не понимаю, я помоги, настрой. Мне Марина постоянно, вот ты же можешь сама этого комара убить.
0: Да.
1: Зачем меня по всей квартире гонять и заставлять заниматься геноцидом кровососущих, а?
0: Ну ты уж прям не обвиняй меня в геноциде комаров-то. Но, если честно, в этом году даже как-то сетки не хотят работать. Купили эти сетки на липучках, на окна. Каждые 10 минут, уже даже по третьему кругу их наклеили, на новый уже скотч, все равно вот такие, знаешь, как будто в сговоре с комарами. Нет-нет, да пропускают эту живность в дом.
1: Я уверен, что у нас очень мудрые женщины, потому что часто же они нас зовут на кухню, например. Помоги, вон, там, подай, на верхней полке что-нибудь лежит, мне это срочно надо.
0: Есть такое, что...
1: Ты подаешь и чувствуешь себя, ну,
0: важным.
1: Как бы важным.
0: Значимым.
1: В этом доме ты, без тебя такие вопросы не... Хотя бы такие, но они не решают. Или там открой, например, мне банку с огурцами. И ты такой, смотри, как это делается. Шик. Открыл. На, держи.
0: Тут самое
1: я
0: главное.
1: Я самец, я альфач, я в доме хозяин. А хотя, я уверен, они сами умеют это делать. Ну, то есть это же не трудно взять,
0: конечно,
1: табуретку, подставить, залезть, снять
0: да,
1: с полки.
0: Да, и крышку тоже ножичком поддел, воздух запустил,
1: и
0: открыл.
1: Некоторые
0: все.
1: Мадамы так и поступают.
0: Мадамы?
1: Но те, кто нас любит, они дают возможность нам реализоваться в этом. Да, я имею в виду, вы же сами можете крышку открыть в банке? Можете, но вы же назовете.
0: Ну, нет, на самом деле, не для того, чтобы вы самоутвердились, хотя, может быть, где-то в подсознании такой план есть, но в целом, для того, чтобы упростить себе процесс и время скоротать, потому что там и так надо много всего в процессе готовки сделать, а вот эти мелочи можно отдать вам. Но тут самое главное, если уж пришел мужик на кухню за какой-нибудь одной мелочью, загрузить его еще 10 другими мелочами, чтобы максимально...
1: Быстро прибегаю, раз только и убегаю. чтобы сейчас вот не попасться.
0: Да. Тимур набегами на кухне.
1: Мы на самом деле же тоже такие. Угу. То есть мы же можем сами себе чай сделать.
0: Да.
1: Правильно?
0: Конечно.
1: Но нам так иногда хочется, чтобы вот, ну, вашими руками.
0: Нет, подожди.
1: С вашей энергией.
0: Да, ты же говорил,
1: с что... С вашими волшебными мыслями, которые вы вкладываете в это. И ты его пьешь...
0: волшебными он... мыслями, типа, господи, опять этот чай ему наливаю, нет, сколько чай, можно.
1: Кружка чая, которую я сам себе сделаю, и кружка чая, которую сделает нелюбимая женщина, это одинаковый по своей концепции чай. Но почему-то у вас вкуснее получается. Я не знаю, почему.
0: Конечно.
1: Все, чужими руками сделанный чай, он вкуснее, чем своим.
0: То, что не скажешь, да, что лишь бы чай продолжали носить. Так, слушайте, обидненько, конечно, у нас тут Сергей, который нас в 14.45 уже требовал в эфире, говорит, что не слышно ему нас. Тишина, шумы какие-то. Сергей, мы не знаем, в чем проблема, в чем причина, а вы где? А, как я спрашиваю, где вы, если вы нас не слышите? На трассе, может, человек где-то.
1: А Максим пишет, что да, все это пошло с древних времен. Мужчины, охотники, добытчики. Поэтому мужчине проще комара убить, чем женщине. А вот они нас и просят об этом.
0: Да.
1: Мы защита, мы опора.
0: Давайте все вот как раз эволюцией объяснять.
1: Мы не дадим вас... А как еще объяснять? Это все объясняется эволюцией.
0: Да ничего не надо объяснять.
1: Абсолютно все.
0: Все
1: объясняется.
0: Все идет своим чередом.
1: Вот
0: да.
1: Спроси у меня любую штуку,
0: да,
1: я тебе
0: объясню.
1: Ой, не
0: надо, я знаю, ты и слушатели знают, как ты можешь объяснять по 20 минут про эволюцию, поэтому сразу пресекаю такую деятельность. Давайте переходим уже, может быть, к каким-то
1: новостям. Все объясним. А если не эволюционно, то хотя бы исторически.
0: А что тоже является, по сути, эволюция часть истории, история часть эволюции. Тут ничего не сделаешь с этим. Ладно, давайте по погоде, может быть, чуть-чуть пробежимся. Ну так, чуть-чуть. Как у вас сегодня? Полегче?
1: Жарище.
0: У нас опять жарище, да.
1: МЧС присылает смски о том, что будет сильный дождь и вообще похолодание, начиная уже с завтрашнего дня. Тем не менее, пока что жарко.
0: Угу. Тут вот, кстати, Сергей еще написал нам из Нижневартовска. Здрасте, не чужими руками, а руками любимого человека. Да, вот Тимур примерно то же самое и говорил. Просто он в одном случае сказал чужими руками, а в другом любимого человека. Сергей, кстати, из Нижневартовска написал нам в Телеграм.
1: Но это сегодня... получается та самая повариха в школьной столовой. Любимый для меня всегда была человек, потому что тот самый чай из школьной столовой.
0: В школьной столовой не только чай.
1: Какао из школьной столовой.
0: Даже кофе.
1: Сосиска в теле. Как они их делали, я вообще не могу
0: по
1: понять.
0: По ГОСТам.
1: Каким ГОСТам?
0: Вот для школ есть точно ГОСТы, которые они все выполняют.
1: Я беру самые дорогие сосиски. Отвариваю их. Хочу тот самый вкус из детства, из школьного времени. Не получается.
0: И не получится. У тебя уже рецепторы 100 раз обновились.
1: Ну нет, что-то где-то отдален. А вот та самая сосиска после 3-го урока за 15 рублей.
0: Угу.
1: Боже, какая она была вкусная.
0: А кофе вам делали в школе? У нас был не только чай и какао, еще и кофе. Но
1: ну,
0: он такой,
1: там что-то типа цикорий,
0: он
1: наверное,
0: такой слабенький, да, больше, конечно, не на кофе похожий, но тоже безумно вкусный.
1: Ну, чай школьный.
0: Угу.
1: Из вот этого огромного бака алюминиевого. Поварешкой, вот так все наливалось, половина мимо. Ты потом берешься за него липкие руки. Вот, ну, это самый вкусный чай в моей жизни, наверное.
0: Да, да,
1: еще никто
0: такое.
1: Не переплюнул.
0: И булка к этому чаю тоже была самая вкусная. По поводу сообщений, которые приходят нам в Телеграм, дорогим нашим слушателям, хочу сказать, что мы сегодня обязательно расскажем, я думаю, в ближайшие минуты, как поступать-то сейчас, учитывая, что основатель Телеграм Павла Дурова вчера у нас внесли в список террористов-экстремистов. И, кстати, Росфинмониторинг, который внес как раз вот этот список, сегодня же объясняет всем россиянам, что это значит. Значит ли, что нам нельзя пользоваться Телеграмом? Можно ли там какие-то операции совершать или нельзя? Слава богу, что именно то же ведомство, которое внесло Дурова в список экстремистов-террористов, дает разъяснение касаемо обычных наших вот россиян, пользователей этой платформы. Поэтому мы сегодня обязательно расскажем. Не надо
1: вот
0: сейчас.
1: В удивительное время живем. Я поймал себя на мысли.
0: Угу.
1: Мы, как журналисты, обязаны говорить, если Павел Дуров, и отмечать, то есть внесен в список террористов там, и экстремистов.
0: Ага.
1: При этом, когда я говорю Павел Дуров, я говорю террористы и экстремисты. Но я совершенно спокойно, и мне не надо отмечать ничего, если я скажу Талибан, Зеленский и прочие фамилии. Я сейчас начну называть пачками. Хотя, казалось бы, ну там напрашивается. Но нет, вот Павел Дуров надо, а остальное нет.
0: Угу.
1: Забавно, да? Как так-то?
0: Ой. хороший вопрос. Как ты правильно сказал, в удивительное время живем. А про Телеграм чуть позже буквально. Давайте в следующем выходе, сейчас после музыки, когда появимся в эфире, обязательно вот с этого и начнем. Потому что у нас по-прежнему есть слушатели, которые пишут нам в Телеграм. По-прежнему у нас у всех просто представителей власти, у крупных общественных персон есть свои Телеграм-каналы. Естественно, никуда они не уходят. Поэтому что делать дальше, как с этим быть, обязательно расскажем. Это касается по-прежнему миллионов россиян. Номер телефона напомни, пожалуйста, куда вы уже активно пишете, за что вам большое спасибо.
1: Да, +7 950 510 66 66. Два мессенджера доступны пока что. Национальнейший и, возможно, в ближайшем будущем террористический.
0: Но пока что нет. Это не точно, во-первых. А во-вторых, если вдруг никак не успеваете записать наш номер, он есть в группе «Радио Игра ВКонтакте», прям в шапке профиля. Вот, и все. Я просто думаю, а те, кого нет ВКонтакте, что делать? Тимур будет сегодня почаще его говорить и помедленней. Давайте так, выходите из положения. С вами Тимур Полонин, Марина Штейников, «Свои люди». Мы с вами до 7 вечера, и несказанно этому рады. Сейчас музыка, вернемся с новостями в середине часа.
3: «Свои люди». Так вот теперь сиди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Да, насыщенные выходные, действительно, пишут наши слушатели, что... Вот Алена пишет: привет, как обычный радиоведущий и радиослушатель. Алена всегда со всеми здоровается. Сегодня замечательная пятница, потому что завтра рабочая суббота. Почему, как это может быть связано?
2: Одна рабочая суббота.
1: А, одна рабочая. Вот почему она хорошая, потому что всего одна рабочая в августе.
2: Завтра начнется август, и завтра одна единственная рабочая суббота, а с понедельника уже в отпуске. Вот. Дела все сделаны. Благодарю Вселенную за все.
1: Обалдеть.
2: Еще пишут, что у племянницы завтра день рождения. Вот такие насыщенные выходные ждут впереди.
1: Но, обалдеть.
2: К сожалению, как бы наперед не поздравляют.
1: Однозначно, да. Но мы зато...
2: присоединились к празднеству.
1: Зато мы вас поздравляем с тем, что у вас впереди прекрасные денечки намечаются. И личные праздничные поводы, и отпуск — это шикарно. Так, ну что, давайте обсудим все-таки ситуацию, как я и обещала. У нас после вчерашних заявлений, которые во всех СМИ федеральных прозвучали, начались вопросы мне кажется, у большинства россиян, которые сейчас присутствуют в Телеграме, имеют там свои аккаунты. Напомню, что до сих пор официальные аккаунты в Телеграме и каналы есть у большинства российских политиков, общественных деятелей, да, всех. Вот. Ну и, собственно, есть разъяснение от того самого ведомства, которое и внесло Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов, это Росфинмониторинг. Вот они вчера его внесли в этот перечень, да, и сегодня же дают объяснение, что дальше, и как это касается россиян, касается ли вообще. Спасибо, что они это все разъяснили, РИА Новости сегодня писали на эту тему, да и все федеральные издания тоже.
2: Самое главное переживание, на самом деле, было не в том плане, пользоваться нам можно или нельзя. Можно, никто даже не намекал на то, что нельзя, но пока что. Было переживание, можно ли покупать премиум, например, можно ли покупать звездочки, можно ли переводить там подарки друг другу, можно ли пользоваться криптовалютой,
1: вот
2: можно ли пользоваться экосистемой, можно делать все. Единственное, что будет считаться конкретным нарушением, это прямые донаты, ну, террористу и экстремисту.
1: Да, если поподробнее рассказать, то внесение Дурова в перечень террористов и экстремистов не затрагивает Телеграм как платформу, Росфинмониторинг сообщает. То есть платформа остается в законе, и указанные ограничения не распространяются на Телеграм как на юридическое лицо. Исключительно только на одного человека, это Павел Дуров. Вот основатель...
2: Экстремист.
1: Да, основатель мессенджера, я все раз уже сказала, мне кажется, в контексте понятно. Основатель...
2: От греха подальше.
1: Основатель этого мессенджера внесли в список вчера, и теперь в России ему запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать какие-то мероприятия публично, участвовать в выборах, пользоваться любыми финансовыми услугами, абсолютно любыми, которые только не касаются уплаты налогов, и все. Поэтому, да, если налоги платить может.
2: Простите.
1: Вот, ну и возмещать ущерб он тоже может, потому что, если посмотреть, сколько дел было заведено против Телеграм, то как бы там такие штрафы, вот если он их все-таки захочет каким-то образом платить, может оплатить. Вот. Плюс ко всему, накануне были заявления от ФСБ. ФСБ сейчас объявили Дурова, террориста и экстремиста, в международный розыск. И по данным ФСБ, как пишет опять же РИА Новости, да, администрация Телеграм не удаляла каналы, которые использовали украинские спецслужбы для подготовки терактов и массовых убийств.
2: Это важный косяк.
1: Да, я, кстати, сейчас вот про этот косяк подробнее расскажу. Опять же, как пишет РИА Новости, вчера была короткая информация, сегодня уже есть подробности. Вот по данным РИА Новостей. Киевские агенты под видом девушек знакомились с россиянами в определенных пабликах в Телеграме. Не буду их даже называть, зачем оно надо. Им отправляли, то есть россиянам отправляли какие-то фишинговые ссылки, якобы для оплаты досуга или подарков, а те потом пересылали геолокацию места встречи. И после этого с ними связывались якобы от лица сотрудников российских правоохранительных органов или того же Росфинмониторинга, понятное дело, что это были мошенники, убеждая, что средства поступили на счет ВСУ, а переданные координаты противник использовал для нанесения ударов. Вот такие были психологические...
2: Атаки,
1: да. И вот после такой психологической обработки граждан привлекали к участию в нападениях на силовиков, поджоги объектов транспорта, мы помним, да, эти истории, энергетики и связи. И вот начиная с июля прошлого года, то есть за год, ФСБ, как пишет РИА Новости, в сотрудничестве с МВД и Следственным комитетом задержали 46 россиян. Возраст у них, причем, представляете, какой... Ну, как? Вот смотри, обращают внимание, опять же, да, в ФСБ. Возраст россиян от 12 до 22 лет. Молодежь, школьники даже. 12, ну, простите, это уж совсем прям ребенок. 46 вот таких россиян в 16 регионах России. И тем, кто достиг возраста уголовной ответственности, им, конечно, предъявили уже обвинения и меры пресечения избрали. Вот, а совершенные преступления вот этими ребятами, они привели к многочисленным жертвам, в том числе среди женщин, детей, и нанесли многомиллиардный ущерб. Это вот ФСБ подчеркивает отдельно особо. Вот, собственно, с чего все началось, почему были предъявлены такие требования к Дурам, почему его внесли в список экстремистов и террористов, а что теперь будет с Телеграм, вот, в принципе, пока она как платформа продолжает действовать. Более того, пишут, опять же, федеральные СМИ со ссылкой на экспертов и тот же Росфинмониторинг, что если у вас есть платный аккаунт, вот этот премиум-аккаунт в Телеграме, это не считается сейчас нарушением закона, то есть в любом случае у него есть срок окончания. Я бы, конечно, вот лично я точно бы не стала продлевать его дальше, но про это пока даже не говорят, можно, не можно его продлевать. В целом, единственное, что ограничения, вот именно финансовые, да, какие-то платежи, они связаны исключительно с одной персоной, не с самой платформой. Вот. Теперь я окончательно поставила точку, вроде все разъяснения дала, которые интересовали и нас, и наших слушателей. Вот, плюс ко всему, конечно же, бизнес начал реагировать на эту историю, как сообщили Валберис и Озон, две крупнейших онлайн-площадки у нас в стране, торговые онлайн-площадки, они начали проверять все товары, которые связаны так или иначе с террористом-экстремистом Дуровым, а у нас огромное количество на этих площадках товаров.
2: Значки, фото, видео,
1: кружки всякие, плакаты, блокнотики, да. Мимасики с ним в разных видах и так далее. Вот все эти товары, даже книги были с ним и про него. Везде, где есть изображение основателя Telegram, они сейчас будут скрыты. Надо, я не знаю, всю ли они успели платформу обшерстить за эти сутки, но как бы времени много прошло, но в любом случае в ближайшее время ни одного такого товара не останется, как сказали на Валберис и Озон. Ну, все потому, что он сейчас является террористом-экстремистом.
2: А вот есть такой совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, СПЧ.
1: Да.
2: Они заявили о том, что запросят у Росфинмониторинга и Министерства юстиции расширенный, полный комментарий о правилах пользования Телеграм,
1: да,
2: после внесения основателя.
1: Это очень хорошо, это правда. Спасибо Совету по правам человека, это правда важно.
2: Я дальше
1: потому
2: процитирую.
1: Потому что основные вот нам дали как бы пояснения, а вот более подробные, тщательные, конечно, бы тоже не против мы узнать.
2: Процитирую представителя СПЧ, зовут ее Ева Меркачева. Она говорит, что в российском законодательстве сказано, если человек внесен в перечень, ну, террористов и экстремистов,
1: да,
2: как физическое лицо, то риски не распространяются на компанию, которую он когда-либо создавал. Поэтому ограничения, которые наложены Росфинмониторингом, будут касаться лично этого человека,
1: да,
2: как
1: так,
2: физического
1: так
2: лица.
1: Так они и говорят.
2: Но автоматически не распространяются на созданную платформу. Тем временем, от греха подальше, призывают они также отказаться от подписки премиум мессенджера, не отправлять никому звезды, пока что. Ну, то есть, ну, пока да, ничего не понятно. Потому как, с одной стороны, ну, вот так вот, а с другой стороны, потом, как обернется, мы же не знаем. Ну, то есть закон о запрете пропаганды определенных движений, да, но люди с какими-то условными, там, значками радужными, там, сережки в форме радуги, еще что-нибудь. Мы же знаем эти истории. Знаем. Хотим ли мы повторения? Нет. Тем более, что миллионы россиян, на самом-то деле, без преувеличения. Ну, сколько у нас аудитория активна Телеграм? Несколько десятков миллионов человек.
1: Несколько десятков, да.
2: По крайней мере, до вот всевозможных блокировок было так. Миллионы человек могут попасть под это косвенно или напрямую. У всех практически моих знакомых, да, людей есть премиум-подписки. У меня есть премиум-подписка, у Марины есть премиум-подписка.
1: Ну, я-то ее отключу точно.
2: У некоторых наших
1: карту
2: родственников
1: просто,
2: есть премиум-подписки. У меня звезды есть, допустим, там. У меня есть кошелек криптовалютный в этой экосистеме.
1: Подожди,
2: там.
1: Так звезды, они же есть практически у всех, кто ведет каналы, потому что там же давно уже можно поставить в качестве оценки не просто смайлик, а отправить звезду таким образом, как бы финансирует этот материал.
2: Ну вот, не хотелось бы, чтобы миллионы человек как-то прямо или косвенно были причастны.
1: По крайней мере, обратного порядка в этих правилах быть не должно. Если ведут подобные запреты, то только с того дня, когда они будут введены. Ну, я более чем уверена, иначе реально это просто десятки миллионов попадут под это, десятки миллионов россиян. Вот. И, кстати, еще одной строкой хочу сказать, что акции ВК ВКонтакте на фоне внесения Дурова в перечень террористов выросли на Мосбирже, естественно, отреагировали сразу на 5%. Что как бы логично, вполне объяснимо, поэтому одной строкой хотела сказать. Вот, это что касается Телеграма. Все разъяснили, пояснили. Теперь переходим к другим темам, да? Сегодня, поскольку отмечается у нас День вспоминания любимых книжек, наверное, с этим связано, я, честно говоря,
2: да,
1: не знаю.
2: Книжка любимая?
1: Но сегодня очень много новостей про книги и литературу. Прям несколько я нашла, как минимум 4 федеральных СМИ. Мне очень... про самую... О, у меня любимых много.
2: Давай, 3 штуки, которые возьмешь с собой на необитаемый остров.
1: Это мой вопрос, это я всем всегда задаю такой вопрос.
2: Такая любимая тема, чтобы тебе легче было решить.
1: Ну, это же нереальная история.
2: Ну, ты же по-любому возьмешь вот этого маленького принца, по-любому.
1: Да.
2: Скорее всего. Хотя ты его 15 раз читала, какой смысл тебе его брать?
1: Ну,
2: ты
1: его
2: можешь наизусть себе просто пересказывать.
1: Нет, просто потому что, когда ты читаешь эту книгу, погружаешься в этот мир, мне в нем хорошо в этом мире. Исключительно для того, чтобы вот погружаться снова и снова. Это во-первых. Ну, плюс ко всему, он морально очень такое нравственное произведение, которое напоминает вообще, что, как и почему, и для чего мы живем. А на необитаемом острове как будто бы тоже это важно помнить, да? А 2 оставшихся...
2: Может быть, сборник стихов какой-нибудь, там, Цветаевой.
1: Нет.
2: Мне не хочется Есенина.
1: А когда мы на этом острове...
2: Сегодня.
1: Сегодня, эх. Я просто хотела ответить. Вот напишу,
2: вот
1: свою,
2: по-любому
1: вот напишу
2: же,
1: свою книгу, да, и возьму ее с собой.
2: 100% ты не возьмешь с собой книги по серфингу реальности какому-нибудь, там, транссерфингу вселенных.
1: Ты вот имеешь в виду
2: всякие, ну, вот эта лабуда, которая,
1: эзотерические вещи?
2: Да, которая нужна нам вот в 26-м году, только если мы урбанизированы. Если мы живем в деревне, нам вот это, как мыслить правильно, чтобы стать миллиардером на необитаемом острове.
1: Ты намекаешь на то, что нужно взять как это называется?
2: Намека.
1: Нет, как называется? Энциклопедия, вот. Энциклопедия.
2: Ядовитых растений.
1: Не, лучше энциклопедию по выживанию на необитаемом острове. Там и будут ядовитые растения, там все. Я хитренько, видишь, сразу упаковала все в одно издание.
2: И?
1: Не знаю, почему-то у меня был вариант Библии. Может быть, Библию, как вариант.
2: Понятненько. А если бы,
1: но
2: допустим...
1: я не думала, это мне сейчас слишком ограничено временно подумать. Вот в рамках ограниченного времени, наверное, бы вот эти 3 книжки.
2: Если бы тебе сказали, что ты окажешься на необитаемом острове с собственным ребенком, которому можно будет прочитать только одну книгу вообще за весь срок пребывания на этом необитаемом острове, какую бы ты книгу с собой взяла?
1: Маленький предстоящий. Ну, это очень сложный вопрос. У нас, извини, отечественных авторов потрясающих. Вот те детские книжки, на которых мы росли, как можно их тоже детям не давать читать? Поэтому, не, наверное, себе бы «Маленького принца», а детям другие взяла. А вообще хватит мне такие вопросы задавать.
2: Себе сказку, а детям «Атлас», да? «Ядовитых растений». Ты хитрая какая-то.
1: Нет, нет. Я детям бы советских наших взяла авторов. Я не была готова к этому вопросу.
2: Ладно. Поэтому... А может быть, у нас слушатели готовы к этому вопросу. Тем более, что у них есть больше времени, чем у тебя, да, в прямом эфире, на то, чтобы обдумать этот вопрос. Если знаете конкретно, какую бы книгу или, может быть, набор книг взяли бы, пишите, пожалуйста, +7 950 510 66 66. Я бы, честно, не знаю, чтобы... Ну, Есенина, естественно, я уже сказал. «Маленького принципа» никакого я принципиально бы не брал. Я бы взял... Вот у меня есть любимый автор, это Прозоров и Александр, который... серия книг называется...
1: Ну, серию же нельзя, ты хитришь.
2: Почему? Можно серию
1: веду? Серию можно?
2: Ну, там... Ну, как тогда? Ты... «Война и мир», типа, какой-то конкретный том возьмешь с собой, нет?
1: Ну, логично.
2: Кстати, «Войну и мир» возьму. Все, 3 у меня «Война и мир».
1: И ты будешь...
2: 2 «Прозоров иду».
1: Очень редкий россиянин, который прочитал вот и до всю
2: «Войну
1: и мир».
2: Наконец-то.
1: Да.
2: Единственный в стране.
1: Вы же помните, мы не так давно говорили, неделю назад, что почти 70% россиян ни разу не читали «Войну и мир» от и до.
2: И то, знаешь, и то не прочитаю, типа...
1: Надоест.
2: Даже на необитаемом.
1: Да. Ладно, ты меня немножечко перевел. Я вообще хотела рассказать, у нас россияне ответили социологам, где и в каких ситуациях, в каких местах они читают книги. Там есть такие неожиданные вообще варианты.
2: Ну, в поезде самые очевидные.
1: Ну, это я потом тебе расскажу. Ты думаешь, я сейчас буду? Нет, у нас сейчас музыка и реклама по плану. Но в целом я бы очень хотела поделиться этим исследованием. И...
2: Неочевидно, это значит, когда жена...
1: Просто я не читаю в таких местах, как россияне некоторые.
2: Когда супруга заставила с тобой тебя идти с ней в театр, ты книгу просто взял, читаешь.
1: Я читаю.
2: Ну, ничего не
1: говоришь...
2: На опере.
1: Ну, на опере. Или, знаешь, идешь на постановку по какому-то произведению, сидишь, это произведение читаешь, говоришь, нет, книга
2: так
1: лучше.
2: Это на какой странице он так сказал ей, да?
1: То такого нету, в оригинале нету. И как, знаешь, часто смотрят люди кино, снятое по книгам, говорят, книга лучше. Вот так же в театре будешь сидеть и говорить. Ладно, это мы чуть позже обсудим.
0: Свои люди.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, про книжки видим.
2: Есть комментарии, но да.
1: Дело в том, что у нас вот в начале следующего часа в гостях будет руководитель нашей Центральной государственной библиотеки «Югры».
2: И мы решили мы про книжки поговорить, да, с ней. Так что ваши комментарии.
1: Ваш вкус представить главному библиотекарю региона.
2: Чтобы у нас директор библиотеки знал, какие книги любят югорчане и возьмут даже с собой на Непитаемый остров. Так что, пожалуйста, дождитесь.
1: Не банальщину, типа вот да. Этого маленького принца.
2: Я согласна, что это банально. Но, тем не менее, а что поделать, если любовь к этой книге?
1: Доброго дня. А я в отпуске, пишет нам Андрей из Нижневартовска. Я в отпуске через полтора часа. И что вы мне сделаете?
2: Мы вам ничего, только пожелаем хорошего отпуска и все, и поплачем чуть-чуть тут в уголке, чтоб никто не видел. Андрей, ну мы за вас очень рады. По-моему, я даже помню, как вы нам в начале недели писали, да? Помнишь, это же Андрей нам в понедельник писал: ребята, у меня отпуск в конце недели начинается. И мы еще такие: ой, так для вас даже этот понедельник самый прекрасный в году. Да, помним. Здорово.
1: Вчера ехали с озера, пишет Алла, я наконец-то плавала, типа в разрешенном местах нашего округа.
2: Это, кстати, большая редкость найти такое место в округе. У нас их всего 5 на данный момент.
1: Ты слышала, как вам отчитывались за прогул? Не успела написать, что тоже большую часть прогуляла по уважительной причине.
2: Это правда уважительная причина. Мы не осуждаем, мы только поддерживаем.
1: А вообще у нас также в городе падают листья.
2: Ой.
1: Из-за жары не хватает воды и зелени.
2: Да.
1: Но вчера на ночь была гроза. Но какой был дождь и насколько сильный, я не знаю, не слышал.
2: У нас тоже вроде вчера дождь обещали синоптики, а толку-то с этих обещаний не было дождя.
1: Завтра.
2: Но вчера же не было.
1: Завтра.
2: Ну, завтра-то это завтра.
1: Завтра.
2: Вчера не было?
1: Вчера не было.
2: Очередное несбывшееся обещание от синоптиков.
1: Ну, там никто тебе не гарантировал ничего. Вот сегодня вечером.
2: Гарантии.
1: Ну, вообще-то, если честно сказать, 3 часа назад он должен был начаться.
2: Ну вот опять обман.
1: Но завтра точно.
2: Да, по поводу, кстати, листьев и температур высоких. Алла тоже, да, наблюдая, как у нас вот они падают за окном на работе. Березка. А, кстати, а возле дома у нас маленькая березка. Ну, сколько ее, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году посадили. Она, это...
1: Желтая уже.
2: Ниже меня на полметра. Короче, малюсенькая.
1: Хотя, казалось
2: малышка.
1: Бы, куда еще ниже.
2: Березка-подросток. Да, и она уже вся желтая стоит. На ней такие сухие желтые листья, мне так ее жалко. По поводу жары. Я сегодня читала сразу 2 новости про сауны. Одна из них связана с тем, что, как, ну, это опять же британские ученые, не знаю, можно им верить или нет, но как будто бы логика какая-то в этом есть. Британские ученые доказали, что регулярное посещение сауны, ну или бани, помогает легче переносить жару.
1: Ну, конечно.
2: Ну, потому что организм у вас привык к этим высоким температурам. Регулярно это имеется в виду 2-3 раза в неделю хотя бы. Это вот люди, которые в деревне со своей баней, мне кажется, вот у них организм реально к этому подготовлен больше.
1: Ну, так это логично.
2: Логично, но они, видишь, исследования даже проводили.
1: Вот смотри, я же из Киргизии.
2: Да.
1: Да, и у нас там лето.
2: Тебе это не помогает жару переносить легче, на самом деле.
1: Нет, так, ну я уже отвык. Лето это лето. Но у нас там типа 6 месяцев жара. Не как у нас здесь месяц жарко, а там 6 месяцев жара. Там зимы-то не бывает.
2: Ну, как у нас 6 месяцев
1: типа
2: зима.
1: Только наоборот.
2: Только наоборот.
1: И как ты там особо не ощущаешь эту жару. Ну, может быть, из-за того, что влажность совершенно другая, и там не так уж сильно парит. Ну, привыкаешь, ты ко всему привыкаешь. Ну, ты к морозу привыкаешь. То есть возьми сейчас кого-нибудь из Бишкека, привези зимой в декабре в Ханты-Мансийск, он скажет: как вы здесь живете, мне очень холодно.
2: Да мы даже живем и тоже задаемся вопросом, как это возможно.
1: Но если 10 лет ты прожил на севере, для тебя уже зима не вызывает такой прям ярой, бурной реакции, типа мы все умрем, замерзнем, нос отвалится
2: да
1: там
2: понятно.
1: По дороге на работу. Не, ну, нормально.
2: И второе исследование тоже в пользу бань и саун. Один получасовой. Вот всего достаточно полчаса попариться, посидеть там, погреться. Один получасовой сеанс сауны или бани усиливает иммунитет прям значительно. К такому выводу пришли ученые, международная группа. Они обнаружили, что после одного сеанса в крови заметно повышается количество всех типов лейкоцитов, а это как раз те клетки, которые помогают нашему организму бороться с инфекциями. Поэтому сауна это в прямом смысле, ну и баня это путь к хорошему иммунитету и здоровью. Как здорово тем, у кого баня на постоянной основе.
1: А как это работает, если мы же знаем, то, что лейкоциты и вот эти всевозможные борцуны с инфекцией, они появляются в нашем организме, когда мы заражаемся какой-то инфекцией, ну, например, простуда, например, ОРВИ. Повышается температура тела. Температура тела повышается искусственным путем для того, чтобы убить часть вирусов, которые не выживают при температуре 39. Для них это пагубная температура.
2: Это не противоречие, как раз наоборот.
1: И вместе с тем выбрасывается огромное количество там Т-лимфоцитов. Или, ну, эти, короче, клетки специальные, киллеры-убийцы, которые реагируют на извне попавший в организм вирусы и бактерии и борются с ними.
2: Ну вот, организм искусственно повышает температуру.
1: А здесь идет от обратного. То есть мы повышаем температуру тела в бане, организм думает, что это таким образом мы боремся с простудой, выбрасывает огромное
2: может,
1: количество.
2: Может, даже не то, что думает, просто вот этот именно, просто здесь это происходит естественным путем, а температура, когда организм ее повышает, искусственно ее вызывает, да? И, кстати, еще говорят ученые, Тимур, это больше для тебя информация, ты именно так ходишь в баню. Ученые говорят, что если за этот получасовой сеанс бани или сауны хотя бы на пару-тройку минут выйти и принять холодный душ, да, или облиться холодной водой, то эффект усиливается. Так что, если просто сходите в баню, хорошо, а если еще и контрастно сходите в баню, да, там обольетесь где-нибудь, душик сходите именно холодный, чтобы организм вот этот почувствовал контраст, это будет гораздо круче.
1: Слышала?
2: Так ну, что имеется в виду, увидела, поняла, буду пользоваться вместе с тобой.
1: Олег пишет, добрый-добрый день, поздравляю с крайним днем недели, всех благ, добра, и чтобы даже солнце светило в пасмурную погоду.
2: Давайте только поправим, крайний рабочий день недели. Все-таки у нас еще два выходных дня впереди, и так хочется, что вот эти дни, чтобы они были очень заметными, чтобы они длинными такими были, тянулись. А вообще спасибо большое, мы вас тоже с пятницы поздравляем, Олег, спасибо.
1: Ну и Сергей спрашивает, здравствуйте, а вы пробовали вчера метод от обхода блокировок? Нет, честно говоря, вообще сильно некогда даже с родителями поговорить вечером по телефону. Оставили это на выходные. Спасибо большое. Видели, что вы нам написали.
2: А ты мне, пожалуйста, кинь, потому что я вот вчера эту информацию себе даже не кинула. Я сегодня перешлю себе, Сергей, обязательно попробую. И, кстати, вот Олег еще пишет, что супруга у него с Киргизии. Это ж как так вообще возможно?
1: Салам тогда просто, супруги.
2: Просто Олег родом с Пермского края, как я, а супруга у него с Киргизии, как ты.
1: Зеркальная ситуация.
2: Вообще зеркальная. Как вообще все похоже? Говорят, что подобное притягивается к подобному. Вот оно здесь... Прямое доказательство.
1: У вас в Перми есть какое-то особое приветствие, которое только для Пермского края известно?
2: Нет, наверное.
1: Нет?
2: Ну, по крайней мере, мне в голову ничего не приходит. Но я, и знаешь, в Перми-то сейчас бываю раз в год и ненадолго. Надо у местных спрашивать, кто там на постоянке живет. Ну, по крайней мере, когда я приезжаю, все мои родственники и сестры, и все как бы просто «Привет! Че кого?» Как везде, короче. Ладно, еще одной строкой хотела сказать про в тему погоды. У нас же вчера мы говорили...
1: А у тебя знакомы такие словосочетания, как бур-асыф, бур-лун, бур-рыт?
2: Нет, ты наверное, коми-пермяцкий язык сейчас
1: совершенно
2: смотришь.
1: Совершенно верно.
2: Но Пермский край, подумал, это же не коми-пермяки.
1: Ну, понятно, раньше-то это был коми-пермяцкий автономный полномок.
2: Это был отдельный регион, потом его включили.
1: Я просто думаю, возможно, из языка коми какие-то слова перешли в жизнь Пермского края и до сих пор там остались.
2: Дело в том, что действительно раньше был автономный округ коми-пермяцкий, потом его включили в состав Пермской области, сейчас это Пермский край. Хотя у меня в паспорте еще Пермская область. То есть, когда я родилась, края еще не было.
1: Чолем. Знаешь такое? Чолем.
2: Ну, это что-то вот, по крайней мере, слышала.
1: Ну, наконец.
2: Но ты все-таки коми-пермяцкий язык говоришь, а я немножечко про другое. Ну, ладно. Не дал ты мне рассказать новость про Тюмень.
1: Значит, и не надо.
2: Надо, но, видимо, чуть попозже. А пока что у нас музыка, мы пойдем встречать гостью нашу дорогую в следующем часе, и ваши комментарии про книги зачитаем. Кстати, если кто еще хочет, напишите, какие три с собой книги вы бы взяли на необитаемый остров. Смотри, вот даже язык в пятницу не хочет работать. Вот это запинается фактически. Говорит, пойдем домой, Марин, что мы тут забыли вообще на работе? 3 часа еще как-нибудь надо отработать.
1: Комментарии есть? Зачитаем в начале следующего часа.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Радужном студент поплатился за обман при поступлении в учебное заведение. В Урае готовят к открытию новый стационар городской больницы. В Ханты-Мансийске вновь пойдет фестиваль «Сибирское здоровье». Городской суд Радужного взыскал убытки за обучение по поддельному аттестату. Следствием установлено, что отец одного из абитуриентов хранил у себя не настоящий документ о среднем общем образовании и табель с завышенными итоговыми оценками на имя сына. На основании этих махинаций молодой человек поступил в местный политехнический колледж на бюджетную очную форму. Он учился с сентября 2024 года по март 2026. Завышенный средний балл дал парню преимущество при зачислении. Место было получено обманным путем. В результате учебное заведение понесло убытки. В сумму вошли как затраты на саму образовательную программу, так и стипендию, которую студент получал все это время. Общий размер ущерба превысил 450 тысяч рублей. В итоге суд обязал отца и сына вернуть эту сумму истцу. Кроме того, ответчики должны выплатить государственную пошлину в доход муниципального образования в размере около 14 тысяч рублей. Хорошие вести для жителей Урая. Ожидается открытие нового стационара городской больницы. Сейчас завершается важный этап подготовки учреждения к запуску, который планируется на осень. Само здание уже принято в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдал Жилстройнадзор Югры. Сейчас специалисты оформляют документы для лицензирования, комментирует глава Урая Тимур Закирзянов.
2: Чтобы все объекты, все оборудование, все системы были допущены к работе, требуется как раз долгая процедура лицензирования, подготовки документов и так далее. Вот как раз Ростехнадзор будет являться принимающей организацией. Мы очень надеемся, что в этом году, в течение этого благоустроительного сезона, стационар уже будет открыт.
1: Новый комплекс раскинулся на площади почти 15 тысяч квадратных метров и состоит из 4 блоков. Рядом с ним уже построены прачечная и пищеблок. Внутри все, что нужно для качественной медицинской помощи. Комфортабельные палаты, кабинеты гемодиализа, рентгенографии, современные лаборатории, полноценный операционный блок и другие помещения. Важный шаг в развитии научного и туристического потенциала Югры делает Сургутский район. В музейном центре Барсова гора близится к завершению строительства современного конгресс-холла. Здание, на строительство которого из местной казны направили 115,5 миллионов рублей, уже готово. Специалисты заканчивают монтаж инженерных систем. Новый павильон площадью 600 квадратных метров станет крупнейшим объектом туристической тропы «Человечность». Здесь будут проходить научные конференции, симпозиумы и круглые столы. А благодаря расположению рядом с археологическими памятниками участники смогут совмещать работу с полевыми исследованиями. И последнее. Ханты-Мансийск вновь станет центром яркого спортивного события. 8 августа в рамках празднования Дня физкультурника пройдет традиционный фестиваль «Сибирское здоровье». Это ежегодное мероприятие организуют в окружном центре с 2013 года. Нынешней его площадкой станет территория «Югра Атлетикс», где участников ждут более 40 спортивных зон для семей, любителей здорового образа жизни и корпоративных команд. В программе соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, дартсу и другим дисциплинам. Кроме того, предусмотрены эстафеты и мастер-классы от спортсменов, тестирование ГТО. Не придется скучать и детям. Для них развернутся площадки с большими шахматами, танковыми боями и другими активностями. Как отмечают организаторы, каждый раз фестиваль собирает свыше 2000 человек. Свои команды выставляют крупнейшие организации округа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
3: Радио Югра.

0: Окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: И снова здравствуйте. Здравствуйте. Мы, как и обещали, встретили нашу гостью, поэтому в студии уже не вдвоем с Тимуром, а втроем. У нас сейчас в гостях Евгения Финк, директор Государственной библиотеки Югры. Евгения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рады мы вас. Традиционно как-то мы с вами встречаемся вот так вот в конце июля для того, чтобы как минимум рассказать про фестиваль. Надо вообще чаще встречаться. Вы всегда приходите и дарите нам праздник. Мы с Тимуром отдыхаем, когда с вами общаемся.
3: У меня личный раз.
1: Спасибо.
3: Радостное событие. Меня простили, индульгенцию получил за то, что книжку все не несу.
1: Да, Тимур тут всем слушателям уже неделю просто исповедуется о том, что он никак не может сдать книжку в библиотеку. Мы даже предполагали, какое наказание вообще Тимуру вы вынесете за это.
2: Никакого. На самом деле мы очень добрые и лояльные. Можно принести книгу, даже просрочив ее, но знаете, что если там задержите полгода, год, то мы можем на вас даже подать вот определенный...
3: Органы,
2: да.
3: В суд.
1: То есть теоретически да. Вы могли бы, но поскольку вы добрый,
3: то есть, теоретически возможно. Да. Судебное да. дело уже нависло надо мной. Не, на самом деле ваши сотрудники мне звонили, причем очень так уважительно, по-доброму говорят, ну, пожалуйста, ну, что же вы так вот это задержите, ну, придите.
1: И Тимур, каждый раз все на этой неделе точно.
2: Мы объявляем иногда прощенные дни, то есть тогда, когда на вас никто криво и косо не посмотрит, улыбнется даже вам за то, что вы вот все же...
1: Воспользовались этим днем.
2: Пользовались этой возможностью.
1: Можно сказать, что у Тимура сегодня индивидуальный прощенный день.
3: Спасибо большое.
1: Кстати, Евгения, а вы знаете, мы сегодня, когда пришли на эфир, я традиционно прихожу, первым делом открываю календарь праздников. Это вот мой ритуал такой, в 3 часа его открываю. И сегодня для себя обнаружила, что отмечается день вспоминания любимых книжек. Вы знаете, что сегодня такой праздник?
2: Нет.
1: Вот, а я такая, Тимур, мы пригласили Евгению на эфир, как все совпало. Мы не специально, но вот так вот идеально совпало. И мы нашим слушателям задали вопрос несколько минут назад, какие 3 книги они бы взяли с собой на необитаемый остров.
3: Тут разные варианты, например, вот пишет Алла, книги, которые произвели впечатление, точно бы взяла, наверное, это «Любимчик эпохи», «Бабий ветер», «Симон». Сейчас читаю «Ген Рафаила», автор Катя Качур.
1: Ни одну из этих книжек
3: я тоже впервые слышу.
1: И вам что, не знакомы из этого, Евгений? Видите, какие у нас у всех разные читательские интересы? Был еще комментарий мужской, я знаю.
3: Комментарий мужской, но такой, знаете, я бы взял с собой на необитаемый остров 3 книги, пишет нам дядя Коля, чтобы понимать, находясь на этом острове, что кому-то может быть хуже. А именно... «На Западном фронте без перемен», «Мой лейтенант» и «Черный обелиск». Я не знаю, надеюсь, наверное, что все авторы не какие-то там экстремисты или иноагенты.
2: Нет, недавно мы на литературном клубе как раз разбирали «Черный обелиск». Угу. Да, на самом деле можно ее почитать.
1: Вы бы тоже, взяли?
2: Ну да, да.
1: А Тимур вот сейчас еще за эфиром, поскольку тема детских книг у нас все-таки сегодня обсуждается, Тимур за эфиром задал Евгению вопрос, какие книги вы бы порекомендовали бы всем родителям, чтобы дети обязательно их почитали. У вас было мало времени на подумать, конечно, но если вдруг парочка вариантов родилась, можете нам их озвучить.
2: А мы уже с Тимуром тут немножко пообсуждали и сразу начали вспоминать, а что же нам читали наши родители, и что, например, ну, как я уже читала своим детям. Да, вспомнила, что муж там читал моим детям, например, Питер Пэна. Наша семейная книга — это «Маленький принц», и я ее люблю,
1: тоже.
2: Дети наши.
1: Ну, мы с вами в прошлом году признавались в любви этой книге, просто тут полчаса сидели, да?
2: Да, он поделился своими впечатлениями, я поняла, что и мне в детстве эту книгу читали. Какую книгу? Давайте вспомним наше израненное детство.
1: «Гадкий утенок».
3: У меня был «Гадкий утенок».
2: Вот, у меня тоже он где-то там в воспоминаниях всплывает, эта книжка.
1: Ну, в общем, книги, которые вызывают эмпатию, сострадание, чтобы дети росли понимающими, хорошими людьми. Ладно, у нас на самом деле время стремительно бежит, нам очень нужно обсудить фестиваль одной книги, который пройдет уже в эти выходные у нас в Ханты-Мансийске. Каждый раз, когда проходят такие события, мне жаль, что нельзя всю игру в Ханты-Мансийск вот так вот разом собрать. Ну, потому что это, по сути, только для жителей и гостей Ханты-Мансийска. Но, тем не менее, мы сегодня зададим вопросы, не связанные с этим фестивалем. Вообще, уже не первый год. В прошлом году вот «Маленький принц» вы выбрали. Фестиваль одной книги, как будто бы из названия понятно. Берете одну книгу и ей посвящаете целый фестиваль.
2: Да.
1: С «Маленьким принцем» мне все было понятно. Эта книга просто культовая, легендарная и так далее. В этом году вы взяли другую книгу, сейчас расскажем, какую. Но можно опережу и сразу спрошу, поскольку уже 2 года подряд этот фестиваль, это долгоиграющая история? То есть это у вас прям проект на века?
2: Да, знаете, он так полюбился, и вообще я влюбилась сама в этот проект, потому что а где еще можно вот так вот погрузиться в книгу, да, когда мы смотрим фильм, ну, посмотрели фильм, ну да, у нас там кто-то за нас нам показал картинку, которая вот есть, да, прочитали книгу, да, мы запомнили сюжет, а здесь можно самим побыть этими героями, да, попутешествовать вместе с героями, у нас будут костюмы, то есть у нас все будут герои из нашего произведения, о котором мы сейчас расскажем, и то есть можно прям с ними их потрогать, с ними походить и с ними проделывать то же самое, что они делали в произведении.
1: Максимально,
2: ну, максимальное погружение, да.
1: Тогда у меня сразу вопрос. То есть следующим, после следующим, через 2-3 года вы к нам будете приходить и рассказывать, что...
2: О году... новой книге, а, да.
1: Прекрасно. Так, ну а в этом году вы какую книгу выбрали?
2: «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова.
1: Да, тоже сейчас, кстати, у него такая, можно сказать, новая популярность у этой книги, новая волна, потому что вышел фильм в прошлом году. Вы наверняка его смотрели, кстати, даже, нет?
2: Да.
1: Смотрели.
2: Да, у меня есть свое мнение об этом фильме. Я его смотрела, да.
3: Это же как часть просто. Там.
1: Да, говорят, что
3: чуть ли не 5 частей.
1: Мы с Тимуром, не ходили в кино, но люди, вот коллеги наши говорили, что оборвался непонятно на чем. Да, якобы продолжение должно быть.
2: А вот уже, по-моему, трейлер уже был нового, да.
1: То есть новогодние каникулы будут продолжение.
2: Да, да, да, да.
1: Ну, раз вы так сказали, есть свое мнение, значит, видимо, не шибко вам понравился этот фильм. Но мы сейчас не про...
2: Я просто не люблю навязывать свое
1: мнение. Понятно. Давайте все-таки про книгу. Про фестиваль. Почему именно эту книжку выбрали? Можете вкратце сказать?
2: А вот, да, на самом деле, когда мы проводили «Маленькие принцы», мы уже в прошлом году решили, что будет эта книга, потому что, конечно, мы выбирали то, где есть путешествие, где есть приключения, чтобы можно было вот какую-то такую бродилку придумать.
3: Глубокая
2: задание.
3: Вселенная, наверное.
2: Да, да, да, да. И так для меня было удивительно, когда читаешь эту книгу в детстве и во взрослом возрасте, это же ведь совсем другие представления. И сразу понимаешь, и я для себя вообще в этот раз поняла, что детские книги-то пишут взрослые. Да, и они же ведь и для нас тоже закладывают те смыслы, которые мы должны получить, и что мы должны воспитывать в своих детях. И эта книга, она просто пронизана вот этими смыслами именно для взрослых людей.
1: Ага. А вы сказали, что вы уже в прошлом году знали, что возьмете эту книгу, а в этом году вы уже тоже есть какие-то на будущий год предположения? Или это
2: нет,
1: пока секрет?
2: Нет, а мы и не знали. Знаете, как мы спрашивали, мы общались с гостями, и просто несколько человек нам сказало, давайте вот по «Волшебнику» погуляем в следующем году.
1: То есть и предложения будем... были, а доверчаны.
2: Да, и поэтому мы тоже будем прислушиваться в этот раз. Да, да.
1: То есть будете ходить, все слушать, о чем люди говорят, и предлагают. Слушайте, ну у нас вообще это произведение, все мы знаем, что есть, и вообще изначально появился американский же вариант этой книги «Волшебник».
3: Но это, по сути, перевод и адаптация.
1: Ну нет, там
2: наших смыслов все равно.
1: Там добавил много чего Волков.
3: Я недавно сказал, адаптация под наше мировоззрение.
1: Ну да, и добавил много чего на самом деле. Что-то убрал, что-то добавил. «Волшебник страны Оз», вы наверняка читали обе книги. Да. Вам, ну какая ближе больше?
2: Ну конечно же, под наш менталитет, который настроен, конечно.
1: Ну а будет как-то на фестивале вот... представлено, ну, то есть будете разъяснять, что есть вот американский вариант, чем они отличаются, или вообще
2: нет,
1: не трогаете?
2: Нет, у нас не будет никакой теории, у нас праздник, у нас воскресенье, у нас придут семьи, и, конечно, мы будем для них делать такой интересный досуг, развлекать их, и у нас снова будет прочтение, у нас снова Дима Пришвицын будет читать отрывок, он уже готовится вовсю, понимаем, что книга больше, чем «Маленькие принцы», поэтому он там убирает прологи, там еще какой-то так, чтобы был самый сок.
1: Вот, Дима, это наш коллега, я думаю, многие слушатели знают Диму Пришвицына. По крайней мере, все, кто смотрит телеканал «Югра», точно знают Диму. Вот, и в прошлом году он был, кстати, в образе.
2: Да.
1: Прям нашел себе костюм идеальный под «Маленького принца».
3: А в этом году какой
1: он,
3: образ?
1: Кто был, чучело,
2: вот
1: или...
2: в этом году вы увидите, какую изюминку он для нас подготовил. Нет, он не будет.
1: Может, он татошкой будет?
3: Я понял.
1: Подожди, Евгений так засмеялась, как будто я угадала, нет?
2: Нет, он не будет никаким героем, но он все равно подготовил сюрприз.
1: Главное, чтобы он в Элли не переодевался.
2: Нет. Но Элли будет с ним.
1: Хорошо, мы поняли.
3: Это запрещено на территории Российской Федерации.
1: Как минимум, да. Ну и вообще, Диму в этом образе представить сложно. Давайте тогда, раз вы начали говорить уже про программу, расскажите основные элементы, что будет в программе, что интересного приготовили.
3: Слушайте, а можно сразу вопрос? Обещают лютый ливень вообще-то?
1: Да ладно?
3: В воскресенье, да.
2: А нам каждый фестиваль обещают. И вот
1: не сбывается.
2: Мы настолько хорошие, мне кажется, нас обойдет стороной. Должно.
1: В прошлом
2: должно.
1: Году идеальная была погода.
2: Хотя тоже на весь день обещали жуткий ливень, и когда только мы убрали последний инсталляции, он как полил.
1: То есть он ждал, когда все
2: закончится? Да, да, да. И в первый фестиваль то же самое было. Тоже все мы убрали, занесли последнее. Там,
1: подождите, стучи. Первый, то есть «Маленький принц» был не первый?
2: Нет, у нас первый фестиваль был без книги. Он просто назывался «Книжная полка». И там нас навели, что мы не знали вообще, что концепция. То есть таких фестивалей очень много, которые вот мастер-классы, да, и нет никакой изюминки. И вот тогда мы придумали, что нет, нужна какая-то концепция. Мы понимаем, что это еще и грантовая история. И каждый раз для того, чтобы грантодатель поверил в нас, это было интересно, и нам нужно было придумать изюминку. И вот, вот она так выстрелила.
1: А можно сразу, хорошо, что вы про грант спросили, вот вы уже третий раз его проводите, это получается, вы каждый год этот грант выигрываете?
2: Конечно, я сама лично пишу от первой буквы до последней точки эту заявку, потому что это мой проект, я им живу.
1: Да, это видно, мы это знаем, каждый раз вы приходите, рассказываете с горящими глазами, но если, вот тут не дай бог, если, типа, в следующем году не получится выиграть грант, не будет фестиваля?
2: Будет фестиваль, да, пожалуйста, мы...
1: Своими
2: мы
1: силами?
2: Же, да, мы же такие выдумщики, мы из дома принесем все, что у нас есть для того, чтобы удивить.
1: Круто. Так, ну и что, Тимур перебил с погодой, в итоге вы нам не рассказали, какая программа.
2: Да, ну, сначала, конечно, мы создаем красивые объекты, у нас будет воздушный шар, у нас будет желтая дорога, у нас сейчас монтируется замок, то есть у нас будет все, у нас будут герои в костюмах, с которыми можно будет путешествовать по их перемещениям, там будут различные задания для квеста. Квест всего, кстати, будет проходить 3 раза, в программе он есть, изучайте, смотрите, и это будет удивительно. Еще можно получить потом подарки по результатам прохождения этого квеста по площадкам героев. Там вы бы видели, какие придумали наши сотрудники испытания, там очень интересно, и, конечно, пришли нам костюмы, которые мы заказали. Это, знаете, это не костюмы, прям вот костюмы в нашем понимании, это образ. Вот образ героя. Знаете, класс. Как классно. Да, класс. Они сейчас зашли все, такие классные. Вот как будто вот ожили страницы книги.
1: Ну, то есть мы реально погрузимся в эти картинки, которые в детстве в книжках видели, а сейчас окажемся героями. А вот эти все инсталляции, арт-объекты и прочее, фестиваль заканчивается, у вас где-то это потом уголочек такой остается?
2: Да, у нас есть гараж.
1: Гараж? А я думала, в библиотеке какое-нибудь пространство этой книги посвятили.
2: Да нет, у нас нет столько места, но мы всегда вытаскиваем. Он же проходит и дальше, потом фестиваль детской юношеской книги, неделя детской книги. Мы, конечно, мы весь год жили маленьким принцем, мы вытаскивали этот самолет в атриуме, у нас стоял. Конечно, мы используем с большим удовольствием. Все вход идет и здесь, да. А если по программе говорить, то да, у нас приезжают 2 писателя интересных. Так. Мы тоже каждый год подбираем прям таких, которые вовлекают. И мы сразу говорим писателям, что не просто вы знакомитесь с своим творчеством, вы еще проводите интерактивную программу. Они тоже подготовили. Я вот знаю, что Евгения Перлова, которая к нам приезжает из Екатеринбурга, она привезет камни вулканические, которые будут наполняться там каким-то запахом. У запаха будет угадывать цвет, мелодию там и так далее. И потом каждый еще с собой унесет вот этот свой уникально выдуманный камень.
1: Можно еще и унести с собой?
2: Да.
1: Круто.
2: То есть каждый придумал. Они тоже загорелись так идеей фестиваля, что каждый придумал такую интересную программу. А Евгений Яковлев будет вместе с нашими участниками рисовать графические истории. Вот,
1: и при этом они
2: книги.
1: Писатели.
2: А, при этом они писатели.
1: Детские,
2: да.
1: То есть можно
2: да.
1: с ними как с писателями пообщаться?
2: Конечно, можно вот... спросить, как они придумали. Знаете, когда я посещаю часто такие встречи, какие дети задают вопросы с писателям. Один раз мне вообще запомнился самый главный вопрос. У нас приезжал писатель один, и наш житель, югорчанин, маленький ребенок, спросил, а почему вам 38 лет? И тут писатель говорит, и он потом везде в своих соцсетях вот это транслировал, что я никогда в жизни не задумался,
1: почему мне 38, да? Это потрясающий вопрос. И ведь такой вопрос только детский ум может родить.
2: Вот именно.
1: Обалдеть. Да. Надо, короче, сходить. Мы в прошлом году были на фестивале, посвященном «Маленькому принцу», но мы не дошли до встречи вот с писателями. А они у вас всегда внутри, просто мы были на улице, а встреча, видимо, внутри библиотеки, да?
2: Нет, они у нас всегда проходят на улице, но вот где вход в библиотеку, если смотреть лицом на библиотеку, то справа вот там немножко такое есть углубление за лестницей, и там такое хорошее, да, у нас такое уютное место.
3: Столики.
2: Да, да, все. И вот там у нас проходят встречи с писателями.
1: Поняли.
2: Да.
1: Самое главное, по встрече в программе во сколько они, потому что у вас же на 6 часов, насколько я знаю, рассчитана программа.
2: Да, у нас с 12 до 6. В конце нас ждет концерт «Малибу» с новой группы, будет зажигать.
1: Музыка, кстати, а вот меня всегда интересовало, вот приедет, ну, придет музыкальная группа, они как-то подстраиваются тоже под формат книги или просто поют?
2: Нет, разные? Они просто, мы уже просто расслабляемся, танцуем, и команда проекта уже расслабляется.
1: Когда все закончилось,
2: уже все, да,
1: провели.
2: Уже все провели, да. Это, конечно, и праздник для нас в том числе.
1: Ну, и у вас традиционно в прошлом году была шикарная ярмарка. Мы там с Тимуром напокупали столько всего вообще.
2: В этом году снова мастера, мы их разместим в хороших деревянных таких локациях. Мы в этом году подготовились, и, конечно, мы продумали мастер-классы. В этом году, конечно, мы прям концептуально, то есть можно и сделать сердце, гуд, ну и можно рисовать на камне, большие камни, на которых, которые можно разрисовать. Ну, то есть там прям, знаете, очень концептуально, и думаю, что будет прям интересно.
1: То есть можно не только приобрести какие-то вещи, сделанные руками, да, мастерами югорскими, но и самим сделать.
2: Конечно, конечно.
3: Ну, да. Мне больше нравится лотерея. Я не скажу, что я лудоман, но много денег оставил.
2: Тогда надо квест пройти, потому что там, ну, например, команда собирается на квест, 30 человек, у каждого будет свой номерочек, потом лототрон, и можно будет, призов очень много. У нас столько много партнеров, я вообще благодарю предпринимателей нашего города, потому что мы только кинули клич, и все уже знают наши форматы мероприятий, все откликнулись, у нас очень много подарков, и поэтому приходите, вы точно что-нибудь да выиграете на нашем фестивале.
1: Ну и правильно я слышала, у вас будет 3 квеста, то есть если на первый не успели, можно на второй или третий.
2: Да,
1: прекрасно.
2: Да.
1: А что там насчет покушать?
2: Покушать, пожалуйста, у нас тоже есть предприниматели, которые приготовили, приходите.
1: Все отлично.
2: Кушать, не помрете с голода.
1: Голодные не будем, отлично. И что-то я еще читала в программе про VR-очки, что-то у вас там будет с VR, ну, виртуальной реальностью.
2: Да, в самой библиотеке, можно прийти в библиотеку, там, кстати, будут встречи с психологами, там будет VR-мастерская, там наши сотрудники. У нас есть сотрудник, который создает вот эти виртуальные миры, и, собственно, там будет тоже погружение в произведение. Можно надеть VR-очки, прослушать там отрывок из произведения, там будут появляться герои, которые будут тоже что-то делать. Вот,
1: а у вас
2: посмотреть.
1: VR-очки на постоянной основе в библиотеке, я правильно понимаю?
2: Да, они у нас в свободном доступе. Мы, конечно, благодарны всем тем, кто нам способствовал тому, чтобы они у нас появились. И теперь мы по Пушкинской карте, потому что это так классно, не надо никуда выезжать, ни в какие музеи, можно прийти в библиотеку. У нас соглашение со многими музеями, у нас виртуальные экскурсии по федеральным огромным музеям, и это все можно познакомиться у нас в библиотеке.
1: Это прям в любой момент, или надо как-то по предварительной записи?
2: Ну вот желательно, конечно, позвонить, чтобы никакого мероприятия организовано, потому что часто к нам приходят классы, и, например, если занято будет пространство, а так нет, всегда в свободное время можно прийти, я хочу там путешествовать по мирам.
3: Не по Пушкинской карте, можно?
2: Можно.
3: За наличие.
2: Можно.
3: Или по банковской карте.
2: Да, да. И это на самом деле уникально. У нас, например, есть РИА Новости, соглашение, там, например, есть ролики по взятию Рейхстага. Ну, то есть это тоже такая уникальная возможность. Там ты сам по крышам ходишь, как
1: вау,
2: вот воздвигается.
1: Это у вас РИА Новости аж такие?
2: Да, конечно, конечно.
1: Крутые
2: вы. Я всегда, когда говорю, что у нас есть такие проекты, мы даже губернатору рассказывали и презентовали, что у нас есть такие уникальные проекты.
1: Губернатор тоже сказал вау, как я.
3: А подписка на Литрес тоже, ну, осталась, да, вот эта тема?
2: Да.
1: Тимур,
2: да,
1: нет, это Тимур
3: прикольная,
1: воспользовался
3: прикольная
1: уже.
3: Штука. Можно прийти в библиотеку, оформить специальный, я так понимаю, абонемент, где логин и пароль от Литрес, и целая коллекция огромная бесплатных книг собрана. Там можно почитать.
1: Тимур пользуется этой возможностью.
2: Да.
1: Так, ну все, про фестиваль понятно. Давайте обозначим, где, когда. Точное время. Во сколько начало у нас?
2: Воскресенье, 2 августа.
1: Так.
2: Мы встречаемся на площадке Государственной библиотеки Югры в 12 часов.
1: 12
2: и планируем себе весь день, да, потому что весь день мы точно найдем, чем вас удивить и
1: классно
2: восхитить.
1: Ну и будем надеяться все-таки на хорошую погоду, это важно. Для такого фестиваля у вас там столько декораций, всяких объектов, но...
2: Ну, могу сказать, что если даже будет дождь, мы всех вас ждем. Мы переместимся внутрь, мы проводим библионочь внутри библиотеки. Это, в принципе, такой же примерно формат. У нас есть план Б, поэтому приходите в любом случае. Все состоится. Писатели уже в пути, билеты куплены, все будет.
3: Давайте я попробую актуализировать информацию по поводу дождя. В субботу, начиная с полудня, начнется дождь с грозой и закончится в воскресенье утром рано.
1: Но это не точно, так что все.
3: Это прям точно. МЧС к тебе приходило? Те же писали, что будут лютые дожди у нас по Югре.
1: МЧС
2: не закончатся.
3: Они закончатся в воскресенье, то есть в воскресенье к 8 часам утра уже обещают такую плюс-минус ясную погоду.
1: Ну и все, значит, встретимся точно. Огромное вам спасибо за то, что проводят такие мероприятия. Мне, правда, искренне жаль, что только жители Ханты-Мансийска и гости столицы могут его посетить. Я бы хотела, чтобы вся Югра, вот все 1 700 000 собрались на ваш праздник. Они, правда, у вас чудесно, мы там были сами, знаем, о чем говорим. Ну и в завершение, можно такой вопрос, поскольку мы сегодня детские книги обсуждаем. А часто ли приходят взрослые югорчане к вам в библиотеку, чтобы взять для себя, не для ребенка, а для себя детскую книгу почитать?
2: Вот знаете, вот вы прям как вот прям вопрос. вот нужный.
1: Так.
2: Потому что вчера я встречала гостью из Австрии, и уже ее провожала, смотрю, Александр Георгиевич идет, который в Обско-Угорском работает, угу. исследователь, ученый. Угу. Я говорю, а вы в Кривичевске там уже не работает. Ну, я думаю, он тематически пришел. Он говорит, нет, я в детский отдел пришел, я там читаю такую-то детскую книгу. Я же в отпуске.
1: Обалдеть.
2: Поэтому это сплошь и рядом. Конечно, все мы были детьми, и, конечно, нам хочется нового прочтения.
1: То есть это не редкое явление, когда взрослый в детском зале для себя.
2: Да, я вот в Новый год решила Щелкунчика прочитать. Ну, просто сама вот захотела. Для настроения, да. Я думаю, таких людей очень много, которые хотят погрузиться в сказку и отвлечься от каких-то проблем
1: жизненных. Это про наших взрослых, бесконечных. Слушайте, а вот вы так незначай что-то сказали про гостью из Австрии, вы сказали?
2: Ну да, к нам заходила вчера. У нас частые гости.
1: Из за границы?
2: Да.
1: А что она здесь делает, вы не спросили?
2: Она также она вообще югорчанка. Она закончила школу в Когалыме. Ну вот, учится, проводит исследования по коренным народам. И, конечно же,
1: сейчас живет в Австрии?
2: Да, ее путь, конечно же, через библиотеку.
1: Понятно,
2: потому что у нас, да, фонды, литература.
1: Прикольно.
2: И вот она, да,
1: так изучала. Она своя, получается. Я-то думала, прямо из Австрии.
2: Ну, она представляется, что она уже, да, она уже оттуда, да.
1: Все, ну понятно. Если живет там, и там дом ее, то, конечно. Да. Спасибо огромное вам, Евгения. Мы в воскресенье 2 августа в 12 часов дня всех приглашаем вместе с вами, искренне рекомендуем. И мы с Тимуром тоже планируем к вам в этом году снова
2: приглашаем.
1: Прийти.
2: Я всех приглашаю, буду рада всех видеть у на нашем празднике.
1: Да, спасибо. У нас в гостях директор Государственной библиотеки Югры Евгения Финк. Вам удачного проведения, пусть все пройдет идеально или даже лучше.
2: Спасибо большое.
1: И до встречи в эфире.
2: До встречи.
0: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Здравствуйте. Наконец-то руки доходят до комментариев. Писал нам Дмитрий еще почти полчаса назад.
2: Про книги?
1: Всем привет, едем бригадой в Пермь из Нового Уренгоя.
2: Ого! Так, а где, на чем, как едете?
1: Ну, на машине.
2: Просто есть же, просто из Нового Уренгоя в Пермь можно и на поезде попасть, я напомню.
1: Сейчас проезжаем Салым, за бортом 31 градус, ну хотя бы кондиционер выручает. Всем хороших выходных, спасибо большое.
2: Круто, спасибо большое. Ну, раз вы говорите, что приезжаете в Салым, и у вас кондиционер, я делаю вывод, что вы точно в машине. Что за бригада? Вы куда-то работать едете? Все интересно мне, господи. Если есть возможность рассказывать, а вообще мы рады. Может... Получается, что вы с Имала в... Куда? В Пермь?
1: В Пермь.
2: Обалдеть, как все взаим... Вот просто все три региона представлены, которые, с которыми я связана, из Ямалова в Пермь. Проезжаете сейчас по Югре, слышите нас, ну это прекрасно. Мы рады вам составить компанию в пути.
1: В Пытяхе жарища не спадает. Добрый день, это Александр. Плюс 35 градусов и фотографии в качестве подтверждения на бортовом компьютере автомобиля.
2: Да-да-да, знаете, давайте дождемся выходных. Тимур нам всячески божится, клянется, обещает, что будет прохлада. Сегодня надо как-то еще переждать все вот это безобразие на улице. А завтра вроде как должно чуть-чуть свежее быть. В тему погоды могу кое-что рассказать, прежде чем ты к книжкам перейдешь, ладно? Поскольку у нас не пропадает интерес к теме жары и погоды. Помните, мы говорили, что в Тюмени вчера начали раздавать воду бесплатную, питьевую, людям на улице. А тут, короче, тюменская ФАС сейчас взялись за бутилированную воду, которая продается в магазинах, питьевую. А почему? А потому что ажиотаж вокруг нее бешеный, и вроде как где-то предприниматели начинают уже на этом сильно зарабатывать. Цены взлетели на питьевую воду, потому что все ее скупают просто бутылками, там, партиями целыми и так далее. Поэтому тюменский ФАС сказали, будем сейчас контролировать цены. Ну, бизнес, сами понимаете, когда где-то есть ажиотаж и спрос повышенный, там пытаются и подзаработать. Вот чтобы такого не было, ФАС будет работать. Ну, хорошо, если так. И еще одно сообщение тоже про Тюмень сегодня читала, как сказал губернатор Тюменской области. Вот этот пик летнего паводка на Туре будет как раз в эти выходные, вот ближайшие, которые завтра наступят. То есть то, что сейчас происходит, это еще не предел, а пик и предел ожидается вот как раз в эти выходные. Так что тюменцам терпение, и больше вот ничего не могу пожелать. Терпение. Здесь больше никак. Переждать надо все эти времена. Обязательно все пройдет. А пока вот в даже не таких комфортных условиях для жизни, даже с этими неприятными запахами, которые по городу от речки, да, ну и вот эта ситуация с питьевой водой тоже, да и с стиркой, готовкой все это усложняется. Ну, в общем, терпение просто вам и какого-то оптимизма несгибаемого хочется пожелать.
1: Алена пишет, мне нравится жанр книг, детективы, еще исторические романы. На необитаемый остров взяла бы три книги-детективы. «Мороз по коже», «Плач Гагары» и «Мангазия. Золотая пуща».
2: Господи,
1: знаешь такое?
2: Ни одну из этих книг
1: знаешь,
2: не читала.
1: Некую Маргариту Анисимову. Хоть бы не иноагент.
2: Ну, это автор, вероятно, да, этих книг?
1: Вероятно.
2: Я вообще только могу сказать, что у нас настолько с вами у всех разные читательские интересы, что надо брать, записывать авторов, названия книг, которые вы пишете, потому что совершенно разные жанры, и писатели, и наши отечественные, и зарубежные. Просто брать и расширять свой читательский кругозор благодаря вам. Спасибо за эти варианты.
1: А Надежда взяла бы на остров Библию, Новый Завет, что-то из Кати Качур и Достоевского.
2: О, кстати.
1: Братья Карамазовы или бесы?
2: Классика. Ну вот Библия тоже, видишь, уже присутствует не только в моем варианте ответ, но и у слушателей. Вот на нас с вами, вместе нам с вами на необитаемый остров. Мы бы с вами сэкономили место.
1: И открыли библиотеку там.
2: Кто-то бы из нас взял Библию.
1: Не библиотеку, а знаешь, это книгообмен.
2: Но у нас они одинаковые.
1: Почему одинаковые? У всех разные. Ни одного повторяющегося варианта не было.
2: Нет, слушательница, которая взяла Библию, говорю, вот надо с вами вместе ехать, потому что мы бы одну на двоих взяли, и у нас была бы еще вариация для одной книжки. Вот о чем я.
1: Нет, а каждому по три.
2: Я знаю.
1: Тогда получается достаточно, чтобы кто-то один взял?
2: Вот я и говорю, что у нас, поскольку совпадают некоторые варианты, можно схитрить. Кто-то берет один Библию, а у всех остальных остается место для другой книги. Все?
1: Ничего не понял. Ну ладно, видимо, жара влияет.
2: Конечно, не видимо, а точно. А может еще и... Сколько ты сегодня опять спал?
1: Много.
2: Тогда только жара остается.
1: Да ну а как спать-то, если окна настежь? Вроде даже ветерок есть, ну просто прилипаешь к кровати. Ну что это такое вообще?
2: Да, жарко очень, это правда. Ладно, по поводу...
1: Что это за безобразие? Что за выступление?
2: Что это за выступления такие? По поводу...
1: Чего?
2: Книг? А что я хотела рассказать по поводу книг?
1: Не знаю, наверное, в очередной раз пригласить всех 2 августа в библиотеку в 12 часов.
2: Это нет, я что-то, у меня же какая-то новость была, забыла. Ладно, сейчас пойду ее поищу. Давайте тогда продолжим новости, связанные с искусством и культурой. Я бы очень хотела поделиться с вами новостью. Восхищаюсь поступком группы BTS. Вы же знаете такую группу BTS? Южнокорейская, мега популярная. Сейчас корейская музыка, в принципе, очень популярна во всем мире. Но BTS — это такие первопроходцы, можно сказать, самые популярные южнокорейские артисты на данный момент. Они, их, кстати, даже приглашали выступать на чемпионат мира, который был по футболу.
1: Да, в финале.
2: Завершился перерыве. Недавно. Да, ну то есть, поскольку они мировые звезды, их реально пригласили аж на финал. Не просто там где-то среди игр, а вот именно на финальное выступление. Это о многом говорит. Ну, в общем, на этот раз...
1: По-моему, Джастин Бибер. По-моему,
2: Бибер был.
1: И, по-моему, Шакира. Вот эта тройка такая.
2: Шакира. Мадонна еще была.
1: Не слышал такого.
2: Была Мадонна. Ты что, ее на поле вывезли футболисты бразильские известные, вот эти все старые плеяды. Поэтому как ты можешь... Это же вообще была такая история. Ней еще прикалывались
1: многие. Я перерыв этот не смотрел.
2: Понятно.
1: Я не знаю, кстати.
2: Тебя
1: вот
2: музыка меньше всего интересовала, да, на чемпионате? Получается.
1: Да.
2: Ну, в общем, южнокорейская группа BTS отказались от участия в премии Грэмми. Тоже наверняка знаете, это самая популярная музыкальная награда в мире. Вручают ее, ну, музыкантам, как вы можете догадаться.
1: Угу.
2: Они отказались из-за новой азиатской номинации. Дело в том, что ввели в рамках Грэмми такую номинацию, типа «Лучший азиатский поп-артист». И туда их хотели номинировать, пригласить, и как-то, чтобы они там поучаствовали. И, возможно, скорее всего, даже бы выиграли. Но суть не в этом. Они говорят, что против того, чтобы слушатели в разных странах мира воспринимали их творчество без привязки к географии или языку. То есть они считают, что музыка, она не должна быть привязана какими-то условностями.
1: Чего они гонят, если они называются кей-поп?
2: И что?
1: Корейский поп. Попса.
2: Ну, они считают, что если у них музыка крутая, они должны быть оценены без привязки к географии. То есть они хотят выступать в основных номинациях, быть лучшими артистами года, а не лучшими азиатскими артистами. Им это не нравится, и мне почему-то их поступок очень импонирует, если честно. Ну, правда. А почему они таким образом, американцы, выделяют? Вот вам, вот здесь вот только чисто Азия будет, а вот здесь вот американцы наши будут соревноваться.
1: Ну, не знаю, если вы поете под такой формат, ну, это как если
2: такой
1: бы...
2: формат? Они на английском поют, у них есть песни покруче, чем у некоторых английских известных артистов, американских.
1: Как если бы Пелагея обиделась, то, что ее рассматривают в номинации «Фольклорный исполнитель», например. Она сказала, хочу участвовать в номинации для рокеров, например, или для поп-исполнителей.
2: Нет, это немножечко не то. Тут история про географию, привязку к определенной стране или народности, или нации, а не к жанру музыки. Это вообще две разных вещи, Тимур.
1: Пишет Сергей, Тимур, это вы сейчас сидите и к спине приклеена кровать?
2: Нет.
1: По ощущениям, да.
2: Это он про свою утреннюю ситуацию. Ну, во-первых...
1: Ой, кроватка моя.
2: Утром, в принципе...
1: Соскучился.
2: Уже, да? Утром, в принципе, тяжело просыпаться. Кровать-то просто вот так вот как будто бы обнимает тебя, говорит, никуда не пущу. Не пойдешь на свою работу, да? И всегда хочется остаться. А когда сейчас жарища такая, так вдвойне сложнее просыпаться, потому что еще весь вот это все... Короче, что я вам рассказываю? Сами, наверное, в таких обстоятельствах. Или у вас у всех дома кондеры? Или вы все счастливые люди, в отличие от нас?
1: Ну да, наверное.
2: Да. Еще одной строкой хочу сказать. У меня вообще сегодня очень много новостей, связанных с культурой. Я чуть попозже их продолжу рассказывать. Я вспомнила. Я хотела рассказать, где россияне читают книги, в каких местах.
1: Но...
2: Вспомнила. Нет, все это я попозже. Это там подлиннее надо, подольше времени.
1: В уборной?
2: В том числе угадал. А новость, которая не требует особого обсуждения, быстренько ее расскажу. Короче, в Италии один предприимчивый мужик подделал римский амфитеатр и водил туда туристов. Короче, он просто сделал
1: звучит
2: такую...
1: Звучит непонятно на самом деле.
2: Сделал такую локацию, поставил там
1: собственноручно.
2: Какие-то... Собственноручно.
1: Да. Он... И выдал ее за историческое.
2: Да, здание. Да. То есть там всякие вот эти колонны какие-то, которые он купил где-то в строительных магазинах, подкрасил их, подшаманил, сделал там их какие-то, знаешь, вот эти трещинки, сколы. Сделал все так красиво, что оно реально выглядит, как будто это какой-то исторический объект. И выдавал это за историю там, типа вот в древние времена там, в таких-то веках, вот здесь вот были где-то, ну, что ты понимаешь. Вот, и сейчас этого мужика, короче, ну, естественно, это, мне кажется, долго не могло быть... незамеченным. Кто-то на него пожаловался, и в итоге сейчас ему грозит тюремный срок. Представляете? Не просто там штрафы какие-то. Ну, у них это...
1: Мошенничество, типа.
2: Наверное. Если хочешь, могу пойти читать подробности. Но суть не в этом. Суть в том, что он сейчас реально может сесть на полгода в тюрьму, потому что вот такими делами занимался. Но вообще предприимчивый, надо ему отдать должное.
1: Угу. Предприимчивый — это те, кто беспилотники покупал в Китае, переделывал их под российские образцы.
2: Об этом мы в следующем часе расскажем.
1: Продавал, как будто бы это ноу-хау разработка.
2: Сейчас ты уже не успеешь рассказать, надо побольше подробностей.
1: А это вот предприимчивый.
2: Слушай, а 40 евро — это сколько?
1: Это примерно 3000 с копейками.
2: Вообще.
1: Ну, 3500, вот так, если.
2: Он вот такую стоимость брал за посещение своего объекта.
1: Да прикольно.
2: 40
1: ну, а
2: евро. Прикинь, это какой, на самом деле, творческий мужик, он же еще истории выдумывал, что здесь происходило, какие тут были события.
1: Я бы хотел посетить эту локацию, просто для любопытства посмотреть, как он это все воссоздал, достоверно или нет.
2: Да.
1: И тем более, там, не знаю, все были, условно говоря. Ну, кто, это где, откуда?
2: Это в Италии. В Италии мужик. И он даже сказал, что на его вот этом объекте, который он показывал всем, даже бывал в свое время Юлий Цезарь.
1: Ох,
2: вот такие выдумывал вещи.
1: То есть Колизей, наверное, все видели условно.
2: Да, Колизей.
1: Из туристов.
2: Да.
1: Ну, а вот этот объект далеко не все.
2: Проблема в том, даже не проблема, а, наверное, фишка в том, что он продержался несколько лет. Он несколько лет водил туда туристов. Речь идет о тысячах туристов, с которых он поимел большие деньги. Ну, сейчас вот... Кстати, ну, полгода тюрьмы... За несколько лет предпринимательской деятельности, может, и не так и строго.
1: У нас кирпичный дом и первый этаж, поэтому дома температура сносная.
2: Классно.
1: Хорошо вам.
2: Хорошо вам, да. Пусть и всем будет хорошо, искренне этого желаю. У нас музыка, далее в конце часа вернемся.
0: Свои люди.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что, давайте уже эту тему закроем. Я ее полтора часа пытаюсь рассказать. Вот расскажу сейчас. Что такое?
2: Что это за бредятина здесь написано? Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября. А что у нас уже образы детей к 1 сентября надо продумывать? Большинство говорят, что в классических образах отправят в школу. Однако треть выбрала стиль неформальный и бунтарскую небрежность. 68% родителей рассчитывают потратить на праздничный обряд не больше 50 тысяч рублей. 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч. Каждый десятый отложил на эту цель минимум 250, а каждый двадцатый готов к тратам свыше 500 000. Кто это вообще ахинею пишет, я не понимаю.
1: А кто?
2: А типа просто нельзя сказать «иди». Ну, какой образ за 500 000? Это что, образ?
1: Красиво-то в любом случае на линейку надо ребенка нарядить, но чтобы образ. Я тоже, кстати, читала, но я даже эту новость не стала открывать, я заголовки сегодня читала в СМИ, что многие, там большинство зумеров хотят себе образ от 100 тысяч рублей на линейку 1 сентября. Я такая, чё, даже открывать не буду. А тебя, видишь, как зацепило.
2: Это бредня какая-то, нет?
1: Да, меня больше всего интересует, где проходил этот опрос. Такое ощущение, что это в каком-то очень обеспеченном обществе, потому что, ну, 250 тысяч и больше для того, чтобы одеть ребенка на линейку 1 сентября, как будто бы перебор. Нет? Как будто бы даже если ты очень обеспеченный человек, ну зачем тебе 500 000 на это тратить?
2: Я как-то раз подумал, пойду работать в администрацию. А потом мне стало жалко 15 тысяч на костюм отдавать, я не пошел. Ну, рубашка вот эта за 1500, ну, нормально же выглядит?
1: Мне нравится.
2: А что можно на 500 тысяч купить? Это, ну, в чем? Ну, просто мне... Я не понимаю. В соболиной шубе.
1: Ну, какие-то, может, брендовые вещи, которые стоят бешеных денег. Люди обеспеченные знают, где такую одежду.
2: Чем отличается от китайских, но тут, где тоже написано Puma, например, который я куплю за 1300 на Валберис.
1: Концептуально, наличием, конечно, бренда и какие-то...
2: Чеки с собой носить. Ну, просто ко мне кто-то подходит, говорит, настоящий? Я говорю, да, вот чек. Да, или что? Как, а как они вот определяют, настоящий или нет? Ну, человеку, допустим, 12 лет, он подходит к своему ровеснику и говорит, о, у тебя вот этот свитшот настоящий, там, Баленсиага. Тут говорит, да.
1: Тим, поверь, школьники, которые 500 000 тратят на свой образ с 1 сентября, они ходят в особые школы, в очень элитные, дорогие.
2: А и где там, эти школы? И там все... Школьники вот эти вот по 500 000, где они находятся?
1: Все, кто ходит в эту школу, не задаются вопросом, оригинальная вещь на тебе или нет, потому что все ходят в таких оригинальных. Где? В Москве, наверное.
2: Где в Москве?
1: Не, на самом деле, в любом российском городе, наверное, есть какие-то такие, в крупном городе есть такие школы, куда ходят люди обеспеченные, дети обеспеченных, да, людей. Но, мне кажется, Москва — это просто преимущественно там вот такие учебные учреждения. Я тоже шокирована, что 500 000 можно потратить на школьную форму. Ну ладно, я вообще не об этом хотела. Ты же мне сам сказал, расскажи уже, наконец, эту историю про чтение.
2: Ты у меня просто глаз задергался. Ты на меня же самая первая обратила внимание. Расскажи про чтение.
1: Да, обязательно расскажу. При этом ты же сам нам вот на днях рассказывал новость.
2: По дороге на Мальдивы в личном самолете пока летит. Вот это сейчас история.
1: И что
2: будет,
1: мы там интересно читаем,
2: опрос,
1: да?
2: Прошел среди московских безработных.
1: Нет, просто мы тут на днях говорили, что 25 тысяч нужно, чтобы собрать первоклассников в школу на все.
2: Да
1: на все.
2: Все,
1: включая форму, включая блузку, юбку для девочки или брюки для мальчика, на все. И вот это среднестатистическая российская такая цифра, да, то есть большинство россиян такие, ну окей, 25, да, наверное, может чуть меньше, что-то чуть больше, mm-hmm. но 500 тысяч только на наряд, это, конечно, перебор. Но опять же, для кого перебор? Люди обеспеченные скажут, нормально.
2: Ну, ты прям, черт, ты прям даже дикцию их подбираешь.
1: Да?
2: Нормально.
1: Хорошая актриса.
2: 500 тысяч.
1: 500 тысяч. Ладно, теперь про то, как и где мы читаем. Самый популярный ответ...
2: Нам все это не нравится, потому что мы завидуем таким людям.
1: Возможно, ты хочешь так же за 500 тысяч одевать себя к 1 сентября?
2: Не хочу. Мне просто обидно, что у нас такая разница, очень сильная разница.
1: Разрыв, да, сильный?
2: Между каким-то деревенским работягой на тракторе, да, и его супругой дояркой, например, которая там зарабатывает 1000 по 15, да, дай бог. И тех, кто жирует, я не знаю, на основании чего вообще так сложилось. Что кто-то думает 500 000 потратить на школьную форму или... На ужин в ресторан сходить.
1: Там. При этом и те дети пойдут в школу, да, будут примерно одинаковые знания. Ну, не примерно, а одинаковые знания получать. Вот, но... в разной одежде. Ладно, не об этом сейчас. Про книги, да, уже договорю, пока ты до конца не вывел себя, из себя и нас тоже всех заодно. Где читают россияне? Напишите, где вы читаете, если у вас есть возможность. А самый популярный ответ Тимур сейчас точно угадает. Ну, прям точно.
2: В общественном транспорте?
1: Конечно же, в любом транспорте. Это поезда, самолеты, автобусы, машины. Кстати, в пробке отдельный почему-то вариант вывели его социологи, в пробке. Хотя, мне кажется, это то же самое транспорт, по сути, да? Вот, любой транспорт мы там любим читать. Так ответила почти половина россиян. Говорят, что в транспорте без книжки вообще делать нечего. Второй по популярности ответ меня, честно говоря, удивил.
2: На пляже?
1: Нет.
2: На шезлонге?
1: Нет. Он меня удивил, потому что...
2: На работе?
1: Я себе такое позволить не могу. У меня просто времени на работе нет на чтение. Но у нас каждый третий житель страны читает либо на работе, либо на учебе, если это студент, например. Ну, то есть пришел на скучную лекцию, неинтересно тебе слушать, а пропускать вроде как не надо, чтобы не было пропусков, фенок, да? И вот ты сидишь с этой книжкой и увлекательно проводишь время. Учеба, ладно, бог с ним. Работа. Что у вас за работа такая, что есть время читать книги? С другой стороны, вот охранники, например, да? Они же реально, мне кажется, и кроссворды, и все на свете могут за время своей смены почитать. Особенно, если объект не очень стратегический. Так, ладно, это второй по популярности ответ. На третьем тоже можешь догадаться. Если не хочешь, если устал, я тебе сама просто продолжу говорить.
2: Было первый общественный транспорт, второе
1: транспорт,
2: было работа.
1: Учеба, ну, или работа. Все. Нет, не дома. Дом это такой, его даже никто не рассматривает этот вариант. Имелись в виду необычные места. Парк будет попозже. В очередях. Каждый четвертый читает, достает книжку из сумки, когда сидит в очереди, либо там к врачу, в какое-нибудь учреждение. Ну, в любой очереди сидишь, время зря не теряешь, читаешь. Это круто, это здорово.
2: Знаешь, стоишь в очереди в Пятерочке, там кто-нибудь, или в Магните, ладно, или в Монетке, или в Ленте, или в Перекрестке. Короче, где угодно, в любом магазине. И этот слышишь впереди покупатель. Говорит, девушка, а почему у меня в чеке вот здесь вот 250 рублей, а на ценнике было 230? И ты понимаешь, о, это надолго, и ты достаешь книжку.
1: Да, точно. Разборки минут на 15. Дальше. Каждый десятый житель нашей страны говорит, что в кафешках, в ресторанах, в кофейнях, ну, пришел перекусить, выпить кофе, и сидишь, читаешь книжку. Тоже распространенное явление на самом деле. Вот дальше пошли уже такие более экзотичные варианты. Все, что меньше 10%, сейчас назову. Есть россияне, которые любят читать в ванной, их 8%. Ночью лежишь, отмокаешь в ванной, читаешь книжку. Я, кстати, так раньше делала, очень часто. Просто сейчас у нас нет ванны, у нас только душевая кабина, поэтому мне негде. В душе же не будешь читать книгу, пока стоишь под душем.
2: Личная боль.
1: Личная боль, да. Но, тем не менее, мне кажется, в ванной полежать с книжкой классно. Это прям реально отдельный вид удовольствия. Дальше. В автомобильных пробках я уже сказала. Во время медицинских процедур 5% россиян.
2: В аппарате МРТ сидеть.
1: Ну, я не знаю, я тоже думаю, какие это. Либо когда, может, тебе пиявок ставят. Ну, когда ты приходишь, когда ты лежишь какое-то время и делать нечего. У стоматолога ты вряд ли почитаешь, да? Это, может, на массаже,
2: на родах, опять же.
1: Ну, что ты начинаешь? Короче, во время медицинских процедур. Представляете, россияне в каких необычных местах умудряются читать. Дальше. На ходу 7% россиян читают. То есть идут куда-нибудь по улице и читают на ходу. Это талантище, я им не обладаю, но я завидую.
2: Причем на родах, знаешь, не в качестве рожающего, а в качестве... Так, а если схватки? 5 позывов в минуту.
1: Типа врач?
2: Подождите, не орите, женщина. Так, какая страница? 47?
1: Вспоминаю, как там нас учили, да, в медицинском. Это страшная ситуация, но шутка хорошая. И еще два варианта, они похожи, но тем не менее разные. Во время прогулки читает каждый десятый житель нашей страны. Нет, подожди, 10%. А, да, это каждый десятый. И, кстати, я представила себе прогулку. С такими друзьями, наверное, плохо гулять, потому что если вы вышли компания, кто-то идет все время или читает, а вы...
2: Какой смысл? Ну, дурак, конечно, мы тут все в телефонах, это в книжке какой-то.
1: Какой смысл в такой прогулке, да, и в таком друге? Ну, и самый непопулярный вариант, но 2% россиян сказали, что когда выходят гулять с собакой...
2: Знаешь, вы с друзьями гуляете, вот, а у него в руках книжка, и на ней написано, как завести друзей.
1: Прикол.
2: Нормальных.
1: Прикол. И во время прогулки с собакой 2% россиян тоже читают. Ну, вышел со своим шариком, да, он пока у него там бесится, бегает, носится, сел на лавочку и почитал книжку. 2% россиян ответили так. Но меня, в принципе, радует, что у нас россияне читающие по-прежнему люди, и это здорово. И, кстати, каждый третий еще житель нашей страны в рамках этого вопроса сказал, что ему принципиально важно дочитать книгу до конца, даже если сюжет уже перестал нравиться, даже если уже бесит эта книжка, все равно принципиально каждый третий ее дочитает, потому что, ну, что ж, ты же время уже потратил на нее, так что вот эта принципиальность тоже мне близка.
2: Ладно, в следующем часе поговорим о чем?
1: О много чем.
2: О много чем. О том, что написано на свежих страницах газеты «Новости игры». Вот о чем.
1: Это в первую очередь.
0: Свои люди. Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Урае готовят к открытию новый стационар городской...
0: Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Урае готовят к открытию новый стационар городской больницы. Важная стройка...

0: Еще одно новшество. В Евразийском экономическом союзе заработает единый механизм проверки «Честный знак». Кроме того, Банк России ужесточит меры воздействия к недобросовестным операторам сервисов рассрочки. Это должно защитить покупателей. Хорошие вести для жителей Урая. Ожидается открытие нового стационара городской больницы. Сейчас завершается важный этап подготовки учреждения к запуску, который планируется на осень. Само здание уже принято в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдал жилстройнадзор Югры. Сейчас специалисты оформляют документы для лицензирования, комментирует глава Урая Тимур Закирзянов.
1: Чтобы все объекты, все оборудование, все системы были допущены к работе, требуется как раз долгая процедура лицензирования, подготовки документов и так далее. Вот как раз Ростехнадзор будет являться принимающей организацией. Мы очень надеемся, что в этом году, в течение этого благоустроительного сезона, стационар уже будет открыт.
0: Новый комплекс раскинулся на площади почти 15 тысяч квадратных метров и состоит из 4 блоков. Рядом с ним уже построены прачечная и пищеблок. Внутри все, что нужно для качественной медицинской помощи. Комфортабельные палаты, кабинеты гемодиализа, рентгенографии, современные лаборатории, полноценный операционный блок и другие помещения. Важный шаг в развитии научного и туристического потенциала Югры делает Сургутский район. В музейном центре Барсова гора близится к завершению строительства современного конгресс-холла. Здание, на строительство которого из местной казны направили 115,5 миллионов рублей, уже готово. Специалисты заканчивают монтаж инженерных систем. Новый павильон площадью 600 квадратных метров станет крупнейшим объектом туристической тропы «Человечность». Здесь будут проходить научные конференции, симпозиумы и круглые столы. А благодаря расположению рядом с археологическими памятниками участники смогут совмещать работу с полевыми исследованиями. И последнее. Курпункт медиахолдинга «Югра» в Макеевке отмечает 3-летие. То, что начиналось для сотрудников как очередная командировка, быстро стало чем-то большим. Сотнями репортажей, десятками историй о людях и о том, как город шаг за шагом возвращается к мирной жизни. Уже в первый день приезда, 2 августа 2023 года, журналисты стали свидетелями открытия отремонтированного офиса МФЦ на Московской улице. Его приводили в порядок специалисты «Северавтодора». Работы шли практически круглосуточно, без остановки приема граждан и завершились на месяц раньше срока. Всего за 3 года благодаря региону-шефу Югре в Макеевке улучшили дороги, детские сады, пищеблоки в школах, коммунальные сети и парки. Это результат огромного труда людей в непростых условиях. Каждый такой шаг корреспонденты Югры старались отразить в газетах, на ТВ, радио и в соцсетях. Как отметил на одной из встреч с творческой группой медиахолдинга Югра губернатор Руслан Кухарук, есть югорчане, которые называют Макеевку 23-м муниципалитетом. В этих словах вся суть этой 3-летней работы. Не просто помощь, а настоящее сопричастие. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
2: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Ой, у нас сегодня прям день гостей. Причем день гостей с такими легкими, приятными темами. Ну, вообще, пятница традиционно к нам приходят коллеги из газеты «Новости Югры». Сегодня Лена Карманова у нас в гостях. Лена, привет.
5: Привет, привет.
4: Ну как в гостях?
6: Привет.
4: Не в гостях. Тоже полноправная хозяйка студии, потому что коллеги мы. Принесла нам свежие, вкусно пахнущие газетки. Тимур, как обычно, сидел сейчас. Уже понюхал, уже пошуршал. А теперь пойдем по содержанию. Да. Рассказывали, чем интересным делитесь в этом выпуске. Какие материалы, может, ты сама лично писала? Ну и коллеги, что интересного рассказывают.
5: Ну, прям ведь скажу, что правда интересная газета.
4: Да, так у вас каждый раз это так. Мы даже это не оспариваем.
5: На обложке у нас наш митрополит Сургутский, Ханты-Мансийский Павел, с младенцем. Такая милая фотография.
4: Да, фоточка просто, правда милая.
5: Да. Велась новая традиция. Он лично крестил детей многолетних.
4: Многодетных.
5: Многодетных семей.
4: Ну, кстати, чтобы стать многодетной семьей, надо быть действительно многолетней семьей. Так что ошибка правильная, можно сказать, оговорка.

0: Оговорка, да.
1: И это случилось в день крещения Руси.
0: Да, да, совпало, это, в общем-то, да? То есть у нас в день крещения Руси еще и прошла вот такая торжественная...
1: Зародилась новая традиция.
0: Да, прикольно. Угу. Так, едем дальше.
1: Едем дальше. Вот о самозанятых. Многие и таксисты, и рукодельницы, и так далее, являются самозанятыми. И когда они болеют, они страдают в одиночестве, без поддержки государства. А теперь, с 1 августа, им будет фонд социальный платить
0: больничный.
2: Но да, в случае, если, давайте договоримся сразу, не просто так, как говорится, из-за широкой души, а в случае, если они уплачивали соответствующие
0: регулярные взносы. Да, на самом деле, с января 26 года эта программа вступила в силу, и добровольного социального страхования и самозанятые, они могли вступить, ну и сейчас есть такая возможность, могли вступить в вот в эти отношения, правоотношения с социальным фондом.
2: Но регулярно, прежде чем идти на больничный, оплачиваемый, нужно полгода принимать участие в
0: вот,
2: этой программе.
0: Именно поэтому в январе все это дело вступило в силу, и вот сейчас те, кто зимой еще решили все-таки отчислять эти взносы для того, чтобы получать больничные, те, кто подключились в начале года к этой программе, они сейчас в августе начнут уже получать плоды этой программы и смогут получать больничные в случае ухода на больничную. Вот такая история. Да, спасибо, это важная информация, действительно. У нас, кстати, в Югре очень много самозанятых. Я помню, когда вся эта история началась с регистрации самозанятых, были такие данные, что ежедневно или еженедельно по 100 человек регистрировались, не помнишь?
2: По-моему, чуть ли не ежедневно.
0: Ежедневно, да. То есть у нас был такой период,
2: типа,
0: в Югре.
2: Ну, сильно много, да, было. Там когда, месяц по 3 тысячи человек.
0: Когда каждый день по 100 человек. То есть у нас в Югре сейчас 1000 этих самозанятых касается огромного количества людей.
2: А тем более, что делать это можно было очень просто. Не нужно было никуда идти, ни в какую налоговую. Просто скачал приложение
0: действительно, не выходя из дома, все сделал.
2: Нажал
0: Слушайте,
2: три кнопки, вот ты уже предприниматель.
0: Я тут листаю дальше. На 9-й страничке у вас про бензин материал, да? Бензин есть, бензин будет. Это хорошо, если так. Но это не твой материал, Лен.
1: Это внушает, конечно, нам оптимизм для жизни, но вот здесь на 8-й страничке мы пишем про Соломанова. У него и был юбилей, ему 95 лет с дня рождения. И вообще в этой газете у нас много юбиляров. И Кузовников, наш знаменитый гинеколог, который принял роды у половины югорчанок, наверное, в свое время долго очень работал. И вот Фарман...
0: Салманов.
1: Да. И Анна Митрофановна Конькова. Ну, про Салманова что скажем, что будет над небом, над землей в небе Югры парить вертолет, так, с его портретом и с его знаменитыми словами телеграммы. Я нашел нефть, вот так.
0: Да, слушайте, но символично, что вертолет, потому что надо напомнить, что у нас вообще-то и Сургутский аэропорт носит имя Салманова, да, и здесь действительно красиво украшенный, прям расписной, тут и портрет Салманова, и фраза, его цитаты, ну, круто. Угу. Это в честь юбилея, да, такой взяли?
1: Да, 95 лет.
0: Получается, даже такая арт-история. Угу. Так, дальше едем. О, школа безопасности. У нас в Югре сейчас проходит соревнование со всей страны, по-моему, да, к нам приехали спасатели.
1: Юные очень, до 17 лет, это детские соревнования, да.
0: Это юные спасатели.
1: Да, там 18 команд, по 2 команды от каждого федерального округа, и плюс 2 югорские команды, так как мы принимающая сторона. Но не просто наши там абы какие команды. Команда «Чемпион» детская с Нефтьюганского района, чемпион округа. Ребятки там до 14 лет. И очень мило было разговаривать с тренером.
0: А ты сама, да, там была?
1: Да, ну, они еще 2 августа стартуют.
0: Ага. А, ты уже пообщалась с ним?
1: Я пообщалась с тренером, и Александр Ларкин всех-всех своих, конечно, участников любит. И говорит, как Лере Нечаимовой повезло, у нее день рождения 2 августа. Я говорю, ну, наверное, поздравят на весь стадион Леру.
0: Ну да, как минимум. Хотя, когда я была в возрасте Леры, мне было бы, наверное, не очень хорошо от того, что я вдалеке от друзей и семьи день рождения провожу. Но мне нравится, что тренер оптимист в этом плане.
1: Но команда ее друзья все-таки.
0: А,
1: она же в команде Лера. Лера в команде, она сюда приезжает.
0: И со всеми друзьями отметит, короче, там.
1: Конечно. И еще 180 таких же юных спасателей из разных регионов, то есть новых друзей приобретет.
0: Тогда Лере точно повезло. Хорошо, едем дальше.
1: Вот еще мы встречались с археологами. Археологи вообще необыкновенные люди. Они так вот болеют всем этим, показывают тебе какие-то осколки этих керамических предметов, такие...
0: Моя прелесть.
1: Да, не трогай руками, смотри глазами. И представляете, они сейчас...
0: Наши археологи,
1: наши, в Музее природы человека, да, ездили на 10 дней... 5 человек
0: в экспедицию,
1: в экспедицию по реке Канда.
0: Ага.
1: И за это время обнаружили целых 399 артефактов.
0: Вау.
1: Это 400 без одного. Они очень довольны.
0: А где, они рядом с рекой или прямо речку как-то исследовали? Или все вместе там?
1: Дело в том, что они стали обладателями редкой старинной карты. И даже вот Татьяна Собольников говорит, мы как Индиана Джонс отправились в экспедицию, когда к нам в руки попала древняя карта. И она вот так все таким таинственным голосом все это рассказывала.
0: На поиск сокровищ отправились. И 399 сокровищ нашли.
1: Да.
0: А что там, Лен, хотя бы пример, что знаешь, какие...
1: Ножи... Серьги, браслеты,
0: ого,
1: один какой-то перстень хорошо сохранившийся.
0: А сколько им примерно лет, они тебе рассказали?
1: Они только вернулись, и в конце года, в декабре, у них будет по итогам большая выставка уже с реставрированными этими предметами.
0: А бывает такое, что вернулись археологи, нашли какой-то перстень, а выяснилось, что ему 20 лет всего?
2: Бывает.
0: Да?
1: Ну, тут видно, они... Да, и, кстати, нам... присутствующим на этой презентации было разрешено приблизиться к некоторым из этих предметов. Они прям...
2: И забрать себе дом.
1: Нет, посмотреть на них глазами. Но все равно чувствуется дыхание какое-то времени. Ему не 20 лет, это точно.
0: То есть сразу видно, да, что древняя штучка?
1: Потому что это из гробниц древнейших предметы. Они не могут быть 20 лет.
0: Мне просто... Ну да, просто вот у нас жители Кандинского района в том числе, получается, они вот там живут в тех местностях, где вот это все буквально у них где-то под землей зарыты такие сокровища, да? Они там все рядышком ходят и даже не подозревают.
1: Подозревают и даже очень.
0: Да? Ну, археологи, в общем, вернулись с добычей, с хорошей. Круто. Мы поздравляем их, мне кажется, вернуться с экспедиции с таким количеством артефактов. Это круто.
2: 16-я страница. Я вот здесь вижу историю, которую даже мы приложили свою руку. Ну, как даже, мы
0: ее осветили очень широко в прошлые выходные. У нас была программа «Важен каждый», где мы общались с Ириной Юрьевной, которая нам рассказывала... Она из Октябрьского района, она как раз является организатором этого проекта. Рассказывала о том, как произошел обмен пенсионерами, как бы это грубо ни звучало. Московские пенсионеры приехали к нам в Югру в рамках этого проекта, путешествуют они по стране, а теперь югорские наши пенсионеры отправятся в Москву в сентябре. Это будет, но мы-то общались в эфире, а у вас здесь фотографии. Я наконец-то увидела этого дедушку активного, который был единственный, кстати.
1: Мос Антаморос.
0: Вот.
1: Зовут.
0: Как нам сказала Ирина Юрьевна, это единственный мужчина был в той московской вот этой группе пенсионеров, а все остальные женщины. И он реально стал своеобразной звездой, его все СМИ комментарии брали, фотографировали, даже вот на ваши.
2: Ну, чисто страничках. Дед Мороз же, да?
0: Да, реально. Такая.
2: Вот такой немножко европейский, типа
1: Санта-Клауса.
2: Нет, а
1: он так и говорит, я до 25 декабря с Сантой работаю, а после 25-го Дедом Морозом. То есть это его прям...
0: Амплуа такое.
1: Прям профессия, он подрабатывает.
0: А, реально?
1: Да. Вау. У них же есть своя организация помощи семьям с детьми-инвалидами, где он вот как раз Дедом Морозом и Санта-Клаусом выступает и организует праздники для этих семей. Вообще такие они добрые. И
0: ты с ними тоже
1: люди.
0: Пообщалась, получается?
1: Конечно, а он рассказал тут очень смешную историю, это ухохотаться прям по-задорному, когда оцепили 13-й вагон.
0: Как это?
1: Ну, это для старшего поколения, когда история такая, что проводница заходит в свой 13-й вагон и говорит, где мои пассажиры, мой вагон пустой. Идет к начальнику поезда и говорит, мой вагон пустой, где мои пассажиры? Он на следующую станцию передает по телеграфу, у меня 13-й вагон пустой, продавайте все билеты. Пассажиры приходят, не могут залезть в 13-й вагон, отправляется поезд, через час приходит проводница, говорит, у меня вагон пустой.
0: Снова?
1: Он говорит, да я ничего не пойму, в чем дело.
0: Закрыт просто?
1: На следующей станции они отцепляют 13-й вагон и едут дальше. Приходит опять проводница 13-го вагона, говорит, у меня вагон пустой. Оказывается, было 2 13-х вагона. Все первые садились, а они следующим ехали 13-м вагоном. Так и у них получилось.
2: А и в итоге отцепили тот, к которому
1: люди пустой
2: были.
1: Все время. Да, люди отцепились, а пустой поехал снова.
0: Обалдеть.
1: И у этих людей... Вот,
0: москвичей.
1: Вот Деда Мороза. Все полетели самолетами.
0: А он?
1: А он со своей женой поехал на машине до Перми. Там такой путешественник любит.
0: Ого.
1: Да, он родом из Перми, побывал там.
0: Он родом из Перми?
1: Он родом из Перми, да.
0: Да что с этим будешь делать? Просто, меня, понимаешь, я не могу, меня просто родина просто везде преследует. Я просто сама родом из Пермского края. У нас очень много слушателей из Пермского края, понимаешь?
1: Вот видите. Так что они могут привет ему передать.
0: Круто. То есть этот удивительный дедульчика, он еще и мой земляк, можно сказать. Обалдеть, потрясающе.
2: Интересная статья, которая называется «Врач, который видит вас насквозь». О чем, как вы думаете, речь идет?
0: Рентген?
2: Ага. почти. Ну, КТ, МРТ, рентген, врачи.
1: И тут такая фотография, посмотрите, есть человек с заплаткой в черепе. Огромной заплаткой.
0: Обалдеть, да, реально. Слушайте, это тот самый случай, когда реально хочется сказать, обязательно найдите свежий выпуск газет «Новости игры» и посмотрите на череп с заплаткой. Здесь реальная фотография, ну, то есть снимок. Это получается, у человека что-то случилось, пробили череп ему, и врачи вот такие заплатки.
1: Опухоль мозга была, у него не удалили, и пришлось вскрывать коробку и потом залатать ее.
0: Обалдеть.
2: Ой, с медицинской точки зрения есть даже отдельное название, я сейчас не могу вспомнить, как...
0: Ну, выглядит, честно говоря, да.
1: Ну, под волосами не видно, ладно.
0: Ну, да, я понимаю, просто это же такая серьезная очень операция.
2: Кто помнит, как называются операции на черепной коробке, напишите, пожалуйста.
0: Тимур забыл.
2: Не, вот еще мне тут есть такая заметка рентгенологическая. Кстати, рентгенологическая служба окружной клинической больницы Ханты-Мансийска представлена командой из 120 высококлассных специалистов, более 30 врачей, 40 рентген-лаборантов. Ежегодно на базе этого отделения проводится около 170 тысяч лучевых исследований, от профилактических до высокотехнологичных, а на МРТ пойди попробуй запишись.
0: Ну, желающих просто больше, чем возможностей. Ага. Ой, тут и Альберт есть на ваших страницах. Альберт, вот это мы с ним большое интервью делали.
1: Ой, а мы его теперь в газете зовем «Африканочка наша». Мы же, это уже вторая статья про него.
0: А, то есть вы сейчас каждый выпуск, да, немножечко про него рассказываете?
1: Нет, уже все, закончили, он прибежал.
0: Да,
1: финишная черта.
0: Вот, кстати, мы же с тобой, с Тимур, даже не говорили нашим слушателям, что Альберт добежал до Ноябрьска, он теперь все уже выполнил свою цель, достиг, преодолел вот этот маршрут 3400, он изначально планировал 3200, но, говорит, со всеми забегами в города у него почти 3400 вышло, и сейчас, а, кстати, не знаешь, он уже вернулся в Москву, Лен, вот этот момент не проследили, мы просто с ним обещали созвониться, когда он будет уже в Москве, надо ему позвонить.
2: Наверняка. Нет, 1 августа бегун отправится в Москву. Чего, читайте, тут написано.
1: А, все точно. В газете. Про Африканочку все.
0: Рассказывали,
1: как его медведи спасали дальнобойщики?
0: Он сам это, мы с ним созванивались в прямом эфире, он нам сам это потерял.
2: Инициаторами этой спасательной операции, можно сказать.
1: Да, я помню, всех, что вы скорую помощь почему-то вы в помощь взяли, да?
0: Нет, это просто мы, получается, в эфире сказали, все там товарищи, бежит вот такой ультрамарафонец, все, кто будут видеть его на трассах, выходите, говорите, где медведи, чтобы было безопасно. И еще, если будете с ним общаться, спросите его номер телефона, мы хотим с ним пообщаться. И в итоге все наши слушатели, даже водитель скорой помощи с бригадой врачей остановились, когда увидели его на трассе и сказали, тебя там на радио ищут, представляешь? И реально очень многие водители останавливались и говорили, слушай, там медведи, там опасно, здесь вот кафе будет. Ну, короче, ориентировали его полностью по округу. У нас золотые водители, у нас золотые слушатели, у нас золотые люди в Югре живут. И, кстати, да. Альберт, когда, помнишь, он был у нас на эфире, сказал, что его очень поразил Пермский край, что там самые добрые люди, что ему там деньги, пироги, все пихали, вот это не с пустыми руками не отпускали. Но, когда он пробежал маршрут по Югре, он нашим коллегам тоже... Тимуру Чешкову, кстати, журналисту, который раньше работал в ТРК «Югра» также, вот он с ним тоже встретился уже ближе к концу там трассы, вот где была граница с Ямалом, и Альберт сказал, вот сейчас, когда я пробежал через всю Югру, я могу сказать, что Югра поразила меня еще, даже, вы знаете, даже уже Пермский край затмило, потому что тут столько всего с ним было, и столько добра он встретил в Югре, так что вот он особенно отметил наш регион, вот так вот, представляете?
1: Спасибо, Альберт.
0: Да, спасибо Альберту, и спасибо всем нам.
2: Огромные лучи добра посылаем нашим слушателям, как минимум. В частности, вот Надежда и Юля, спасибо большое, которые написали, называется это процедура трепанация черепа.
0: Трепанация забыл, Тимур.
2: Да, могла бы подсказать, Марина.
0: А я не поняла, про какое слово ты забыл. Какое?
2: Ну, вскрытие черепной коробки.
1: А вот знаете, для старшего поколения будет интересно, ведь они помнили Анну Митрофановну Конькову, нашу сказительницу, и слушали ее волшебный голос, правда. Все, кто с ней общался в детстве там или когда-то, они говорили, что у ней голос завораживал.
0: У нас в Ханты-Мансийске есть улица Анны Коньковой.
1: Да, на пятиэтажке есть мемориальная доска, на той самой, где она жила. Но я лично в детстве даже ее встречала.
0: Да?
1: Да, она вообще вот такая была простая, и ее звали на какие-то мероприятия, где дети собираются. И она рассказывала нам всякие легенды хантыйские. И так она, и вот он идет по лесу. И она...
0: Талантливый рассказчик.
1: Ой, это волшебно. Угу. А здесь читательница нам прислала письмо.
0: Какая страничка, подскажи?
1: Это вот 22-я.
0: Так, ага. Угу. Письмо и что там?
1: Людмила Степичева, оказывается, была у нее воспитанница в детском саду. Анна Митрофановна была воспитательницей в Голубке. А вот Людмила Степичева сидит в первом ряду вот слева.
0: Обалдеть. То есть вы благодаря этому письму, которое попало вам в редакцию, вот этой фотографии, написали целый материал, да?
1: Да, и она все вспомнила, как у них проходил день рождения березки. Вы понимаете, вот сейчас воспитатели современные, ну, никак не хочу их укорить или умолить их там...
0: Достижения, таланты.
1: Да, но, понимаете, праздник березки. Дети в группе говорят... Им говорят, все, у березки день рождения, мы идем в парк. Ух в ты. Это время рабочие, кто-то там еще воспитатели, носятся с ковриками, со скамеечками в парк имени Лосева. Туда возле березки что-то выставляют, березку какими-то лентами украшают, косы ей заплетают.
0: Любую, да, первую попавшуюся?
1: Ну, какую-то.
0: Да.
1: И в это время уже музыкальный работник сидит и играет на аккордеоне. Дети идут, по музыке определяют, какая же березка именинница. А вот она, здесь же музыка. Приходит. Снова ей какие-то там подарки, аппликации, что-то дарят. Говорит воспитательница, ну давайте передохнем, нам же так далеко до садика идти. Все садятся на коврики, на скамеечки приготовленные. И вдруг из леса выходит сказительница, волшебница какая-то в мансийском платье и начинает природные материалы подбирать. Вот шишечка, ой, как она похожа на медвежонка. Вот корешок, он мне послужит для сказки. Естественно, дети бегут, уже встречают, что это такое, какая сказка, какой медвежонок.
0: Это вот раньше так в детских садах у
1: нас... Это Анна Митрофановна сразу же...
0: Организовала?
1: Вот, рождала сказку. А организовала вот Людмила уже, которая благодаря тому, что Анна Митрофановна у нее была воспитательница, тоже стала воспитательницей.
0: Серьезно? То есть и вдохновила на профессию.
1: Да, и это у нее прошло уже мероприятие.
0: Слушайте, как это мило вообще, день рождения березки. Это же можно вообще прийти в парк Лосева хоть каждые выходные.
2: Да ты главное прослушала. Что,
1: скамейки
2: что
1: же надо, коврики.
2: Для детей это сам факт вообще, ну, сюрприза. То есть им никто не говорил, пойдемте в парк, там, например, Лосева, будем слушать сказки сказительницы. Это же как бы все сюрприз.
0: То есть они даже не ожидали,
2: На сюрпризе, многослужащие.
0: Вообще потрясающе, потрясающе. Такие добрые истории. Да. И вот это все на страничках газеты «Новости игры». Лен, спасибо большое. Вообще у нас сегодня какая-то пятница невероятно добрая. Еще и ты со свежим выпуском каким-то тоже невероятно добрым. Спасибо огромное. Как всегда, посмотрели лишь часть материалов, но все, кто подписан на газету «Новости игры», почитают подробней. Мы лишь можем призвать всех наших слушателей действительно стать подписчиками и читателями газеты «Новости
2: игры». Частью сообщества читателей.
0: Да. Потому что каждый раз удивительный материал, и каждый раз искренне восхищаемся вашей работой.
2: Вы к столетию готовитесь?
1: Так это же через 5 лет успеем.
0: Уже пора.
2: Ну, смотрите,
0: уже пора.
2: Что у нас в гостях была руководитель нашей организации Ольга Анатольевна Межлумян, и мы тут сидели и думали, прикидывали, как бы 100 лет отметить. Одна из идей была
0: Тимур
2: выпустить...
0: предложил.
2: Это моя идея.
1: Угу.
2: Вот, выпустить газету, посвященную столетию, на 100 страницах.
0: Да, представляешь?
1: Вы поможете нам?
2: Обязательно. Если жив буду, помогу. Но это всего 25.
0: Тут 32, вот сейчас 32 страницы. Странички, да, у нас вот сейчас в этом свежем выпуске 32, будет всего лишь в 3 раза больше.
1: Осилим.
0: Мы поможем.
2: Символично.
0: Ладно, это мы еще успеем обсудить к столетию ближе. Лен, тебе спасибо большое. У нас в студии Лена Карманова, наша коллега, корреспондент газеты «Новости игры». До встречи в эфире.
1: До встречи.
0: И классной пятницы тебе. Пока.
1: И вам.
3: Свои люди. Радио «Югра». Реклама.
4: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в 2 клика.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
7: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
13: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Слышали скандал FIFA, UEFA, CONCACAF? Знаешь, что такое CONCACAF?
2: Нет, слышала про FIFA.
1: Звучит как оскорблялка какая-то. Ты да. CONCACAF, Марин.
2: А кто это?
1: Это федерация южноамериканская.
2: Ага.
1: Ну и в целом вообще за тот континент отвечающий. Вот у нас есть UEFA.
2: Так.
1: То есть Федерация Европейского Футбола.
2: Это Европа. FIFA это всемирная организация.
1: Всемирная.
2: Да.
1: Вот.
2: А CONCACAF?
1: Ну, американская, соответственно.
2: Нет, я уточняю. CONCACAF?
1: Проводит чемпионат Америки, например, да?
2: Я уточняю просто, как CONCACAF?
1: CONCACAF.
2: Все, понял.
1: Ну, там, конфедерация, футбола и так далее. И в чем суть? В том, что FIFA Инфантино, помните такого? Джанни Инфантино?
2: Да.
1: Это президент FIFA, то есть Международной Федерации Футбола. Он на радостях от того, что удалось заработать там триллиарды долларов на прошедшем чемпионате мира по футболу, сдружившись с Трампом, с господином, да?
2: Ты знаешь, кстати, что сейчас в США началось расследование связи между FIFA, этим Инфантино и Трампом?
1: А что расследовать, если FIFA выкатили пресс-релиз, в котором не то чтобы предложили, а как бы просто оповестили весь мир о том, что они планируют часть, что-то там типа около 20% от своих вообще активов продать частным инвесторам. Uh-huh. И в частности называют фамилию Трампа.
2: Uh-huh.
1: То есть получается, что договорились где-то в своих кулуарах Инфантино с Трампом о том, что будет присутствие вообще сторонних людей, бизнесменов,
2: угу,
1: в участии в организации
2: футбольных соревнований. Чтобы привлечь миллиарды долларов. Да.
1: Ну, Трамп, понятное дело, умеет деньги зарабатывать, да, но и инвестировать он умеет. Пообещали там какие-то лютые миллиарды, короче, долларов вливаний каждой федерации футбола. Пообещали прямо на старте, вот в момент подписания этого договора, 20 миллионов долларов в качестве безвозмездной, так скажем, помощи бюджетной. Но часть прибыли будет соучредитель, то есть организация, аффилированная с Трампом.
2: Вот, то есть план предполагает создание компании, которая будет контролировать и чемпионат мира, и клубный чемпионат мира. И в итоге на это предложение, конечно, понятно, как отреагировали в футбольном сообществе, в частности, УЕФА, это Европейская, да, федерация футбола.
1: Ну, заявили о том, что они категорически против.
2: А кто, знаешь, сколько
1: стран? Все члены участницы.
2: Сколько стран, знаешь? Я знаю.
1: Все, кто входит туда?
2: Да.
1: Типа 40, наверное.
2: Больше. Все 55 стран, которые входят как раз в УЕФА, они объявили бойкот всем турнирам FIFA, включая чемпионат мира. То есть, если вот этот план реализуют Инфантино с Трампом, да, то они, получается, в следующем чемпионате мира 55 стран, которые в УЕФА, не будут даже принимать участие.
1: Ну, и будут играть Кубо Верде с Фарерами.
2: Слушай, ну 55 стран, это внушительно. И
1: Россия
2: УЕФА
1: в том числе.
2: Это, да, и УЕФА это как бы тоже
1: смешно,
2: довольно...
1: Футбол мы не играем сейчас, ни в европейский, ни в мировой, ни клубы наши не участвуют в тех турнирах, которые, кстати, организует УЕФА. Это Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференции, то есть это наши европейские еврокубки, они так называются, но на уровне клубов. И на уровне сборных также мы не участвуем ни в чемпионате Европы, ни в чемпионате мира. Нигде, короче. Вот. Но мы первые, кто поддержал это. Наша федерация футбола.
2: Ну да.
1: Мы против.
2: Мы против.
1: Категорически. Хотя, с другой стороны, можно было поддержать, и, глядишь, на следующий чемпионат мира пустили бы.
2: Чисто потому, что мы лояльны, да?
1: Да, единственная европейская сборная, которую допустили до чемпионата мира.
2: Потому что они, свои ребята, поддержали нас, да? Ну, на самом деле, я тоже считаю, это как абсолютно какое-то безобразие, поэтому если
1: вот, нет, просто
2: даже протест УЕФА не поможет, я... Не, мне кажется, это должно помочь. Ну как, они же не могут...
1: Представь, Марин, что будет, если FIFA продаст долю Трампу? Он будет лично там...
2: Да вообще ужас.
1: Решать, кто выходит на поле, кто не выходит, отменять карточки, голы там добавлять. Посреди матча скучно стало, пенальти назначил.
2: Так вот, сейчас именно поэтому началось расследование вообще... Как связаны между собой Инфантино и Трамп, что руководит ими, почему они такие идеи. Ну, короче, будут всю подноготную, потому что это совершенно что-то неадекватное происходит. Это понимают даже в Америке, вот те эксперты, которые сейчас этим занимаются расследованием. Ладно, если ты заговорил про спорт, хочу две сказать новости, два заголовка. Тут фактически все в них понятно. Во-первых, с плохой или с хорошей начать?
1: Ну, начни с плохой.
2: С плохой новости начну. Российский хоккей не будет представлен на чемпионате мира в 2027 году, потому что Международная федерация хоккея на льду не допустила нашу сборную российскую до чемпионата. Это плохая новость. То есть в следующем году хоккеисты наши на чемпионате мировом не выступят. А что касается хорошей новости, то российскому боксу разрешили вернуться на мировую арену с флагом и с гимном. То есть Всемирная организация боксеров, они сказали, что полностью российскую нашу нашу
1: сняли
2: российскую организацию
1: ограничения.
2: Бокса, да, возвращают в мировой спорт со всеми вот этими вытекающими последствиями. То есть нам официально разрешили использовать флаг, гимн, никаких санкций, ничего такого. Вот так.
1: Ну, это здорово.
2: Да?
1: Это, да, смотри, есть еще одна новость. Она чуть поменьше, менее масштабная. Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с россиян.
2: Армрестлинг, да.
1: Министр спорта Михаил Дегтярев. Ну, как будто бы армрестлинг, это не сказать, что популярный прям сильно вид спорта,
2: знаешь,
1: в отличие от бокса, в отличие от хоккея, в отличие от футбола. И не хочу умалять, конечно, ни спортсменов, ни их заслуги, ни вообще, в принципе, федерацию. Но, тем не менее, потихонечку идет какая-то такая оттепель вслед за рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета, который заявил о том, что они лично как бы снимают вот эти санкции, и можно будет там выступать на следующих там олимпийских играх нашим спортсменам под гимном, не в нейтральном статусе.
2: Все правильно.
1: Под флагом и с гимном, имею в виду, и начали потихоньку прислушиваться. Но пока что не дошло до крупных турниров, типа чемпионатов мира и Европы по футболу, по хоккею. То есть это, на мой взгляд, при всем уважении к армрестлингу, футбол-то будет помасштабней.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь, но все-таки давай, вот я лично для себя армрестлинг очень сильно ассоциирую с нашими паралимпийцами, например. То есть у нас вот люди с ограниченными возможностями в стране, которые занимаются спортом, вот среди них армрестлинг очень популярен. Вот у меня почему-то в первую очередь с ними ассоциация. И они там, кстати, очень крутые. Даже на мировых и всяких международных, европейских, в том числе первенствах, всегда занимают призовые места. Вот так. Это что касается спорта. Неожиданно ты меня вовлек в спортивную тему. Я вообще хотела другое рассказывать. Но благо есть еще время. Даже не знаю, с чего начать. Давайте про финансовые скажу новости. Вот вкратце, пока есть пара минут, расскажу, что ДНС сегодня у нас фигурирует в федеральных СМИ, потому что во Владивостоке крупный пожар на складе ДНС. И они предупреждают, ну, во-первых, там огромное количество, я даже не знаю, пока еще не подсчитано эти все ущербы, сколько там, 5000 квадратных метров. Огромное количество товаров, все это сгорело, к сожалению. Вот, но самое для потребителей, что здесь важное, что, я понимаю, Владивосток от нас далеко, но мало ли. Короче, все, кто заказывал через сайт ДНС себе товары, сейчас будут задержки, ну и, возможно, часть товаров, часть заказов придется отменить вообще.
1: Цены отреагировали.
2: Цены, конечно, всегда реагируют на подобные.
1: Не сильно, но есть по тысячонке на все позиции, которые мониторю. А у меня открыта эта вкладка постоянно. 1000 рублей за минувшие сутки подорожание на ту по товарную позицию, которую я для себя выбрал.
2: А ты на
1: оперативная память.
2: На этом сайте, да?
1: Да, я все жду, когда она подешевеет. Я начал ждать, когда стоило 25 тысяч, сейчас уже 31 500. Все жду, когда подешевеет, но еще ни разу не дешевело.
2: Угу.
1: И каждый раз думаю, не, ну 31 не, вот было бы 25, я бы, хотя когда было 25, я не взял, потому что думаю, ну будет дешевле, вот такой вот я дурачок.
2: Ну да, получается.
1: И примерно так же мне везет с инвестициями. Я смотрю, растет. Что-нибудь, неважно что, там, криптовалюта, доллар, не знаю, игровые предметы в доте. Я смотрю, растет, в цене растет. Ну, вот надо купить на следующий день. Блин, еще больше стало. Надо сейчас срочно, и так неделю. И потом в конце не выдерживаю, покупаю, просыпаюсь на следующий день в два раза дешевле. Думаю, прикольный я инвестор,
2: ну,
1: конечно.
2: Ну, такой уровень везения у тебя. Mm-hmm. Тебе надо научиться с ним жить уже как-то. Я понимаю, что вот этот склад, он далеко от нас. Там в основном, наверное, с него доставлялись товары вот по Дальнему Востоку. Но, тем не менее, прецедент не очень хороший. Сегодня, когда я прочитала, что горит склад ДНС утром в СМИ, я сначала подумала, может быть, очередная какая-то...
1: террористическая атака.
2: Ну, да, история, связанная с беспилотниками, с атаками. Нет, выяснилось, что нет. Но, тем не менее, пока что, по предварительным данным, ЧП это случилось из-за поджога. Что тоже говорит о какой-то диверсионной деятельности, как минимум. Ну, или
1: официальной информации
2: врагов
1: не было. Поэтому.
2: Официально не было, это пока предварительные данные, поэтому я на этом акцентирую внимание как раз. Посмотрим, что потом будет в качестве официальной версии. Это обсудим обязательно. Что касается цен, кстати, ты вот сказал, цены растут. Я одной строкой тоже могу сказать, что удивительные вещи, пишет сегодня Коммерсант. Россияне стали реже покупать обувь и одежду. Между тем, выручка этих магазинов выросла. Как? Спросите
1: просто
2: вы.
1: Подорожал.
2: Конечно. У нас в этом году россияне на 10% купили меньше одежды, чем в прошлом году за этот же период. И на 15% меньше обуви. Представляете? То есть мы как-то, видимо, обходимся старыми вещами, экономим и так далее. Но при этом выручка тех магазинов, где продается одежда и обувь, выросли, потому что товары в целом подорожали. Вот так вот удается предпринимателям держаться на плаву, несмотря на то, что люди приходят сейчас меньше за товарами, цены повысили, и как-то за счет тех, кто все-таки приходит, остаются с выручкой. Угу. Вот такая история. Но в целом говорящая, на самом деле. Говорящая статистика о том, что даже на одежде стали экономить. Хотя обычно к лету все девчонки как-то стараются обновить гардероб.
1: Ну, ты, знаешь, подходишь к супруге и говоришь,
2: помнишь? Ну, не в этом году.
1: Помнишь, я тебе футболки отдавал на тряпки. Можешь мне вернуть, пожалуйста?
2: Настали
1: посмотрел
2: те
1: цены.
2: Самые времена. Да, да ладно. Музыка Наш... у нас далее, финансовая.
1: Прости, мой старый друг, я должен разбудить тебя. Ну ладно, сейчас покажу.
2: Какой-то мем, видимо, Тимура в очередной раз цитирует, и я его не поняла. Новости финансовые я обязательно продолжу. Есть интересные поводы, которые хочется вам рассказать.
0: «Свои люди».

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Итак, продолжаем финансовые новости. Начну я, наверное, с того, что налоговая служба начала проверять расходы безработных. В Москве
2: москвичей.
1: Особенно. Ну, нет, кстати, говорят, что не только в Москве, но и в Московской области.
2: Это очень хорошо, это мед по сердцу. Ну, просто очень странно, если ты безработный и покупаешь себе там Бентли, условно. Это очень странно, если ты безработный и покупаешь удоленную квартиру, к примеру.
1: Да,
2: это
1: будет
2: странно.
1: Да.
2: Типа, вот я безработная мать, куплю, пойду удоленную квартиру. А можешь, пожалуйста... Ну, как бы, просто интересно, откуда у тебя деньги на, ну, квартиру за 200 миллионов?
1: Ну, примерно так все происходит. Если официально, то сейчас расскажу. Письма начали получать москвичи, не только москвичи, говорят, что подобные письма пришли уже жителям Московской области, даже Пермского края. Кстати, почему сегодня Пермский край везде фигурирует?
2: Это Оборину, Сергей Иванович.
1: Да, это персонаж из «Реальных пацанов», если что.
2: Он же Сергей Иванович?
1: Да. Кажется, да.
2: Блин, а как я так из каких-то, не знаю, там...
1: Глубин своей памяти,
2: да,
1: достал. И даже жителям Татарстана уже пришли такие письма тоже. Ну, наверняка будет и повсеместно по всей стране. В общем, какая практика? Получают письма те люди, которые официально нигде не работают, но при этом у них есть дорогие машины, квартиры или яхты. И совершенно непонятно, откуда у них деньги. Вот им налоговая и предлагает это объяснить. Откуда денежки-то, собственно? Таким образом, налоговая сейчас тестирует новый механизм. Называется он «Вменение дохода на основании расходов». Вот, и некоторые аспекты вот этих проверок. Налоговая запрашивает у неработающих граждан выписки по банковским счетам, документы, предоставленные в банке для получения кредитов.
2: Слава богу, догадались.
1: Да.
2: Просто чтобы получить пособие на ребенка, потому что ты малоимущая семья, тебя просто затюкаешь с этими справками. И очень прекрасно видят, если там на 15 рублей у тебя доход в этом месяце больше, все, извини, пособие не положено.
1: Да.
2: А у людей, у которых миллиарды на счетах лежат, вообще никаких вопросов. Ну, лежат и лежат, что, ну...
1: Вот часто такие вопросы им задают.
2: В банке же деньги хранит, не под подушкой где-то, правильно?
1: Да, вот эти вопросы сейчас им задают.
2: Он же звездочки в Телеграм не покупает, опять-таки, да?
1: Да.
2: Ну... Причем какие к нему вопросы? Многоуважаемые люди.
1: Также налоговая инспекция задает вопросы о возможной сдаче имущества в аренду. Ну, то есть просит людей подтвердить или опровергнуть факт, есть у вас недвижимость, которую, возможно, вы в аренду сдаете, от этого имеете деньги, а нам не показывайте, потому что в любом случае, если вы сдаете в аренду жилье, вы должны с этого тоже платить налог. Вот это же доходы.
2: Было бы здорово, если бы этих людей спрашивали: слушайте, вот на вас оформлено 15 квартир в Москве. И прописаны вы в одной, а в остальных 14 какая деятельность вообще, ну, происходит? Что там с ними вообще? Ну, как бы мы-то видим, это же очень легко, но мы в век современных технологий живем. Запросить по каждой квартире у коммунальщиков показания счетчиков на начало года и на текущую дату. Ну, если там есть изменения, значит, там кто-то живет. И прийти с вопросом, а кто проживает у тебя в квартире, на каком основании? Приходится ли тебе человек родственникам, к примеру, прописан он у тебя в квартире или нет? Потому что если я пропишу кого-то, какого-нибудь иностранца, или даже не иностранца, а гражданина России, ну, фиктивно, и он там не будет жить, то это преступление. Да. И ко мне придут и потащат меня в суд, и отберут потом квартиру. Вполне возможно.
1: Такой,
2: ну, потому что
1: случай.
2: Прецеденты такие,
1: да,
2: имеются.
1: Мы хотим его, кстати, подробно обсудить на следующей неделе.
2: Непонятно, 15 квартир, счетчики мотают, человек даже ни копейки с этого не платит, да? Ну, явно же он их сдает. Но это же элементарно сделать, да. Прямо элементарно.
1: Да, я думаю, может быть, у них нет права на такие, как сказать, расследования. То есть могут ли они запросить у коммунальщиков эти данные, могут ли прийти предъявить человеку? Если могут, то я не знаю, почему до сих пор не сделали.
2: А вот у тебя родственник твой работал в...
1: Налоговой
2: инспекции.
1: Да,
2: ты,
1: да,
2: у него поинтересуйся. Они, кстати говоря, такими вещами занимались.
1: Ну да. На самом деле, интересные истории можно послушать от работников налоговой службы, которые они не рассказывают обычно официально, но в кулуарах там могут поделиться, какая у них интересная работа. Но я про другое. Тимур вот сейчас вспомнил интересную такую новость, которая меня шокировала и удивила. Мы ее обязательно на следующей неделе подробно обсудим. Дело в том, что у нас в Югре регулярно, постоянно, каждую неделю, ну реально без преувеличения, каждую неделю можно встретить новость о том, что очередной раз вскрыли там незаконную прописку перевозку мигрантов где-то. Просто во всех муниципалитетах Югры такие случаи были за последние годы. И настолько разные за это наказания. Ну, да. То есть, либо штрафы, либо выговоры, либо условные, либо какие-то работы обязательные. Я не знаю, на чем и как это основывается,
2: два случая за последние два дня. Вот. Один мужик у себя в частном доме зарегистрировал что-то типа 10 человек.
1: Да.
2: И у него в доход государства обратили и дом, и земельный участок,
1: прикиньте,
2: на котором этот дом стоял.
1: Отобрать дом у человека.
2: А девушка, я вот читал новость, что-то, по-моему, 75 эпизодов. И у нее в доход государства обратили мобильный телефон, с помощью которого она совершала.
1: А некоторых просто штрафуют.
2: Некоторых штрафуют. Тут мне хочется понять, а как так? Во-первых, хочется понять, почему моя недвижимость, она считается же неприкосновенной недвижимость, но почему ее можно вот так легко забрать?
1: Да, при том, что за такие же преступления, или даже более жесткие, у других не забирают недвижимость. То есть настолько разные наказания здесь, и я понимаю, что, возможно, мы не знаем весь подтекст этих историй. Может быть, там у этого мужика, у которого забрали недвижимость, может, там еще у него десяток преступлений, это в совокупности, я не знаю, но нам же об этом никто не говорит. Нам выдают голый факт. Мужик прописал 10 человек незаконно у себя,
2: отобрали
1: у
2: квартиру.
1: Него забрали жилье.
2: Да, ну.
1: Это как вообще? Мы в шоке, если честно, с таких новостей.
2: Как будто бы хочется, как бы, если я купил квартиру, но она моя, и хочется верить, что ее никто не заберет.
1: Да, реально оставили мужика без жилья, где ему сейчас жить? Я понимаю, что он нарушил закон.
2: Скорее
1: и
2: всего.
1: Надо с него спросить по закону, но забрать жилье, не знаю.
2: Нет, вот здесь нужны пояснения. Каждый раз, когда читаешь эти новости, пресс-релизы, хочется видеть, что жилье не единственное, и вообще оно по договору социального найма, или там было построено в нарушении всех возможных там законодательств, или еще что-нибудь.
1: Потому что если это его личное законное жилье, даже если не единственное, это же он на свои деньги когда-то приобрел, это же его недвижимость, как может забирать за то, что у других просто штрафуют. Вот этот момент интересует, поэтому мы очень хотим позвать компетентные органы, которые могут разъяснить этот момент, и для нас вот эту, ну, по крайней мере, для нас это пока что несправедливость какая-то, вот чтобы нам этот пробел восполнили в знаниях наших. Очень любопытно, но это на следующей неделе. Вот, а что касается истории с безработными, я уже сказала, да, что в разных регионах приходят такие письма. Единственное, что отмечают юристы, вот российская газета пишет, что юристы отмечают, что Верховный суд ранее указывал, что факт получения облагаемого дохода должен доказывать налоговый орган, а не сам налогоплательщик. И как будто бы это такой некий препон, который может помешать налоговой в данном случае. Но если все-таки налоговая докажет, что доход был, а его не задекларировали, то виновному грозит до начисления НДФЛ, пени и штраф от 20 до 40 от недоимки процентов, плюс штраф за несданную декларацию 5% в месяц, но не более 30 за полгода. Ну, в общем, сложно тут разбираться. Но неплохой такой может быть доход в казну государства, если у этих людей будет доказано, что они реально непонятно на какие деньги все это покупают. Угу. Работа в любом случае идет. Она еще в конце прошлого года, они объявляли в налоговой, говорили, что будем вот так вот делать. Вот сейчас, собственно, уже в процессе все. О результатах этих проверок обязательно вам расскажем, когда они появятся.
0: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Азат Ислаев оценил работу югорских строителей в подшефной Макеевке. Югорчан с 1 августа ждет ряд изменений. В Ханты-Мансийске

0: сетями, кровлей и возведением перегородок. Открыть обновленное учреждение планируют к концу 2027 года. Особое внимание лицею номер один, старейшему учебному заведению города. Его ввода с нетерпением ждут и педагоги, и ученики. По словам Азата Ислаева, важная задача – запустить лицей уже в следующем году. Еще одна локация – Югорский парк. На месте запущенного сквера появилось почти 5 гектаров современного пространства. И сегодня это главная точка притяжения жителей всех возрастов. Напомню, с 2022 года Югра восстановила в Макеевке уже 338 объектов инфраструктуры. От жилых домов и школ до дорог и коммунальных сетей. Югорчан ждут важные изменения. В России с 1 августа вступает в силу ряд нововведений, в том числе по пенсиям, налогам и маркировке товаров. Так увеличатся накопительные и срочные пенсионные выплаты. Перерасчет сделают автоматически. В таком же формате начнут приходить и налоговые уведомления для физических лиц. Информация будет появляться на госуслугах для зарегистрированных пользователей. Это станет приоритетным каналом. А квитанции за ЖКУ станут понятнее за счет разделения строк, содержания общего имущества и текущий ремонт. Еще одно новшество. В Евразийском экономическом союзе заработает единый механизм проверки «Честный знак». Кроме того, Банк России ужесточит меры воздействия к недобросовестным операторам сервисов рассрочки. Это должно защитить покупателей. Курпункт медиахолдинга «Югра» в Макеевке отмечает трехлетие. То, что начиналось для сотрудников как очередная командировка, быстро стало чем-то большим. Сотнями репортажей, десятками историй о людях и о том, как город шаг за шагом возвращается к мирной жизни. Уже в первый день приезда, 1 августа 2023 года, журналисты стали свидетелями открытия отремонтированного офиса МФЦ на Московской улице. Его приводили в порядок специалисты «Северавтодора». Работы шли практически круглосуточно, без остановки, приема граждан и завершились на месяц раньше срока. Всего за 3 года благодаря региону-шефу Югре в Макеевке улучшили дороги, детские сады, пищеблоки в школах, коммунальные сети и парки. Это результат огромного труда людей в непростых условиях. Каждый такой шаг корреспонденты Югры старались отразить в газетах, на ТВ, радио и в соцсетях. Как отметил на одной из встреч с творческой группой медиахолдинга Югра губернатор Руслан Кухарук, есть югорчане, которые называют Макеевку 23-м муниципалитетом. В этих словах вся суть этой трехлетней работы. Не просто помощь, а настоящее сопричастие. И последнее. Отличные новости для любителей активного образа жизни. В Ханты-Мансийске перед традиционным забегом 5 верст разминку проведет ветеран спецоперации, кавалер Ордена Мужества и выпускник проекта «Герои Югры» Руслан Вахитов. Обычно он сам выходит на дистанцию как спортсмен, а теперь решил поделиться опытом в роли инструктора. По словам Руслана Вахитова, такой формат делает спорт доступным для людей любого возраста и уровня подготовки. Отмечу, забег 5 верст состоится завтра в долине ручьев. Сбор всех желающих в 8:45. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Несколько из комментариев.
4: Но прежде поздороваемся. Мы же культурные с тобой люди. У нас новый час эфира. Здравствуйте все, кто к нам присоединился. Терпи, Тимур, час остался. Ну что ты?
3: Комментарии, они связаны с вот этой темой, которую мы в конце предыдущего часа поднимали. Это ответственность за нарушение миграционного законодательства. Во. То есть, когда люди прописывают у себя в квартирах незаконно. Ну как, опять, что такое незаконно? Давайте разбираться. Пишет Сергей, должна быть соразмерность наказания. Абсолютно с вами согласны, да? Если, например, ты одного какого-нибудь там дальнего родственника прописал, и незаконно это сделал, а по поводу незакона сейчас продолжим, тогда тебе, ну, строгий выговор. Если ты 1200 мигрантов легализовал в стране, тогда тебя нужно, очевидно, как-то наказывать пожестче. Евгений пишет, добрый вечер, я вот вообще не понимаю, вот человек, он же не сам прописал, прописывала какая-то организация, ну, типа паспортный стол или кто этим занимается.

0: Вот эти организации надо наказывать, пишет Евгений. Не разрешали бы лишних прописывать, никто бы не прописывал. Делали бы свою работу нормально, проверяли, кого прописывают, маму, папу или вообще чужих людей.
1: Слушайте, я вот, конечно, не сильна в этом вопросе, но, насколько я знаю, сейчас можно, обходя вообще все паспортные столы, прописывать через госуслуги. Там люди дают согласие друг друга, там вписывают данные документов и прочее. У меня, по крайней мере, знакомые вот так вот, никуда не выходя, просто из дома прописали у себя родственников.
2: Да?
1: Да, да.
0: Ну, родственников может быть, а если это гражданин какой-нибудь соседней республики?
1: Нет, это в этом случае я не знаю, наверняка здесь уже какие-то органы подключаются, но в целом в масштабах страны своих людей можно прописать, как бы, членов семьи.
0: Документов определенного характера и образца. Он потом по почте отправляется официально в орган, который занимается этой пропиской. Ну, я не знаю, там МВД или в каждом... Ну,
1: кстати, а давайте вспомним. В прошлом году была крупная такая история, мы про нее в эфире говорили. У нас в Нижневартовске, насколько я помню, как раз задержали в миграционной службе двух человек, которые были соучастниками вот этих схем. Там, помнишь, благодаря этим людям больше тысячи этих иностранцев было прописано. А-а-а. Больше тысячи. И вот здесь как раз справедливый комментарий от слушателя, что какие-то же органы, которые это все пропускают, тоже ответственны.
0: Да. У нас, ну там, видишь, люди попались на чем? На том, что они открыли, как бы в кавычках, нелегальный бизнес, где искали людей, которым нужна прописка, и сами, так как они имели доступ к этим базам, сами прописывали. Причем прописывали наугад в первую попавшуюся квартиру. Вот. И человек даже не знал, что у него кто-то там прописан в его жилье.
1: Насколько я помню, 1300 человек они прописали.
0: Ну, какое-то количество, да. Это одно дело. Это использование служебного своих служебных полномочий для осуществления какой-то противоправной деятельности. А вот у нас, согласно закону, нет запрета на прописку в твоей квартире, кого бы то ни было. Ты можешь прописать хоть Дед Мороза из Великого Устюга. Но есть момент один. Если он проживает у тебя в квартире, ну, ничего страшного. Ну, у тебя живет человек, может быть, твой друг, другу негде жить. Это не нарушение закона.
1: Да.
0: Единственное... Но если ты прописываешь там пачку людей непонятных вообще, которые твою квартиру в глаза не видели, то как будто бы ты нарушаешь закон. Зачем ты дал прописку? Это фиктивная называется регистрация.
1: Да, да. Единственное, что когда прописываете, там дополнительные, в том числе и коммуналку, вот это надо все моменты урегулировать, платить все по закону. И плюс ко всему, ну, уведомить всех, кого необходимо. И какой-то еще важный момент я хотела сказать, чтобы это было в рамках закона. Ну, проживали, чтобы, понятно, да, ты сказал.
0: Ну, потом могут возникнуть проблемы в плане того, чтобы выписать.
1: А, вот что хотела сказать. Насколько я помню, опять же, надо уточнить. Есть же какие-то нормативы. Ты не можешь, например, в двушке прописать 30 человек. Они физически не смогут там жить, правильно?
0: Вот еще один вопрос. Можешь ли ты прописать или не можешь? Потому что если не можешь, то по закону бы ты этого делать не мог. А откуда тогда берется понятие резиновая квартира, где вот на 40 квадратных метрах 120 человек прописано? Значит, кто-то
1: здесь
0: допускает
1: как раз,
0: это?
1: Да, есть какие-то люди, которые в этой схеме задействованы, в том числе в каких-то, наверное, структурах ответственных. И здесь привлекать, конечно, к ответственности надо всех, включая каких-то, может быть, даже чиновников на местах.
0: Вот Георгий пишет, через госуслуги там можно прописаться, но потом все равно нужно идти в МВД, чтобы поставили штамп, печать в паспорте с твоей регистрацией. Я в прошлом году, когда прописывался обратно в Томске, ввел данные квартиры, данные владельца, папа через госуслуги подтвердил, меня пригласили в МВД.
1: Вот, вот, да. То есть единственное, что надо прийти поставить печать, а так в целом все через госуслуги. Да, спасибо. Теперь я вспомнила, что у родственников была такая же схема, да. Но зато они говорили, что это очень удобно, все они за один день все это сделали. Вот в чем... Хороши все-таки госуслуги, что реально можно быстро сделать вот подобные вещи.
0: Так вот, Евгений, который говорит, что в его понимании нужно начинать с тех людей, кто и непосредственно прописывает, то есть это сотрудники каких-то отделов, которые занимаются этим, да, ставят эти печати. Но они же тоже не всегда нарушают, я имею в виду, очень сильно не всегда нарушают закон. Пришел я, допустим, прописал своего друга у себя в квартире, но они же не знают, друг это мне или не друг, или я его представил как друг, а на самом деле это мигранту, который мне заплатил там какое-то количество денег за фиктивную прописку.
1: Но они же видят документы человека, понимаешь,
0: и что
1: это иностранец.
0: Ну какая разница, ну друг у меня меня из Таджикистана друг приехал. В чем проблема? Мой друг. Что, дальше что?
1: Ну, возможно...
0: Я не имею права друга прописывать.
1: Нет, возможно, надо опять же позвать, наверное, иммиграционную службу на эфир тоже, чтобы уточнить, для иностранцев те же правила, что для россиян, или все-таки нужно как-то их на особый учет ставить, чтобы здесь иностранцы прописали. А на каком основании он находится у нас в стране? Если он прописывает, значит, он на постоянке
0: здесь
1: живет.
0: Я беру его за руку и веду туда, где его, собственно, ну, и где ему печать будет стоять. Я когда... Хорошо,
1: у нас же все иностранцы должны быть под контролем. То есть мы должны понимать, где, какие, для чего приехали. Правильно?
0: Да. Я делал временную регистрацию. Реально другу, который жил у меня в квартире.
1: Угу.
0: Давным-давным-давно. 15 лет еще. 15 лет назад. Он из Киргизии. Друг мой детства.
1: Так.
0: Друг детства приехал ко мне в гости.
1: А зачем ты его прописывал у себя?
0: Регистрацию временно делал.
1: А-а-а.
0: Чтобы он здесь как бы остался. Он сейчас гражданин России.
1: Понятно.
0: У него семья, у него дети. В чем проблема?
1: Угу. Нет проблем.
0: Нормальный, хороший парень, с образованный.
1: Я не говорю, что он плохой.
0: Налоги платит.
1: Я не говорю. Я просто,
0: иначе, если бы не было легальной возможности делать так, то ни один бы иностранец не смог бы легально жить в России.
1: Угу. То есть они делают временную регистрацию, а потом уже...
0: То есть я его взял за руку, мы пошли на почту, там какие-то документы заполнили, по почте отправили в отдел МВД, где при вот этом ОМВД находилась
1: миграционная
0: служба.
1: Да.
0: И они его зарегистрировали.
1: Там раньше еще загранпаспорта выдавали, да и сейчас, наверное, выдают. Слушай, ты сказал, это было 15 лет назад.
0: Да.
1: Возможно, законодательство изменилось. Мы не знаем, как сейчас оно происходит, поэтому, мне кажется, надо звать не только тех, кто нам ответит на вопрос, почему-то такие разные наказания за эти преступления, ну и саму миграционную службу, которая расскажет, как это все должно происходить по правилам, нет?
0: Здесь еще очень важна доказательная база, вот такой момент. То есть я же могу прописать вот товарища своего, да, я же с него деньги не брал. Он жил у меня в квартире, ну, какие-то там несколько месяцев, пока не снял жилье и не перерегистрировался там уже, на новом месте жительства, не подал документы на гражданство. То есть я здесь закон не нарушал. Если будет доказано, что я систематически на постоянной основе там брал какие-то денежные средства с иностранцев, они у меня были прописаны, зарегистрированы на территории моего жилья, но при этом там не проживали, то есть я нарушаю закон вообще везде и всюду.
1: Да, короче, слишком много нюансов, моментов, вопросов.
0: Другое дело, если я там... Тимурка добрая душа и просто первых попавшихся людей готов у себя прописать и не беру за это ни копейки, да? Тут надо доказать, что я с этого получал незаконный доход. И вот это все, оно же в совокупности приводит меня к носкам подсудимых с определенным бэкграундом, где там прокурор, следователь говорят, вот мы хотим, чтобы Тимура наказали по всей строгости закона.
1: И отобрали жилье.
0: Беспредельщик вообще.
1: Ну, то есть мы сейчас берем...
0: 100 человек легализовал в России, они, и вот эти 100 человек, там, кто-то уже получил гражданство, кто-то получил пособие, кто-то еще что-то. Урон бюджету Российской Федерации вот такой-то.
1: Только
0: мы считаем, что надо квартиру отбирать.
1: Да.
0: Чтобы как-то компенсировать...
1: Потому что, ну, опять же, я даже не знаю, что должны делать эти иностранцы многочисленные, чтобы у человека забрали жилье. Это фактически оставить человека ни с чем. Накажите рублем большим, накажите, я не знаю, да даже сроки условные, неусловные, как будто бы это все в рамках закона можно. Но почему жилье забирают? Вот это я до сих пор не понимаю.
0: В твоем понимании жилье это твоя неприкосновенная собственность.
1: Потому
0: правда?
1: Что человек, даже если его посадили за какие-то преступления по закону, абсолютно справедливо в тюрьму, он рано или поздно с него выйдет, ему же надо куда-то вернуться. Но это же тебе, может, от родителей досталось жилье. Но это же вообще жилье, это же главное вообще, что у человека есть крыша над головой. Как можно лишать ее? Я не понимаю, при том, что других таких же людей... Ну, короче, нам нужно напасть бригады, мы очень постараемся на следующей неделе, если вообще специалисты захотят с нами, готовы будут обсудить эту тему, тема-то серьезная, дай бог, чтобы еще кто-то пришел и рассказал, мы с удовольствием выслушаем все это, потому что у нас очень много вопросов. Будем на следующей неделе обзванивать всех, кто нам может это хоть как-то прокомментировать. А пока вернемся к другим новостям. В частности, очень хотела вам рассказать, что у нас началась такая интересная ситуация в торговле, торговые сети. Пока что первой ласточкой что?
0: Можно, да, вот коммент пишет Сергей. Единственное жилье забирать нельзя. Это понятно. А не единственное жилье разве можно забирать?
1: А почему вот не единственное? Вот если два жилья. У человека вот родители оставили в наследство квартиру и своя еще в течение жизни приобрел. Почему родительскую должны забирать? За что? Почему? Как вообще? Я не понимаю. Еще раз говорю, есть ведь другие виды наказаний. Почему? Короче... По кругу хожу, одно и то же
0: задаю. Но меня тоже это, если честно, беспокоит. Не то, чтобы я там критикую законы наши или еще что-то, или там исполнительную систему, или судебную. Нет, мне просто любопытно. Если мне в детстве как бы вталкивали в голову, что самое главное — это свой угол иметь. Вот по жизни. Самое главное — там работать, стараться, ипотека, кредит, неважно, как-то заработать на свой угол, чтобы было где жить. Даже если от тебя там весь мир отвернется, жена разведется, и там останешься вообще один.
1: У большинства россиян. Мы почему все в ипотеке власти? Койка... Потому что важно иметь свое место, свой угол.
0: Койко-место должно быть, например. Ну, мне так говорили. Поэтому у меня как бы отношение к имуществу, оно немножко другое. В моем понимании, должно быть неприкосновенное.
1: А как вы так всю жизнь платите ипотеки? Вот сейчас люди по 80, по 100 тысяч в месяц платят кто-то. Представляете? 30 лет. А потом просто
0: все забирают.
1: Ну, я к тому, что...
0: При этом с машинами я согласен. Если человек там пятый раз ловит пьяным за рулем, ну, заберите у него уже машину. То есть, ну, что он голову морочит? Ну, он создает условия, опасные для общества.
1: Угу.
0: Когда садится пьяный за руль. И если он неисправимый, ну, 4 раза поймали пьяным, ну, заберите уже, все.
1: У нас, кстати, такие случаи частенько в Югре. Ладно, про торговые сети хотела рассказать. Первая такая ласточка — это стала сеть «Красное-белое». Возможно, сейчас и другие сети, глядя на них... примеры, такие же меры примут. Ну, в общем, они начали пересматривать условия договоров, да, правильно ударение, угу. Договоров с поставщиками продуктов. Ну, вот условно есть сеть...
0: Причем это единственное правильное. Иногда люди говорят договоров, чаще договоров, а правильно договоров.
1: Угу. Единственный вариант верный. Короче, они...
0: И это и речь идет и об устной договоренности, и о письменном договоре. Неважно.
1: Они начали менять вот эти договоры. А как правильно? Договоры. Договоры с поставщиками продуктов. Сейчас, ну, условно, вот есть КБшка, да, магазин, туда поставляют разные поставщики продукты, алкоголь, яйца, кто что. И сейчас сеть «Красное-белое» снимает с себя ответственность за риски уничтожения или повреждения товаров на своих складах, складских помещениях. То есть в случае каких-то террористических актов, диверсий, атак беспилотников и прочих, они это все прописывают в договоре, в обновленном, угу. Они снимают с себя всяческую ответственность. То есть поставщик продуктов, который поставляет, например, в эту сеть, ну, условные яйца, да, он не будет иметь права требовать оплату, неустойку или возмещение убытков, если вдруг, не дай бог, что произойдет. Вот так вот меняются сейчас правила в торговле. И мне почему-то кажется, что «Красно-белое» — это просто первая ласточка, возможно, сейчас на подобные...
0: Ничего не понял. Я вам яйца отгрузил, это уже ваша зона ответственности.
1: Нет, они сейчас в договоре прописывают, что это не их зона ответственности. И поставщик, если потерял миллион куриных яиц, это твои проблемы. Вот они как переписывают.
0: Не понял, я что-то не понял, подождите. Я вам же не под реализацию яйца даю. Я же их как бы, ну, заключили договор. Угу. Вот ты, например, магазин, а я производитель чего? Помидоров. А? И мы с тобой как бы поручились, что ты мне даешь столько-то денег,
1: угу.
0: После того, как я тебе поставлю помидоры,
1: угу.
0: Томаты. Я тебе их отгружаю на твой склад и уезжаю. И ты типа такой ждешь. Так, сгорит, не сгорит, да? До какого момента будем ждать? То, что у тебя лежит на складе, это твоя ответственность. Если у тебя там мыши завелись, и они прогрызли мою упаковку и съели все томаты, это твоя ответственность. Чем это отличается? Чем наводнение, удар молнии, там, пожар, техногенная катастрофа, чем отличается от падения обломков беспилотника?
1: Ты что имеешь в виду, что не совсем...
0: Ну, они прям откровенно самодурство какое-то.
1: Ну, я так понимаю, что если поставщик не хочет заключать такой договор, он его просто не заключает. Тогда, возможно, будет проблема у самой сети. Но, тем не менее, они видят такой выход из ситуации, если, не дай бог, что-то подобное случится.
0: Интересное мнение от Евгения. Пишет: поставщики все товары отдают под реализацию. В КБ? Или вообще везде? Или куда? Ну, опять, я с этим бы, наверное, не согласился. Но представьте, я там отгрузил 10 тысяч куриных яиц Марине. Вот она магазин. Uh-huh. Я говорю: продай. Значит, продашь там мне 70 рублей, сколько накручу, все твое. Ну, а Марина неадекватная, допустим, да, поставила по 300, их никто не берет. Но мы как-то предварительно должны, да, это все согласовывать.
1: Вот это в договоре согласовывается, мне кажется, как раз.
0: Или Марина их не стала выставлять на прилавок, их никто не увидел, они там стухли. Она мне их обратно возвращает, и я типа дурак. Зачем мне тогда с ней работать?
1: Вот я и говорю, что, возможно, сейчас на новые условия будут уже поставщики не соглашаться. И что из этого потом как вытечет, это уже другой вопрос.
0: Вот Сергей пишет, типа эти яйца продавец по приколу будет бить и при этом делать это безнаказанно. Короче, ладно, проблемы этой сети.
1: Их проблемы, да?
0: Их личное дело.
1: Ну да. Но мне почему-то кажется, сейчас эта история пойдет по цепочке. Понаблюдаем, посмотрим. Еще одной строкой финансовой новости. Пойдем музыку слушать. Система быстрых платежей заработает в банкоматах с 1 октября, кому-то интересно. То есть вы сможете прийти в банкомат любого банка и положить деньги на счет любого другого банка, как бы это странно ни звучало. Вот, это сообщает у нас Центробанк. С 1 октября заработает такая услуга для физических лиц, ну то есть для нас с вами. За одну операцию можно будет перевести не более 25 тысяч рублей, а за сутки не более 50 тысяч. Лимит в месяц 200 тысяч. При этом Центробанк еще говорит, что решение о внедрении такого сервиса банки берут на себя самостоятельно. То есть, ну, условно, Сбер захотел, ввел эту функцию, ВТБ захотел, ввел, а Газпром не захотел, не ввел. Тогда с Газпромом здесь будет не получится совершить эту операцию. Но мне почему-то кажется, что все банки, естественно, у себя это все введут, потому что СВП крайне популярная услуга у нас в стране. Только сейчас она будет на уровне банкоматов. Не только в онлайн-приложениях, да, можно будет им пользоваться, но и на уровне физических банкоматов. Вот такая история. С 1 октября заработает.
0: Странно.
1: Почему?
0: Ну, как бы защита от мошенников. А здесь как будто бы... Ну, если раньше я через Сбер, к примеру, отправлял деньги на Сбер, и проследить эту цепочку чуть полегче...
1: Нет, ты же сейчас даже со Сбером можешь на любой другой банк отправить. Через СБП без процентов.
0: Вот удобно мошенникам, да, бабушке звонить, говорить, отправьте по СБП мне на карту. Ну ладно, музыка у нас в эфире.
1: Да.
0: Марине объясню как-нибудь, что жирафа пятничная.
1: А я, знаете, сейчас после музыки вернусь, когда начну темы путешествий туризма, и расскажу историю, которую мы в начале этой недели рассказывали, она до сих пор длится. Я сегодня, когда увидела в новостях, чего? 5 дней уже? Я была в шоке. Вы пока ничего не понимаете, о чем я говорю, но потом поймете.
0: Я вообще не слово. Больше у меня инсульт. Я ни слова не понял.
1: История увлекательная. Ну и ладно. Если вы тоже не поняли, не страшно. Вернусь, все расскажу.
2: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: В Минтрансе заявили о том, что готовят к выходу новый дорожный знак. Он появится, и этот вопрос как будто бы уже плюс-минус решен. Сейчас проходит опрос, ну, видимо, на сайте Минтранса. Предлагают выбрать подходящий дизайн этого знака в рамках открытого голосования. А знак этот для парковки многодетных семей.
2: А у нас, кстати, парковки для многодетных же уже сделали бесплатными? Или это только пока предложение, которое обсуждают?
1: По-моему, предложение.
2: Да, по-моему, я тоже не помню, чтобы это на уровне закона. Хотя... Может быть, в каких-то регионах надо помониторить это.
1: Ну, если голосование проводят, значит, уже ведут работу в этом направлении. И давайте так пока говорить, что может в России появиться специальный знак для парковочных мест, предназначенных многодетным семьям. Стоянки предлагают размещать возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров.
2: Конечно.
1: И прочих востребованных объектов. Не знаю, что это такое, прочие востребованные объекты, но давайте
2: сейчас... Ну, популярные сейчас, общественные места.
1: По примеру, давайте сейчас есть знак «Остановка для людей с ограничениями по здоровью».
2: Да.
1: Специальный такой вот знак, где парковаться запрещено, если мы не попадаем под эту категорию. Штрафы там серьезные, не помню, какие, помню, ну, что-то типа 1005-то точно, наверное, да есть. Да. Вот. И в некоторых учреждениях, в некоторых местах, если взять, допустим, центральную вот нашу городскую поликлинику ОКБ Ханты-Мансийска, там, ну, достаточное количество. С одной стороны машин, наверное, машиномест 10, и с другой стороны тоже 10 метров.
2: При том, что сама парковка маленькая.
1: При том, что сама парковка, она не маленькая, там через дорогу есть огромная парковка, но там тоже периодически забиваются все места. Вот.
2: Но это же парковка огромная через дорогу, она не принадлежит ОКБ, правильно?
1: Не знаю.
2: Просто там водители паркуются, потому что, ну, это ближайшее место,
1: ну,
2: где кто-то, можно.
1: Ну, кто-то, очевидно, паркуется, кто рядом живет или там рядом работает где-то в офисе, да.
2: Ты, ну, непосредственно вот где центральный вход и вот эта дорога, да, перед больницей, где все останавливаются обычно, там очень мало мест.
1: Я просто к тому, а куда там впихнуть еще парковку для многодетных?
2: Ну, нет.
1: Это продлить, получается,
2: зону
1: запретную.
2: Как ты выразился, впихнуть-то можно, но тогда для водителей, которые не являются многодетными и с ограничением по здоровью, места практически не останется.
1: Нет, ну, как бы парковку для специального транспорта, ее никто убирать не будет, то есть просто придется расширять. Места-то останутся,
2: наверное. А есть куда расширять?
1: Да, Марина. Места останутся. Возьми крупные магазины, гипермаркеты,
2: вот
1: которые
2: именно
1: за городом. Там
2: вот
1: же
2: именно огромное количество парковок. Что?
1: Я не скажу, что половина, ну, очень-очень много таких. Но люди паркуются в нарушении закона. Тут нужно еще понимать, какая будет ответственность. Хорошо, появился знак. А ответственность моя, как человека, который не попадает под эту категорию многодетных, если я остановлюсь на этом парковочном месте, меня штрафуют или что, прав лишат? А если я планирую быть многодетным? Еще не считается.
2: Нет, конечно.
1: То есть, получается, это нужно оборудовать автомобиль, на котором едут многодетные специальным
2: конечно,
1: знаком.
2: Конечно, так же, как и у инвалидов, тоже же специальный знак.
1: Ну, вот, то есть это где-то надо будет нести справку о том, что у меня больше, чем два ребенка в госавтоинспекцию, чтобы мне выдали это разрешение, там, удостоверение, знак, что-то.
2: Ну, знаки же и в магазинах продают, и у нас есть очень большая часть недобросовестных россиян, которые покупают эти знаки, чтобы парковаться на таких парковках, при этом сами не являются людьми с ограничениями.
1: Ну, а вот это уже нарушение закона, кстати.
2: Конечно, так это уже рядом, если честно.
1: Это уже не 5000 штрафов, это уже побольше, по-моему.
2: Ну, такие случаи очень часто случаются. Ладно. Ты вот хорошо, что меня подвел к теме транспорта. Я же как раз хотела про путешествия и туризм. Что?
1: Ну, серьезно.
2: Да.
1: У меня есть новость, которую я...
2: А я тебе говорила, что...
1: уже неделю, наверное.
2: Я тоже. Я с понедельника рассказывала вам историю одну в начале недели.
1: Ну,
2: сейчас
1: давай,
2: она до сих пор продолжается. Но
1: давай.
2: Если хочешь, я
1: не,
2: тебе
1: давай.
2: Уступлю.
1: Давай.
2: Рассказывай.
1: Ладно, хочу. Короче, большая часть россиян считает, что женщина красивее с макияжем.
2: Ой, это подожди, у меня сегодня для этого тоже есть новости.
1: Времени-то нет, новости есть,
2: даже,
1: времени нет.
2: У меня даже там две новости в одной.
1: Я считаю, что...
2: Что?
1: Естественная красота.
2: Так.
1: Ну, для меня лично, моя субъективная оценка.
2: Ага.
1: Это та изюминка, которая отличает каждую девушку друг от друга.
2: Поэтому можно не краситься никому, никогда.
1: Ну, да.
2: Лукавишь же. Ну, лукавишь же.
1: Ну, нет.
2: На самом деле, я когда сегодня прочитала эту информацию, мне даже не стало обидно, потому что я понимаю, что и мужчинам, наверное, женщина с макияжем более привлекательной кажется, да и девчонки сами себя чувствуют увереннее, когда у них хотя бы какой-то минимальный макияж. Я не говорю сейчас про боевой раскрас.
1: Минимальный макияж, не вечерний.
2: Естественный такой. Ну, такой, типа... такой, что мужчина не догадывается, что там есть макияж.
1: Да, реснички чуть-чуть подчернили.
2: Но опять же, подожди, есть понятие вечерний макияж, где это уместно, если вы идете на какое-нибудь мероприятие, на вечер, на праздник, там, естественно, макияжем не обойдешься, там, конечно, уже все поярче.
1: Короче, ладно, я в меньшинстве, вот эти вот 40% респондентов, которые заявили, что естественная красота всегда лучше косметики.
2: Сколько вас?
1: 40%.
2: Лукавите, мне кажется.
1: Почему?
2: Но в целом, надо отметить, что это отвечали и женщины, и мужчины. Это именно вот россияне, это всероссийский опрос, всеобщий, скажем так, не не разделенный по гендерному признаку. Мне кажется, что надо просто понимать уместность макияжа, и все. Там, где, если ты условно вышла в субботу утром купить хлебушек в соседнюю пекарню, ну и к черту этот макияж. Если ты идешь куда-то в публичное общественное место, где на тебя будут обращать внимание, как будто бы можно и сделать натуральный. Но опять же, для себя, чтобы тебе было комфортно. Если девушке, женщине комфортно без макияжа, да кого вообще, кого волнует, какое у вас мнение? Как нравится вам, не нравится? Вот как хочу, так и живу. Вот и все.
1: Можно рассказать то, на что мы обращаем внимание в девушках?
2: А ты уверен, что ты сможешь за всех мужчин сказать? Ты тогда скажи, что это твое сугубо личное мнение.
1: Хорошо, мое сугубо личное мнение, что женщина привлекает не боевым раскрасом, не там...
2: Красной помадой
1: там, или еще чем-то, а улыбкой.
2: Угу.
1: Добротой своей.
2: Да, но прежде чем она проявит доброту к тебе, ты ее наблюдаешь внешне. Вот ты не знаешь женщину, видишь ее в первый раз. Доброта неизвестна, какая у нее там, есть она, нету.
1: Ну, поставь две девушки передо мной. Это мне очень трудно оценить, потому что я вообще абсолютно равнодушен ко всем, кроме своей любимой женщины.
2: Да, да, да.
1: Но поставь две, одна будет прям такая, знаешь, вот...
2: А ты неправильно изначально ставишь условия. Поставь одну и ту же, но с макияжем и без. Вот как надо сравнивать. А не две женщины, одну с макияжем, другую без.
1: Хорошо, давай так. Но та, которая будет с макияжем, одна и та же женщина, она будет такая вся фа-фа-фа, хмурая, такая надменная. А вторая, которая без макияжа, будет лучезарной, с улыбкой. И, ну, она более притягательна, в моем понимании.
2: Ну, в твоем примере, конечно, да, ты здесь справедлив. Но в целом надо одну и ту же женщину сравнивать с собой же. А еще в тему как раз новость про бьюти-услуги, раз уж ты решил обсудить тему макияжа. У нас в Югре вырос спрос на бьюти-услуги этим летом. Я не знаю, все, видимо, повально решили заняться своей внешностью на четверть. И, кстати, если говорить про макияж, здесь отдельно выражено в статистике, как раз-таки спрос на макияж вырос на 26%. Ну, то есть, ну, вот на ту самую четверть. А, это, наверное, не знаю даже, о чем говорит. То ли стали мы чаще... Это именно не когда ты сама красишься, а когда ты идешь к специалисту, профессионалу, и он тебя красит. Либо стали больше и чаще что-то отмечать, потому что обычно мы идем к профессионалам перед каким-то важным событием. Либо мы стали просто ходить себя облаком, ловать к этим людям, при том, что стоит это не так уж и дешево.
1: А сравнивали какие периоды? Этот год
2: с прошлым.
1: Тебе не приходит в голову, что просто начали из тени выходить в мастера, которые занимаются этим
2: макияжем? А почему они в прошлом году не вышли?
1: Не знаю.
2: Самозанятость уже тогда вовсю была.
1: Да. Надо подумать.
2: Вот мне тоже интересно, почему мы в этом году решили все повально. Но опять же, может быть, вот сейчас как раз летний период, там выпускные, все девочки идут к стилистам-мастерам, к визажистам, да? Свадьбы, опять же. Ну, мне кажется, просто мы стали чаще даже на семейные какие-то поводы и ходить к специалистам. Вот что здесь надо самое главное отметить, что мы перестали дома сами себе все это делать, а доверяемся профессионалам, идем к ним в руки их. Это, наверное, кстати, даже хорошая тенденция, потому что если мы ходим к таким людям, еще раз говорю, это недешево, у нас есть на это средства.
1: Теперь вот еще одна, на самом деле, важная такая тема. Это наши психологи, семейные, там, клинические, федеральные СМИ пишут со ссылкой на них, что российские дети начали взрослеть в среднем на 2 года раньше срока.
2: Как
1: раньше
2: это?
1: Общепринятого срока. Ну, то есть если там в начале 2000-х считалось и общепринято было, это граница начала пубертата 12-13 лет, переходный возраст, то сейчас он сместился уже к 8 годам. 8-10 лет. 8-10 лет, когда у человека происходят вот эти изменения. И все психологи, как один, связывают это быстрое взросление с тем, что современные дети свободный доступ имеют ко взрослой цифровой среде, которая ускоряет физиологические, социальные и психические процессы созревания.
2: Как может цифровая среда на физиологию влиять, которая просто тысячелетиями, но эволюция была, то есть там сотни лет подряд примерно в одно и то же время дети начинали взрослеть, а сейчас цифровая среда появилась, и все так поменялось? Ну, странно. Но в целом то, что дети уже сейчас реально в 10 лет не такие, как мы, это да. Это я отмечаю тоже.
1: Марин, ну да. И ты же сейчас сама затронула тему экскурса в историю.
2: Да. Ой, не надо.
1: Пожалуйста. Раньше, Марина, очень рано взрослели люди. И, соответственно, вступали в брачные отношения тоже очень
2: я
1: рано.
2: Я помню, Ромео и Джульетта, им даже по 16 не было.
1: И возраст дожития был гораздо меньше.
2: Да. А сейчас у нас в 40 первенцы идут рожать. Все поменялось.
1: Но взрослеют, видишь, уже в 10 лет. Это черти что, если честно.
2: Ну, понятно, время такое.
1: Потому что все общедоступно. Человек в 8 лет, допустим, да, у него телефон есть, он пошел по сайтам, полазил, уже все узнал. Никто, наверное, сейчас, вот как мы в детстве там...
2: Нет, про информацию я знаю, что доступ к информации, как это, ну... как физиология подстраивается под это ж нереально вообще. Ну, окей, хорошо, ладно.
1: Почему нереально? Мы, условно, до 13 лет вообще не думали о девчонках.
2: Так я же не про мысли.
1: Самое прикольное было палкой крапиву бить.
2: Ты не понял. Вот женщина, когда становится готова, там, как будущая мама, да, примерно в одном и том же возрасте все это начинается. И если эволюция сдвигается, то не за год, не за два, за десятилетие, как бы, окей. Ну, возможно, как раз это десятилетие и прошло. Ладно, я не подвергаю информацию сомнению. Все,
1: забей. Я тебе сейчас за эфиром один момент расскажу.
2: Хорошо. Угу. А ту историю, которую ты мне не дал рассказать сейчас, связанную с туризмом, я все равно расскажу в конце часа. Хочешь ты этого или нет? Там на самом деле увлекательный аттракцион.
0: Свои люди. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Итак, новости из сферы туризма. Одну из этих новостей я говорила вам в начале недели. Она все еще длится. Ну, людям-то, конечно, не смешно, но мне почему-то смешно. Боже мой. Я еще, причем в начале недели, когда говорила, как бы я не хотела оказаться в этой ситуации. А Тимур говорил, это нереальная ситуация, невозможно. Не может быть такого, оказывается, может еще как. И эта история длится до сих пор. Короче, помните, в начале недели уехали туристы в Турцию, из Внуково улетели, а их багаж остался в Москве, потому что сломалась вот эта лента контейнера. Контейнерная.
2: Конвейерная.
1: Ой, конвейер, да. А я что, контейнерная?
2: Да, неважно. Контейнерная.
1: Нет, это важно. Конвейерная, конечно. И Тимур еще говорил, это невозможно, потому что количество топлива на перелет как раз определяют по количеству веса людей, багажа, ну,
2: я
1: людей
2: в среднем. Я не говорил, что это невозможно. Я сказал, что ну, здесь что-то нечистое.
1: Что-то нечистое, а оказалось,
2: типа,
1: все чисто.
2: Типа конвейерная лента сломалась, поэтому мы не будем грузить. Носите руками, в чем проблема? Ну.
1: Ай, в итоге оказалось все чисто в том плане, что Внуково признали тогда ошибку, проблему, даже ТАСС, РИА Новости об этом писали. У них реально сломалась лента, и в итоге люди улетели в Турцию вообще просто с ручной кладью. И я такая, ну окей, на следующий день уже Внуково отчитали, что у них все работает, они сейчас эти багажи отправили другими самолетами, так что все людям доставят. Ничего подобного. Короче, прикиньте, люди уже 5 дней в Турции, а чемоданы до сих пор до них не доехали. Короче, местные наши туристы, которые сейчас, я не знаю, даже вот, Тимур еще говорит, что там в Турции надо? Купальник футболку, майку, сланцы. Все, там, если all inclusive, тем более, накормят, на пояс спать уложат. Но люди же явно не в купальнике в самолет, да, сели. Явно они не готовы были даже к купательным процедурам. Пришлось, наверное, все на рынке местном покупать, тратить деньги. Благо, хоть деньги были, наверное, в ручной кладе. Потому что, а как, опять же, зубные всякие щетки, вот эти, гигиенические принадлежности, это же все в багаж люди сдают. И они, получается, сейчас по-прежнему сидят без отеля. Без багажа в отеле. Вот читала сегодня даже отзывы этих людей, федеральные СМИ за этой историей наблюдают, следят. Люди говорят, что реально вот уже 5 дней прошло. Они как могут перебиваются. Кому-то доставили один чемодан из двух, кому-то не доставили ни одного. Говорят, короче, там суть в чем. Вот эти все чемоданы, они сейчас где-то в аэропорту Алании, и они, по сути, невостребованными остаются. То есть у них там скопилось количество чемоданов огромное. Часть взяли на себя туроператоры, довезли людям, часть по-прежнему в аэропорту. Ехать самим в аэропорт люди не хотят сами, потому что, ну как наобум, они не знают, куда обращаться, в каком терминале, где что, как это искать. Плюс ко всему дорога туда-обратно, вот, по крайней мере, тот отель, где эта ситуация случилась, люди отдыхают, они говорят, что нам-то на такси туда-обратно 15 тысяч рублей, как бы, зачем оно нам надо? И в итоге они сейчас реально просто уже 5 дней живут в том, в чем прилетели в Турцию. И купили какой-то себе базовый минимум в ближайших магазинчиках. Я имею в виду зубную щетку, пасту хотя бы.
2: Смешно, человек, смотри.
1: Мне смешно, но не смешно.
2: А нечего по всяким Турциям летать. В России надо отдыхать.
1: Ой, кошмар какой-то. Я реально думала, история закрыта. А она, оказывается, не закрыта ни разу. Я сейчас жду, когда эти туристы вернутся в Россию. И наверняка кто-то из них, ну там потому что около 200 человек пострадали таким образом. Наверняка кто-то из них доведет это дело до суда и запросит от Внукова, скорее всего, от кого здесь еще требовать. Ну, как минимум, компенсацию. Потому что у нас, в принципе, туристы в последнее время свои права любят и умеют защищать. Я сейчас расскажу про... Что ты так скептически смотришь?
2: Компенсация.
1: А что?
2: Ну, ничего. И вот Георгий пишет, носите руками, это справедливо для аэропорта Ханты-Мансийска, условно, где пассажиропоток, ну, не прям, чтобы такой большой, да, вот в международном хабе сотни тысяч чемоданов, людей не хватит, чтобы все это сортировать и на нужные суда грузить. Но вы знаете, Георгий, ну, странная ситуация, что только вот проблема эта случилась именно с рейсом, который летел в Алань. То есть один-единственный самолет,
1: не один,
2: да?
1: Там несколько самолетов, ну, по-моему, 2 или 3, ну, там что-то больше 200 человек. Пострадали.
2: Ну, больше 200 человек — это один самолет. Ну, можно было... Ну, ладно. Интересные мысли тоже от Георгия, но на тему взросления. Пишет, раньше девочки, раньше мальчиков визуально взрослели. Uh-huh. Да, сейчас все наоборот, по ощущениям. Мальчики визуально взрослеют раньше. И не раз такое замечал. Кроме работы в такси, я еще провожу игры в мафию.
1: Ого.
2: Ну, разные компании приходят разных возрастов. И вот, например, приходит компания школьников лет по 12-13. Так вот, пацаны выглядят, как будто им уже 16, а девочкам как раз 12, ну, на вид. А в голове некоторый сбой. думаешь, что маленькие девочки делают в компании взрослых мужиков, а потом уже узнаешь, что все они из одного класса и одного возраста.
1: Георгий, вы меня поражаете своим вот этим жизненным кругозором, чем вы только не занимались и не занимаетесь одновременно. Как вы на все время находите, я не понимаю. Но в целом, да, я с вами, знаете, в чем соглашусь? В том, что девочки, они как-то равномерно взрослеют, а пацаны, у них такой период, знаете, типа, ушли, например, на летние каникулы, какой даже класс, не знаю, 7-й, наверное, да, примерно, вернулись и уже мужики. Вот как-то девочки, они планомерно каждый год по чуть-чуть меняются. А у мужиков обязательно, вот есть у пацанов, есть такое лето, после которого они вернулись уже прям совершенно неузнаваемыми. И вот это какая-то ваша такая фишечка пацанячья.
2: Вот ты прикол, говоришь, Георгий, поражаюсь вашему кругозору. Сначала написал по поводу аэропортов, потом по поводу взросления и мафии. И третий комментарий только что пришел. У Алании ближайший аэропорт в городе Гази-Паша, чуть больше часа на автобусе, а еще там по дороге жандармейский блокпост. А самое забавное...
1: А Георгий там работал в Турции.
2: То есть, ну это не просто человек от балды что-то пишет.
1: Да, да, человек знает, потому что он несколько лет в Турции отпахал, он работал там. Георгий, ну что, как вообще? При том, что вам даже 30 нет, насколько я помню.
2: А что думаете по поводу дуэли Пушкина и Дантеса? Есть у вас опыт дуэлирования?
1: Тимур уже пытается намекнуть на то, что у вас, наверное, есть свое мнение на любой счет и на любую тему. Но это правда. Искренние комплименты в вашу сторону, Георгий. Так, а по поводу туризма еще есть одна история, как раз про защиту прав. Я почему говорю, что у нас туристы в последнее время прям любят и умеют защищать свои права? Вот, пожалуйста, история. Простите, я клянусь, я не специально. Я не знаю, почему сегодня все вокруг Перми, но эта история, она реально из Перми. Как пишут сегодня федеральные СМИ, там, короче, суд...
2: Может, манит тебя родина?
1: Не знаю, думаешь, говорит, приезжай. Ну, уже сколько можно намекать, да? Уже во всех новостях.
2: Чивойна ты?
1: Чивойна ты не приезжаешь?
2: Чивойна
1: ты? Чисто пермское словечко, да. Чойна. Вот обязательно доберусь в ближайшем отпуске. Слушайте, в Перми суд возложил на туроператора ответственность за грязь и крыс в отеле. Дело было в Египте. Женщина съездила, пермячка, в Египет, 70 тысяч рублей отдала за путевку. Четверка, кстати, довольно известный этот, скажи мне, отель в Хургаде. Кому надо, могу даже сбросить название.
2: Да чтобы, быстрее рассказывай, никому
1: туда,
2: не надо.
1: Чтобы вы туда ни в коем случае не ехали, потому что после этой истории люди начали массово просто писать везде в соцсетях комментарии, типа, о, мы там были, там реально ужасно. Как они 4 звезды получили, не знаю. Ну и в итоге она вернулась из Египта и пошла сначала к своему туроператору предъявлять тот факт, что все, что они ей обещали, не выполнили, потому что в номере плесень, грязное постельное белье, антисанитария полная, на протяжении всего отдыха не было воды, не работала техника, крысы и мыши там бегали, в ресторане посуда грязная. Короче, все вот эти предъявы она кинула туроператору, а туроператор сказал, в смысле, вот все услуги, которые мы вам обещали, вот, по сути, были воплощены, так что, что вы хотели? А, они еще, знаешь, что сказали? Говорят, а что вы хотели за 70 тысяч? Вы должны понимать, что за 70 тысяч нормальную вы не купите себе путевку, прикинь? Какие разговоры уже. Ну и в итоге женщина не стала это терпеть. Кстати, туроператор Библиоглобус, если что, ну, федеральные СМИ пишут, не знаю. Я не говорю, что это плохой оператор, но...
2: Они себя позиционируют как первый оператор вообще в Российской империи. Аж вообще относятся... Реально тебе, говорю, что ты смеешься? Да, нам больше 100 лет.
1: Ну, в общем, они в итоге судились с этой женщиной. В итоге суд-то что сделал? Изучил все материалы дела. Он изучил фото и видеодоказательства. Пермячка-то времени зря не теряла. Она же это всех этих крыс и антисанитарию снимала на камеру. В итоге принесла все это в суд, показала, все в красках описала, рассказала. И, изучив все материалы, суд решил, что услуги по проживанию оказались ненадлежащего качества. А ответственность перед туристом за качество продукта туристического кто несет? Ну, конечно, туроператор. Поэтому сказали, быстренько выплатите женщине эту компенсацию. Ага. Вот так. Поэтому она и сейчас деньги от них получит. И вроде и в Египет съездила все равно. Пускай не очень хорошо, но съездила. И отдых был, и деньги вернет.
2: О! Есть еще старшая компания. Это компания Интурист. Она основана была еще в 29-м году. Им 97 лет. А Библиоглобусу чуть около 70.
1: Угу. То есть...
2: Ну, это такие, ну, типа, известные.
1: В 27-м году?
2: Да я вот только...
1: Интересно, а чем они занимались в 27-м году?
2: В прошлом году тоже, да?
1: Да. Ну, правда, интересно.
2: Ну, типа, Ленина...
1: Ладно. Ой, одновременно даже. Давайте будем прощаться на сегодня. Услышимся уже в понедельник, впереди выходные. Очень хочу сама отдохнуть, очень желаю вам хорошего отдыха. Подзарядитесь, обязательно что-нибудь приятное включите в эти выходные, в планы на выходные. Ну, прям обязательно скажите, что я хочу, что я люблю, что мне надо сейчас от жизни вообще. Может, вам на массаж давно пора? Может, в караоке поорать надо? Может быть, поспать 12 часов? Может быть, книгу почитать, которую 100 лет откладываете? Вот спросите, что мне, моей душе, надо на этих выходных? И, пожалуйста, сделайте это, ради бога. Получите удовольствие от этих выходных. Это, кстати, завтра уже август, да? В третий месяц лета мы с вами вступаем плавненько. И пусть у всех у нас все будет хорошо, и в понедельник мы обязательно услышимся снова. Искренне этого всем нам желаю.
2: Не успели зачитать большой комментарий от Алексея. Сделаем это в понедельник.
1: Он актуален еще будет?
2: В 3 часа услышимся. Всем пока.
1: Тимур Полунин, Марина Штейникова, «Свои люди». Алексей, извините, что не успели. В понедельник давайте вернем. У вас будет повод вернуться к нам в понедельник. Ну что, пока.
0: «Свои люди».Местное время 19:00. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра усиливает поддержку пожилых людей и граждан с инвалидностью. Югорчанка вошла в полуфинал 5-го сезона телешоу «Классная тема». В Ханты-Мансийске необычный инструктор проведет разминку для участников забега 5 верст. Югра делает еще один шаг к заботе о тех, кто особенно в ней нуждается. Окружное правительство усиливает поддержку пожилых людей и граждан с инвалидностью. На последнем заседании утвердили план мероприятий, цель которого – увеличить количество получателей социальной помощи среди жителей данной категории. В том числе прямо на дому. Комплекс мер призван сделать услуги доступнее, а жизнь уязвимых категорий населения лучше и комфортнее. Одно из ключевых направлений – развитие системы профессионального и долговременного надомного ухода. Отдельно продумана часть медико-социального сопровождения для югорчан с паллиативным статусом. На сегодняшний день в округе уже работают стационар, замещающие форматы поддержки. Например, проект «Приемная семья» и отделение. Дневного пребывания.

0: конкурсного отбора, проведенного Министерством просвещения и телеканалом «Югра», в своих соцсетях сообщил губернатор Руслан Гухарук. Так, в текущем году на проект заявились педагоги со всей страны. Самому молодому участнику 18 лет, а самому опытному 76. В полуфинал вышли 35 претендентов, в их числе преподаватель русского языка и литературы из школы номер 6 Югорска Марина Кузнецова, учитель физики из образовательного учреждения номер 30 Нижнего Тагила Елена Скютте и педагог по истории академического лицея номер 95 Челябинска Глеб Фомин. Отмечу главный приз для финалистов – цикл познавательных передач, которые покажут на телеканале «Россия. Культура» и в сообществе «Классная тема». Кроме того, участников ждут специальные подарки и номинации от партнеров проекта – научно-просветительские путешествия, стажировки и другие памятные призы. Фельдшер из Нижневартовской городской поликлиники отправляется помогать в военный госпиталь. Вера Луценко заключила добровольческий контракт на 6 месяцев. Сейчас она в Екатеринбурге, где проходит трехнедельную подготовку перед распределением в госпиталь. Медик много лет работала с пациентами в своем городе, но решила, что ее профессиональные навыки сейчас нужнее за ленточкой. Семья в итоге приняла это решение. С собой в дорогу Вера Луценко взяла маленький, но очень важный оберег плюшевого мишку-доктора, которого подарили коллеги. И последнее. В Ханты-Мансийске перед традиционным забегом 5 верст разминку проведет ветеран спецоперации, кавалер Ордена Мужества и выпускник проекта «Герои Югры» Руслан Вахитов. Обычно он сам выходит на дистанцию как спортсмен, а теперь решил поделиться опытом в роли инструктора. По словам Руслана Вахитова, такой формат делает спорт доступным для людей любого возраста и уровня подготовки. Отмечу, забег 5 верст состоится завтра в долине ручьев. Сбор всех желающих в 8:45. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33.

0: учиться иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Осуществи мечту. ЭКО ПАОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 34-67-33-09-09. 33-09-09.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

Радио Югра. Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.